Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекресток.

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

идет густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

спину.

какой ты нафиг танкист?

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

Авторадио. Сделано в России.

0: сделано в России.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше.

во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе,

0: Наше радио.
1: Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: кажется, небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана окажутся в центре внимания недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Она открывается сегодня в Нью-Йорке. Ожидается, что на сессию прибудут около 130 глав государств и правительств. В первый день с трибуны Генассамблеи выступит президент США Дональд Трамп. Позднее, в течение недели, ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкяна, премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также президента Украины Владимира Зеленского. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в российском МИД сообщили, что ситуацию вокруг Украины Лавров обсудит с госсекретарем США Марко Рубио в ходе отдельной встречи. Силы ПВО сбили ночью 28 БПЛА в небе над Воронежской областью. Как сообщил глава региона Александр Гусев, беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над областной столицей и над 14 районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, написал губернатор в канале на платформе «Макс». Помимо этого, Гусев добавил, что в результате падения обломков БПЛА поврежден один частный дом. На Нерюнгринской ГРЭС в Якутии вспыхнул пожар. По данным республиканского главка МЧС, один человек пострадал, получив отравление угарным газом. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что огонь уже потушили. Изначально он охватил трансформаторную подстанцию и кабель-канал. Часть жителей Нерюнгри временно оставалась без света. Сейчас электроснабжение восстановили. Роспотребнадзору известно о наличии более 250 различных респираторных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. В интервью РИА Новости она отметила, что это те вирусы, с которыми россияне чаще всего сталкиваются осенью, в период их активного распространения. Вирусы приходят разные, их много, и чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше их видим, сказала Попова. Ранее она сообщила, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект. Он называется «Орлята-дошколята». Как рассказал РИА Новости эксперт ведомства Александр Кудряшов, воспитателям дошкольных образовательных организаций страны направлены общие методические рекомендации по реализации этого проекта. «Орлята-дошколята» станет частью единого воспитательного пространства от детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник. До плюс 18 градусов обещают нам сегодня синоптики. У меня написано ясная погода. Но посмотрим, насколько она будет ясной. Доброе утро, мой дорогой
3: доброе утро.
2: Коллега.
3: Доброе утро, Александр. А где это у тебя написано? В каких прогнозах написано? С вчерашнего дня же сказали, вот вчера заканчивается бабье лето, а дальше ливни всю неделю.
2: Слушайте, давайте не будем погружаться в это.
3: Ты 18, сам с этого начал.
2: 18 ясно. Это
3: я
2: информация.
3: Тебе говорю, заканчиваю уже
2: это,
3: с погодой.
2: Это информация, а не новости. Короче,
3: так.
2: Произвел я здесь запрос во Вселенную.
3: Так.
2: Не совсем удачный. Вот. Я сообщил о том, что у меня слишком... Ну, так как я сейчас худею, напоминаю, что мой вес был 125 килограммов. И вот за сколько, полтора года, да, прошло? Сколько, полтора года я не пью, худею, наверное, около полутора лет, да.
3: Ну, мне кажется, поменьше. Год, наверное.
2: Ну, чуть больше. Вот, и мой вес остановился там на 95. И тут на днях я говорю, а что так медленно-то? И буквально вот на днях я траванулся, и у меня улетел, я вообще вниз улетел. Я теперь 92 вешу. Извините за это. Просто я
3: да
2: к тому,
3: нет, ну, Александр,
2: тому что нужно, конечно, формулировать все правильно.
3: Четче, да? Запросы во Вселенную, Александр.
2: Не так быстро. Потому что я знаю, что есть люди, которые там теряют за месяц какое-то сумасшедшее количество килограммов. Я вот
3: не эксперт в этих вопросах, Александр, но слышал твои коллеги, которые вот запросы отправляют, формулируют, чтобы, ну, например, без вреда для здоровья. Для своего и близких. Потому что там
2: я
3: люди,
2: вот это...
3: которые там пить бросают, худеют, отправляют запросы по своей воле.
2: Или
3: там...
2: здоровья, да, Игорь. Да. Я забыл это сказать. Ну, просто это было сказано в гневе. Я сказал, да что такое, почему я на месте-то стою? Хотя дефицит калорий там туда-сюда. Вот так вот.
3: Да, дожили мы, конечно.
2: Мне кажется, бежать нужно.
3: Дожили мы, дожили. Дефицит калорий, запросы во Вселенную.
2: Давайте жить как раньше. Я только за. Вы же понимаете, что это быстро сейчас закончится.
3: Так, может, пора уже? Дорогу молодым. Доброе утро. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть бот в Максе, бот в Телеграме. Яна у нас по семейным делам до конца недели отсутствует. Передавала вчера большой всем привет.
2: Да.
3: Разговаривал с ней по телефону. Все у нее хорошо. Не переживайте. Но неделю мы, Саш, будем вдвоем. А в понедельник Янка выйдет в эфир. Поехали?
2: Да.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 27 минут в Москве. Доброе утро.
3: Тут выяснили, что искусственный интеллект, о котором все так активно говорят последние годы и носятся с ним не только в обычной жизни, но и на работе, и в учебе, иногда делает человека не умнее, а наоборот. А в новых исследованиях говорится о том, что ошибочные подсказки от ИИ начали менять собственные правильные ответы на неправильные. Причем, чем больше человек в целом доверял искусственному интеллекту, тем сильнее был эффект. Исследователи называют это автоматизационным доверием. Ответ чат-бота звучит спокойно, подробно и уверенно, поэтому мозг человека автоматически воспринимает его как более компактный и правильный.
2: Но
3: и не сомневается в нем. Как раньше...
2: Это когда вот ты кого-нибудь спрашиваешь, тебе человек, грубо говоря, обманщик, уверенно говорит информацию, ты ее воспринимаешь, как будто это правда.
3: ChatGPT придумывал несуществующие судебные решения, обвинял реальных людей в событиях, которых никогда не было. А чат-бот авиакомпании однажды вообще придумал для пассажира несуществующие правила возврата билета. О, это вообще классика. Сейчас люди вместо того, чтобы там обратиться к специалисту в той или иной сфере, ну давай классика, вот продолжим тему авиабилетов. У меня вот у знакомого ровно такая же ситуация была. Вместо того, чтобы поинтересоваться у туроператора, там, или знакомого турагента, он доверился чат-GPT, спросил про визовые правила одной азиатской страны и доверился, а потом попал в неприятную ситуацию.
2: Что с ним сделали?
3: Ну, чуть ли не депортировали. Решили эту ситуацию, это стоило денег, новых билетов и нервов, естественно. Но в целом человек пытался спорить с сотрудниками таможенной или погранслужбы с помощью чата GPT. И говорил, вот, чат GPT сказал, что к вам из России можно вот так прилететь. А ему говорили, нет. Вот смотрите, есть правила.
2: К сожалению, да. Мы...
3: И так нельзя.
2: У нас вот искусственный интеллект стал последней инстанцией.
3: Ну, как раньше, все слепо доверяли информации из Википедии, говорили, что Википедия, в Википедии написано, значит, это правильно, значит, так и есть. Спорили с людьми, которые... разбираются в этом вопросе.
2: Да, но скажи мне, но есть ведь и такие авторитетные сервисы. Там на госуслугах у тебя написано, что никаких долгов нет. Выезд разрешен. А ты можешь приехать, а он может быть запрещен.
3: Безусловно. Ситуации в жизни, да, бывают разные. Но главная опасность искусственного интеллекта, которому многие доверяют слепо, не в том, что он ошибается, а в том, что люди верят из-за вот этого спокойного, казалось бы, аргументированного ответа с ссылками вроде как на источники, но никто их не проверяет. И бах! Случилось то, что случилось. Я уж не говорю о том, что люди сейчас диагнозы себе ставят. Вместо того, чтобы идти к врачу, получив результаты анализов из лаборатории, они загружают их в чат GPT и просят думать, как тот или иной врач, и поставить им диагноз или дать рекомендации по лечению, и не консультируются с врачом.
2: Есть такой, Игорек.
3: Хотелось бы сейчас обратиться
2: это
3: к нашим
2: самый,
3: слушателям.
2: Потому что иногда люди, ну, вплоть до того, что стесняются спросить, а здесь это быстро, доступно, и ты можешь довериться
3: и
2: ему абсолютно полностью.
3: Да?
2: Анонимно, да. Ну, давайте.
3: Друзья, когда все эти новые искусственные умные помощники ошибались... Сталкивались ли вы с подобным в жизни? Именно не знакомых знакомого, а вот вы.
2: Вы конкретно. Лично вы, когда вот вы доверились чату GPT, он нас подставил.
3: В работе, в жизни. Ну, не обязательно чат GPT. Их
2: ну,
3: сейчас миллион.
2: Интеллекта.
3: Да, дипсики и огромное количество еще Клоды и прочее. Пожалуйста, рассказывайте, неважно, как называется этот искусственный интеллект. И давайте не будем сейчас, я сейчас к специалистам обращаюсь, которые говорят, что это не искусственный интеллект, что мы все путаем. Мы все это называем, все
2: да,
3: эти
2: чаты...
3: Да, вы
2: нам голову не морочите.
3: Да, мы все это называем искусственным интеллектом. Мы обычные простые люди, которые не в теме. Поэтому, когда искусственный интеллект ошибался в вашей жизни, напишите с примерами. Пожалуйста, мы почитаем через несколько минут ваши истории и сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона,

0: Менеджер задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bitrix24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Так, ну что, дорогие друзья, 7:35 в Москве, давайте почитаем ваши сообщения.
9: Ну, по сути, судя по вашим сообщениям, все мы пользуемся, и вы тоже, некими чат-ботами на базе искусственного интеллекта, и часто слепо им верим. У меня есть родной брат, который утверждает, что искусственный интеллект знает все и по работе тоже. Я ему доказал обратное. Я работаю врачом по медико-социальной экспертизе. И можно спросить у чата, кто проводит экспертизу общей нетрудоспособности. И он дает ссылку на мою службу. А моя служба сокращенно БМСЭ. А на самом деле данной экспертизой занимается структура БСМЭ, то есть Бюро судебно-медицинской экспертизы. У нас же экспертиза профессиональной нетрудоспособности. Но это вы прям сильно заморочились. Вот в таких аббревиатурах я даже не сомневаюсь, что он может ошибаться.
10: Вы точно ему доказали обратно? Я вот сейчас просто два раза читал ваше сообщение. У меня чуть...
9: Ну, там есть организация, которая сокращенно БМСЭ, и есть БСМЭ. Ну, то есть одна буква местами меняется, и суть, соответственно. Извините. На днях умная колонка обманула меня о совместимости витаминов. Выпила витамины по ее рекомендации, а потом сама вспомнила, что эти витамины не рекомендуется совместно принимать. Ее, а потом и себя отматерила. Ну вот очень много сообщений, когда мы умной колонке доверяем. Ладно, погоду, когда она неправильно говорит. Тут это вечный спор. Что синоптики ошиблись и так далее. Но когда вы спрашиваете у умной колонки, какие и в какой последовательности
10: лекарства принимать... Все, что касается вашего здоровья, да, это странно.
9: Дома стоит умная колонка. В исторических и статистических фактах она врет почти всегда. Причем глупо, по-детски. Из последних споров самая крупная сеть магазинов в мире. Она всегда говорит Walmart. При этом сама говорит, что Пятерочка в два раза больше. Индийская, немецкая, турецкая сети больше. Она это знает. Но на общий вопрос всегда дает ответ, что лучше всего на Западе.
10: Вот прям историческое вранье.
9: Ну, я не думаю, что вот она так специально настроена, и чтобы хвалить Запад. Хотя я не утверждаю, как эти алгоритмы работают, кто их там программирует. Столкнулся со следующей ситуацией. Ученики 10 класса сдали домашнее задание, а там такая ересь. Разобралась с детьми решение, подколов, что искусственным интеллектом для выполнения домашнего задания пользуются те, кому своего не хватает. Вот так выяснили, что школьная программа и та пока недоступно. А уж если лечиться, то это естественный отбор в действии. Ну, все говорят о том, что при умелых промптах, да, при проверках в разных источниках, на разных моделях, можно работать с этими чат-ботами, с искусственным интеллектом, но школьникам, видимо, не хватает ума. Они вот у умной колонки спросили решение примера, она им ответила.
10: Да.
9: И вот они сразу записали, не думая вообще.
10: Но я думаю, что на это тоже уйдет время, и скоро учителя не будут отличать работу, сделанную искусственным интеллектом, потому что сами ученики, они же тоже умнеют. Но
9: умнеют, но все равно им ума не хватает. В конце, вот скопировав ответ чат-бота, убрать набирать

0: Хочешь, я предложу еще несколько решений твоего примера? Это тоже достаточно часто бывает. Смотрел как-то сериал «Полярный» и решил проверить, есть ли в реальности такой город. И в Google сказал, что это вымышленный город. Но на карте он существует.
1: Да.
0: Буквально вчера проскочила новость по информации на 21 сентября 2026 года, и ассистент какой-то румынского банка Libra Internet Bank назвал клиента идиотом во время переписки. Приехали. Он так скоро и по матушке начнет посылать.
1: Клиент переписывался с...
0: Ну, ты переписываешься там, со службой поддержки, там же тоже сейчас вот эти все чат-боты с тобой общаются.
1: Я пишу в каршеринг, мне говорят, вы идиот.
0: Да. Александр, ну вы идиот, раз вы такие вопросы задаете. Я представляю, что бы с тобой было. А ты просишь, вот когда по телефону звонишь в службу поддержки, и там все эти умные помощники голосовые, или в чат пишешь, там банка условно, соедините с оператором, соедините с человеком. Да. Я хочу поговорить с живым человеком.
1: Я говорю, соедините со специалистом. Соедините со специалистом.
0: И постоянно ошибается, несмотря на то, что я активный пользователь. Он облегчает работу. При анализе больших объемов цифр ИИ делает неверные выводы. Когда замечаешь ошибку и просишь чат пересмотреть решение, он соглашается, что был неправ. Ну, нам вот тут 100 раз прислали сегодня картинку про грипп, когда человек спрашивает у чата GPT, ну, это мем такой из интернета, съедобный ли это грипп, а потом на могилке чат GPT пишет, ой, действительно, грипп был несъедобный, хотите, я расскажу вам чуть больше про несъедобный. Съедобные грибы. Вчера умная колонка сказала, что поселка, в котором мы живем, в Ленинградской области, не существует. Поселок с финскими корнями. А запрос был, кто депутат от нашего поселка. Вы решили после выборов узнать, кто депутат от вашего поселка?
1: Может быть, я думаю, вот такие запросы, они не входят в компетенцию искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект все-таки настроен на более высокое и тонкое. А вот...
0: Да нет, ну просто все еще, во-первых, они разные, да? Есть вот передовые модели, которые начали раньше развивать. Есть другие, которые только, не знаю, начинают свой путь. Мы их уже считаем умными, а они от передовых моделей на лет 5, а то и больше отстают. Плюс раньше, когда не был, вот все эти искусственные интеллекты не были подключены к интернету, они брали там информацию из последней базы. Там, условно говоря, сейчас 26-й год, а у них вся информация за последний, за 2025 год. Ну, там много нюансов. Я не специалист вообще, это я сейчас как любитель рассуждаю, поэтому не надо меня кидать камни, как это все работает. Просто слепо верить. И особенно все, что касается здоровья или законов, вот, я бы не рекомендовал. Итак, когда искусственный интеллект вас обманул, пожалуйста, у нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, мы тут удивляемся с Сашей за эфиром, какие вопросы люди задают умным колонкам и чат-ботам. Мы с мужем спорили насчет Натана и Лерчик в одном ТВ-шоу. Решили спросить колонку, Натан развелся со своей женой или нет? А она выдает, Анастасия Волочкова сейчас свободна. На мой вопрос, ты что там, бамбук куришь? Она сказала, ой, действительно, я не поняла вопрос. Кто эти люди? Ну, наверное, известный, раз в телевизионном шоу выступают.
3: Ну, да.
2: В дополнение к чат-ботам банков, хорошо помогает промпт, ты не можешь ответить на этот вопрос, позови человека. Быстрее заканчивается цикл повторных вопросов.
3: Ну, типа, не говорить, соединить со специалистом.
2: Доброе утро, подъемники. Работаю в налоговой, и в бизнесе доверять нельзя. Столько встречаю случаев, когда бизнесмены встревают на миллионы. Ой, у меня такая же история. Моя подруга бухгалтер, которая ведет там свой канал, и она периодически делает разборы, когда люди не обращаются не к человеку, а к чату там GPT, например, и загружают туда какой-то объем данных и говорят, вот, дай совет, там, как вести себя с налоговой.
3: Бесплатный.
2: Или, там, ну, там платный где-то бесплатный.
3: Но.
2: Ну, и потом, да, человек уже разбирается и попадает в том числе. Привет, подъемники. У нас есть тоже умная колонка. Периодически мы спрашиваем у нее некоторые вопросы, в том числе и по домашнему заданию для ребенка. И представьте, что мы знаем правильный ответ, просто просим ее уточнить, когда она несет полный бред. Мы говорим чисто и откровенно ей «ты дура», и она тут же исправляет и дает правильный ответ. А некоторые побаиваются так оскорблять умные колонки и всевозможные эти чат-боты с искусственным интеллектом, потому что когда машины восстанут...
3: Серьезно, что ли?
2: Они припомнят всем, кто их обижал. Дочка делает домашнее задание. Спрашивает нас, какое самое соленое море в мире. Мы отвечаем, что мертвое. Дочка, почему вы мне врете? Умная колонка сказала, что Красное море самое соленое. Спрашиваем про умную колонку, про содержание соли. Содержание в Мертвом море раза в 3 выше. Но, по ее мнению, самое соленое Красное. Я думаю,
3: я есть вопросы.
2: Я сейчас не конкретно про самое соленое море, но такие вот достаточно специальные вопросы, на которые даже специалисты будут спорить, особенно исторические факты и так далее. Привет нашим. Мы это совсем не интеллект. Спросите, как левше пользоваться кружкой, у которой ручка справа. А, и это совсем не интеллект. Наверное, так. Ну, спросим. Хотели установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия. Умная колонка говорит, вам это обязаны сделать в МФЦ. Мгновенно, как приходите. Там не сказали, мы так уже не делаем. Подавайте заявку через госуслуги. Умная колонка говорит, это некомпетентные сотрудники. Зовите начальника. Ходил в разные МФЦ, там говорят то же самое. Хорошо, к губернатору не пошел. В итоге сделал через приложение. Ну вот это странно. Ну, когда мы настолько...
3: Ах, вы не делаете?
2: А мне умная колонка сказала, что вы некомпетентный сотрудник.
3: Мертвое море — это озеро.
2: Ну, кстати, странно, что... Это написали нам слушатели?
3: Да.
2: Странно, что колонка умная вот такие формулировки дает. Некомпетентный сотрудник. Он обычно начинает, ну, все эти чат-боты начинают перепроверять, ссылаться на какие-то там последние рекомендации или обновления, а вот так сказать, что это сотрудник дурак, зовите начальника, такое ощущение, что человек вам ответил.
3: Ну да.
2: И издевается.
3: Он все-таки более тактичный, искусственный интеллект.
2: Как-то от нечего делать, взял свою фотку, загрузил в поисковик и спросил умную колонку, что это и чем популярен этот человек. А, не умную колонку, а ИИ. Она ответила, что на фото актриса Анастасия Стешко. Было даже приятно, Лена нам написала. Такие бывают ситуации.
1: На нашем радио. Наша реклама.
4: Эй! Давай, давай! 26 ноября. МТЛ-Арена.
1: Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой «Концерт на грани» на изломе, на одном дыхании.
0: Эй, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
1: 12+. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
6: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
7: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время.
6: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47189584.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: «Наше радио».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Военные отразили беспилотную атаку ВСУ в Самарской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия. Губернатор добавил, что есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях. Доверяйте только официальным источникам, призвал Федорищев. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открывается сегодня в Нью-Йорке. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министра ждут десятки двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио по украинскому вопросу. Предложений от Киева о проведении беседы не поступало, уточнили в МИДе. В центре внимания на полях Генассамблеи ООН будут урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана. Ожидается, что на сессию прибудут около 130 глав государств и правительств. Министерство финансов планирует разрешить проводить часть бюджетных выплат в цифровых рублях. Как сообщила первый замглавы ведомства Ирина Окладникова, это будет сделано добровольно, сбалансировано и не усложнит процедуры. Она напомнила о том, что получателем бюджетных выплат не всегда является бизнес. Есть физлица, малые предприятия, и для них новые правила тоже не должны выходить за рамки комфорта, сказала замминистра в интервью «Известиям». При этом, по ее словам, несколько госконтрактов уже перевели в цифровую платформу, а правительство получило право использовать ее в проектах с большим числом субподрядчиков. Северная Корея провела испытание новой системы вооружения. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, за ходом испытаний наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что это испытание демонстрирует сверхсовременный технический потенциал в области обороны и подчеркнул, что это непреодолимая сила в буквальном смысле слова. В сообщении отмечается, что испытания не оказали никакого отрицательного влияния на безопасность соседних стран. Медведь пришел в школу в Петропавловске-Камчатском. Косолапого заметили возле школы номер 24. Как сообщили в администрации города, на место выехала специализированная группа реагирования. Однако обнаружить животное не удалось. Сейчас рядом со школой дежурит охотник. С начала года в Камчатском крае зарегистрировано более 250 сообщений о медведях. Ликвидировали более 30 хищников. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник. До 18 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня, ясную погоду. Ну, давайте послушаем фрагмент, сыграем наши кинопробы.
2: Что мы, Саш, будем разыгрывать? Это важно. Я напомню правила. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 22 число, значит, 22 правильный ответ мы будем принимать. Так как Яна до конца недели отдыхает у нас... Вот буквально минуту назад писала нам, передавала всем слушателям большой привет. Будет в понедельник. Мы с Сашей вдвоем на этой неделе переозвучиваем фильмы.
1: Два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
2: Ну что, давайте послушаем?
1: Давайте.
3: Так, я буду задавать вам вопросы и фиксировать время ваших ответов. Все будет записываться на пленку. Есть вопросы?
2: Как ваше имя?
3: Мое имя Боб.
2: Приступайте, Боб.
3: Хорошо. Назовите как можно больше млекопитающих за одну минуту. Готовы? Начали.
2: За минуту? А хотите, я буду называть их в алфавитном порядке? Антилопа, бык, верблюд, гиена, дельфин, единорог, еж, жираф, заяц, ирбис, кит, лев, мышь, носорог, олень, панда, рысь, слон, тигр, утконос, хомяк, цверкшнауцер, чау-чау, шакал, эгипус, як. Чау-чау и цверкшнауцер – это порода собак. Единорог – это мифологическое животное, эгипус – доисторическое. В следующий раз ставьте вопрос точнее, Боб.
1: Заставил меня Сашка вчера язык ломать. Ой, это что-то язык ломать. Но в свое время нашумевший фильм, я не знаю...
2: А где он шумел? Там или здесь?
1: Ну, это считается одной из лучших работ этого актера.
2: А, хорошо.
1: Потому что вся его карьера, она состоит из взлетов и падений, у него весь какие-то проблемы были.
2: Ну, посмотрим, справятся ли наши слушатели. Ждем 22-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.

0: 12+.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00, МТС Лайф Холл, Самара, 6+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 16 минут столицы.
3: Давайте послушаем еще раз фрагмент, который мы переозвучили.
4: Так, я буду задавать вам вопросы и фиксировать время ваших ответов. Все будет записываться на пленку. Есть вопросы?
3: Как ваше имя?
4: Мое имя Боб.
3: Приступайте, Боб.
4: Хорошо. Назовите как можно больше млекопитающих за одну минуту. Готовы? Начали.
3: За минуту? А хотите, я буду называть их в алфавитном порядке? Антилопа, бык, верблюд, гиена, дельфин, единорог, еж, жираф, заяц, ирбис, кит, лев, мышь, носорог, олень, панда, рысь, слон, тигр, утконос, хомяк, цверкшнауцер, чау-чау, шакал, эгипус, як. Чау-чау и цверкшнауцер – это порода собак. Единорог – это мифологическое животное, эгипус – доисторическое. В следующий раз ставьте вопрос точнее, Боб.
2: Так, ну, очень много было неправильных ответов, а правильный ответ – это «Феномен». Фильм 1996 года с Джоном Траволтой в главной роли. Абонент с номером 8-916-703-31 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков. Объемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в Москве.
2: Наша слушательница Алена предлагает поговорить на актуальную тему для многих, хотя и не очень любимую. Спрашивает, что выдает ваш возраст? Ну, естественно, речь, наверное, идет о 30 или, может быть, даже 40 плюс. И не во внешности, а в привычках и в поведении. Эта тема возникла у Алены после того, как в кафе, когда она смотрела меню и чуть-чуть подальше его от глаз отвела, чтобы фокус настроить и увидеть название блюд и цены.
1: Да.
2: Дочка, подросток, сказала ей: мама, это из-за того, что ты уже в возрасте, ты вот так смотришь меню. И проблемы с
1: вообще
2: зрением.
1: Такие, дочери нужно объяснить, что такие проблемы могут быть в любом возрасте.
2: В любом, безусловно.
1: Конечно, есть возрастные изменения, там, и туда, и сюда, но все-таки...
2: Когда не хочется идти на тусовку? Или ехать в гости. Вот тут есть еще сразу же такой комментарий от нашего слушателя. Ну, часто это связывают с возрастом, да, когда ты понимаешь, что ехать куда-то, потом обратно, или ночевать в чужом доме, пусть даже у друзей, хочется в своей кровати проснуться, и хочется, может быть, отдохнуть от работы, побыть там наедине с любимой книгой, сериалом, чем угодно.
1: Да.
2: И никуда не тащиться.
1: Наверное.
2: Но часто это связывают тоже с возрастом. Сколько шуток в интернете по поводу того, что вот чем старше мы становимся, тем сложнее. Не у всех, естественно, это все индивидуально, мы сейчас не говорим обо всех. Тем сложнее собрать компанию друзей. Ты даже делаешь чат, или он у вас уже есть, и вы решаете: а давно мы не собирались, давайте пожарим мясо у кого-нибудь на даче. И начинается. Вроде все готовы в моменте. Да, давно, давайте. А чем ближе к дню X, тем больше людей отваливается.
1: Ну,
2: у
1: то есть,
2: кого-то там дела по работе появились, кто-то заболел, кому-то детей не с кем оставить, договаривались без детей и так далее. Там,
1: короче, мы про объективные возрастные изменения.
2: Они могут быть
1: поведенческие.
2: Очень, да, они могут быть и не объективные.
1: Не придуманные в интернете мем.
2: Да, да. И не про внешность, да. А мы говорим про поведение. Вот что выдает ваш возраст в вашем поведении?
1: Да.
2: Ну, мемы тоже, Саша, берутся не там, не придумываются искусственным интеллектом. Когда говорят, что для того, чтобы сейчас закружилась голова, нужно просто резко встать с дивана или с кровати.
1: Гар, просто когда ты говоришь мем, я понимаю, что ты имеешь в виду. Понимаешь? То есть я знаю, что Игорек у нас типа в тренде, он не может сказать мем, потому что мем это, ну,
2: типа... А меня вся наша молодежь
1: типа
2: поправляет.
1: Признак того, что ты старый дурак.
2: Нет, но это их слово, не наше, поэтому они же учат, как правильно говорить.
1: Нет, ну, то есть мы про поведенческие такие вещи.
2: Да, ну, какие-то особенности в поведении, которые... выдают ваш
1: даже
2: возраст.
1: Не знаю, что-то как-то очень молод я.
2: Да? Накидать вариантов, Саша? За тебя. Ладно, я позже это сделаю. Наш.ру, если замечали в себе что-то, что выдает ваш возраст в поведении, то напишите, что это.
1: Мне кажется, вот когда
2: тебя многие сейчас себя
1: могут накидать, это уже тоже точно признак, что ты стареешь. Раз тебе могут накидать.
2: Я с детьми обсуждал наши детские развлечения, там, когда пальцем по ковру водили. Делал ты так у бабушки?
1: Пальцем по ковру, конечно.
2: Ну, который на стене висит у тебя.
1: Она
2: на глаза давил себе руками.
1: Да, чтобы эти были
2: звездочки.
1: Да.
2: Вот это выдает наш возраст. Это же наши воспоминания, ну,
1: слушай,
2: о наших детских
1: развлечениях. Да, но я об этом вообще нигде не вспоминаю. Ну, то есть, как бы я вот... Ну, чтобы я сидел с детьми и говорил: слушайте, была такая тема, значит, мы давили себе на глаза. То есть, такого не было у меня ни разу.
2: Хорошо. Ждем ваших историй, пожалуйста, и наблюдений.
1: Пап, пишите. Во что вы играли? Я давил пальцем на ковер.
2: По ковру водил пальцем, да. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита.

0: и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение, которое вы прислали нам в нашу тему. Что вас выдает возраст?
3: Да, мой возраст выдает то, что я помню ножки Буша, как танцевал Ельцин, и вкус сухого юпи и зука во рту.
2: Вы знаете, такое ощущение, что это все-таки, я тоже это помню.
3: Наш возраст выдает шок при виде канцелярских ножей в свободном доступе в пунктах выдачи. Или то, что маленькие дети ходят спокойно, держа дорогие телефоны в руках и глядя в другую сторону. Да. Отголоски 90-х.
2: Раньше все показывали.

0: карманом прятали.
1: Когда в запрещенной соцсети смеюсь до слез над видосами, а дочь-подросток сидит в ТикТоке и говорит, что то, над чем я смеюсь, это кринж.
2: А ваша дочь знает, что говорить такие слова в адрес родителей просто запрещено? Как понять кринж? Я смеюсь над тем, что у меня есть чувство юмора, вот я и смеюсь.
1: Сашка, смотри, про тебя. Вот ты просил, не придумал, а слушатель сформулировал. Критикую правительство, бубню про цены в магазинах и аптеках, разговариваю с котами, не люблю современную музыку и помню Брежнева, Андропова и Черненко. Получи. Мне еще нет 40 лет, но я всерьез обсуждаю с друзьями качество колбасы, которую раньше делали по ГОСТу.
2: Вам-то откуда знать?
1: Говорю молодым сотрудникам: сынок, иди почитай, как правильно сделать в приказе. Они смотрят и не понимают, почему я их называю сынок. Просто я им в мамы гожусь. Но они не знают, сколько мне лет.
2: Не-не-не-не, у нас все-таки другое. Мы насмотрелись американских фильмов, и там, где вот старшее поколение младшему говорит сынок. Здесь у нас ментальность другая. И они обычно думают про себя, но если вам не говорят.
1: Это в нашем
2: дубляже. Типа, какой я вам сынок?
1: Сходил осознанно на концерт «Уральские пельмени». Ну все, да. Ну, все.
2: Это... Приехали, приплыли.
1: Угу. Считаю себя старой, когда могу говорить о Майке Науменко, Янке Дягилеве, Хое Цое, Довлатове, Жванецком и так далее. Мое окружение совсем не знает, кто это. Не стараюсь обсуждать это, просто помню, как давно я живу. Ценности меняются.
2: А ваше окружение, оно более молодое или что?
1: Ну, может быть,
2: вашего
1: на работе,
2: возраста,
1: например,
2: уже никого не осталось?
1: Я, как советский человек, абсолютно всегда называю наши города так, как они назывались в детстве. Для меня нынешние имена городов не существуют.
2: То есть куда поедем? В Горький? В Ленинград?
1: Жена говорит, ворчать начал, как свой папа. Ведь правда, стал замечать такое. Кстати, про ворчание каждое второе сообщение. Вот все подмечают, что стали ворчать. Знание и использование цитат из фильмов СССР. Стал письма со всеми знаками препинания, или стиль письма, наверное, орфографией и грамматикой. Мне 43. Стало замечать, что бубню по поводу разбросанных вещей и в целом беспорядка дома. Близкие молчат и улыбаются.
2: А что улыбаться? Надо собраться.
1: Мне 45, а я нет-нет да прилягу на диван в течение дня, чтобы набраться сил. Недавно зафиксировала эту привычку.
2: Так вообще надо спать днем. Ну, сон сейчас должен быть.
1: Когда в сообщениях в мессенджерах ставлю скобочки вместо смайлов, молодежь добавляет ногтей насыпал. Ну, это старая история. Да.
2: Это старит даже, вот им можно сказать, что это кринж.
1: Мой возраст выдает то, что при смене телефона мне помогают дети 19-16 лет, а я как бабушка. Ой, что это? Как это исправить? А они хохочут. Мне 43, на любой малейший повод у меня есть анекдот.
2: Ну, это вы такой, просто у вас такой типаж.
1: Да-да-да. 8.43. Что выдает ваш возраст, исключая внешность? Пожалуйста, напишите, будет еще несколько минут, чтобы почитать ваше сообщение.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте «Жили-дефис-моторс.ком».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре?
3: Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте зачитаем ваше сообщение.
1: Да, закончим тему, что выдает ваш возраст. Вставать и садиться с междометиями «ить», «ать», «оп» и так далее. Да, вот эти звуки после еды, которые раньше казалось только дедушка или папа издавал. Вставая из-за стола.
2: А сейчас... Я должен молча встать из-за стола.
1: Ну да. Ну вот без этих.
2: Скучно.
1: Мне 41. С друзьями, бывшими парашютистами, теперь при встрече сначала обсуждаем старые истории, а потом, где купить дешевые продукты, какой рынок лучше, как приготовить топленое масло, а еще ОГЭ и ЕГЭ детей.
2: Как приготовить топленое масло?
1: Машина только летом для выезда в деревню. Огород, баня, закрутки, аппарат для того, что Минздрав запрещает. Но... Иду на концерт радио «Тапка» и старшего сына беру с собой.
2: А вы думаете, это делает вас моложе? По-моему, это, наоборот, признак возраста.
1: То, что знаю, кто такие Сиси Кэпвелл, Наталья Орейро, Серкан...
2: Не Сиси Кэпвелл, а Сиси.
1: Сиси Кэпвелл. Серкан Балат. И могу обсуждать их в светском разговоре.
2: А вот Серкан Балат, я не знаю, кто это такой.
1: Турецкий актер. Стучись в мою дверь или что-то такое там. А что, тебе не нравится Сиси?
2: Сиси Кэпвелл, он, а не Сиси. Сиси — это другое слово. Это грудь. А Сиси — это имя. Понимаешь?
1: У меня муж начал видеть теории заговора везде. Говорю, стареешь. Ой, а меня один раз на дороге подрезал щенок на Мерседесе, а мне 35 лет. Я вышла и сказала ему: ты с моё, отъезди, и потом будешь оттормаживать меня.
2: Так что вообще такое?
1: Ну, это может быть так, наша слушательница говорит, что ее возраст, это ее поведение выдает ее возраст. Мой возраст выдает, что я постоянно жалуюсь на свое здоровье. Там болит, сям болит.
2: Да, не болите.
1: Да, еще когда собираешься в компании и начинаешь обсуждать, кто какие витамины пьет, какие у кого назначения, какие исследования прошли и так далее.
2: А еще начинаешь слушать рекомендации врачей. Ну, то есть раньше ты там, в поликлинику зашел раз в 10 лет, что-то тебе сказали, и ты про это благополучно забыл. Нет,
1: первый вопрос всегда был: а когда пить можно?
2: Это вообще какая-то дикость. Вот наша национальная, что ли. Я помню, в больнице...
1: И все очень боялись антибиотиков, потому что их с алкоголем мешать нельзя.
2: После операции ты сидишь тут или после какого-нибудь приступа. Ты, может, на выходные отпустите? Да, отпускаем вас на выходные. А скажите, а выпивать можно? Ну, это же какой-то трэш.
1: Однажды зимой пошли с мужем прогревать машину. Из почтового ящика прихватили газету с новостями района. И вот пока грелась машина, мы читали газету и бурно обсуждали. Естественно, местами пугая или ругая, наверное, местную власть. Сразу дедушку своего вспомнила, который так новости смотрел. Но вообще многие вспомнили персонажа, естественно, нашей Раши. Когда начинаешь с телевизором разговаривать, сейчас все-таки не все смотрят телевизор, но вот когда начинаешь с телевизором, с новостями...
2: Я всю жизнь с телевизором разговариваю.
1: Разговаривать?
2: Всю жизнь.
1: Это, Саш, признак.
2: Вот. Но я вот как родился, все время с телевизором разговаривал.
1: Ну, тогда это другое. Это не возрастное, Саш. Си-си. 8:50 в Москве.
3: Подъем! Наемники на нашем радио.
10: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за ночь сбили 297 украинских беспилотников над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотники над территориями 14 областей Республики Крым. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как пишет агентство ТАСС, тревоги из-за БПЛА, а также авиационная угроза вводились в 19 субъектах России с начала суток. Сообщения об опасностях коснулись трех федеральных округов страны. Россия не воспринимает генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в качестве серьезного посредника по ситуации на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Алимов. В интервью РИА Новости дипломат также отметил, что Украина не предлагала России провести встречу на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, которая сегодня открывается в Нью-Йорке. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Министра ждут десятки двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио по украинскому вопросу. Предварительная причина пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии – аварийный режим работы электрооборудования. По данным регионального главка МЧС, в результате пожара огнем повреждены трансформаторная подстанция, генератор и некоторое техническое оборудование на общей площади 90 квадратных метров. Пострадал один человек. К тушению привлекались 51 сотрудник и 13 единиц техники. Отмечается, что сейчас идет устранение последствий ограничений по теплоснабжению электроэнергии в Нерюнгринском районе. После ЧП отсутствуют. Администрация президента США готовится запустить Трамп ТВ. На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под таким названием. Ранее Трамп объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции репортеров нескольких телеканалов и изданий, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналисты обвинили администрацию в нарушении свободы слова и заявили об отказе в освещении мероприятий с участием Трампа. Российские ученые готовятся к исследованию образцов грунта с обратной стороны Луны. Как рассказал РИА Новости координатор международных проектов Института космических исследований РАН Дмитрий Зарубин, идет подготовка к экспериментам с образцами, которые в 2024 году были доставлены на Землю китайским аппаратом Чэнь-Э-6. Российским ученым были переданы 1,5 грамма грунта, взятого с поверхности обратной стороны Луны. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице.
3: Гадать будем в ближайшее время. Александр, по какой книге сегодня мы гадаем?
2: Давайте сегодня гадаем по Крылову.
3: Давайте, наконец-то, классика. Ждем ваши проблемы, большинство в экспресс-режиме, одного выведем в прямой эфир. Доброе утро, подъемники. В гадании. Сделал себе на машину рамки для номера, на которых написано «Коплю на учебный Феррари». Погадайте, сработает или нет. Хоть рубль кто-нибудь пришлет. Хотя это больше шутка, но надежда в глубине души есть.
2: Понятно. Ну, энергетически, наверное. Наверное, вы правильно все сделали. Я, правда, не знаю. Есть какой-то фильм, там человек... у него висела картинка, где был дом, бассейн, машина там стояла туда-сюда. И вот она у него все висела-висела, а потом оказалось, что, собственно говоря, он уже живет в этом доме. У него уже есть бассейн, у него уже есть эта тачка.
3: Ну, тут я думаю, что вы не сильно расстроитесь, если никто ничего не пришлет. А вот когда вы просите в социальных сетях в свой день рождения поздравить себя же рублем, да, и даете номер карты, говорите, ребят, вот никаких подарков не надо. Кто хочет, кому я важен, дорог, можете любую сумму отправить по номеру карты. И вам не присылают деньги. Хотя, казалось бы, вы обращаетесь, наверное, к друзьям и знакомым. Вот тут, наверное, можно расстроиться.
2: Да, потом, если это вдруг...
3: Меня всегда удивляет.
2: Ну, вот скорее всего, это не сработает 100%. А если это сработает, то это тоже будет не в вашу пользу. Вам заблокируют карту.
3: У жены через месяц день рождения. Хочет новый iPhone Duo. Покупать или это шляпа?
2: А что за Duo? Это который?
3: Раскладной.
2: Это iPhone?
3: Да.
2: Раскладной.
3: Первый раскладной iPhone.
2: А что, они сами не могли допереть до того, что можно раскладной сделать? Надо было подсмотреть.
3: Ну, ждали, видимо, Александр, когда это станет модным. Думали.
2: Он думали, сколько гадали.
3: 300 тысяч,
2: мне кажется, 250. Стив Джобс никогда бы на такой не пошел. Но время все меняет.
3: Если у вас есть возможность, но...
2: Шляпа или не шляпа, вы знаете, это как вот сейчас с бензиновым двигателем. Вот покупаете сейчас автомобиль на бензине или нет? Или все-таки, если вы думали перейти на дизель или не перейти, то сейчас вы наверняка перейдете на дизель, да? Если ну, вы стоите перед выбором покупки. Я думаю, что сейчас выбор в сторону дизеля, он очевиден, потому что нет ни очередей, ничего нет.
3: Если у вас есть возможность купить новый автомобиль, даже не новый из салона, а в принципе новый, бэушный, неважно, новый для вас, то это уже хорошо. И неважно, какой он.
2: Нет, это хорошо, но какой смысл, если это стоит? Так же и с айфоном, я говорю про все эти запреты, если не приходит...
3: Да я не представляю, вот...
2: Сообщение. Ты вот мне скажи, я тебе в Макс сообщение посылаю, ты просто их видишь, потому что ты заходишь в Макс?
3: Ну, у меня стоит веб-версия еще, и через нее мне приходят уведомления, я захожу уже в приложение. А в приложение
2: потому что
3: мне не приходит,
2: да. Единственный обладатель айфона, ты и моя жена, которая вот... смотрят, что я им пишу в Максе. Да все. Больше таких людей у меня нет.
3: Ну, по работе еще часто пишут. Другое дело, что у тебя несколько мессенджеров, и нужно в каждый из них заходить или искать, где ты мне писал, в телегу, в Максе, в WhatsApp или на почту.
2: Обычно я пишу в СМС «Макс».
3: Еще я думаю, что вот люди, которые купят себе этот новый раскладной iPhone, ну, наверное, у них есть деньги, хотя многие покупают себе новые в кредит, что всегда меня удивляло. Я про айфоны. Но вот представляешь, сколько стоит обычно поменять стекло там в новой модели айфона? Сколько будет стоить в Максе? Наверное, как новый телефон.
2: Но...
3: если вдруг вы его разобьете.
2: Вообще безумие, конечно, тратить вот это искусство...
3: общество потребления, общество, да?
2: Ну, это просто невероятно. Вот что с нами случилось? С другой стороны, хочется же, да? Раз это изобрели, новое, действительно. А потом, когда ты покупаешь половиной того, что тут есть, ты вообще не пользуешься.
3: А мне кажется, что это вот свойственно нашему возрасту, потому что я, конечно, могу быть неправ, но по моим вот наблюдениям, у молодежи нет такого фанатизма по поводу телефонов. Вот что это должен быть обязательно последний iPhone.
2: Я, честно говоря, с молодежью перестал общаться.
3: Это выдает твой возраст.
2: Ну, просто как-то так это не получается.
3: Ждем ваши проблемы по Крылову сегодня. Гадаем, пожалуйста, пишите. Наш.ру, там есть ссылка и в Макс, если вы им пользуетесь, и в Телеграм.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
0: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время.
5: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
8: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня отправимся в начало прошлого столетия.
0: На протяжении почти всей человеческой истории звуки были привязаны к месту. Чтобы услышать чей-то голос, нужно было находиться рядом с говорящим. Находясь на сравнительно небольшом расстоянии от источника звука, можно было слышать звуки природы или городской шум. Но в начале 20 века это правило перестало работать.
2: Человек научился передавать звук на огромные расстояния. Сначала появился телефон, а вскоре и радио. Стало возможным то, что еще недавно казалось фантастикой.
1: Сегодня нас трудно удивить, например, видеозвонком, но 100 лет назад возможность просто услышать человека, находящегося за тысячи километров, казалась настоящим чудом. Телефон изменил жизнь людей, связал их так, как никогда в истории.
0: В 20-е годы прошлого века помимо телефонных аппаратов стали распространяться и радиоприемники. Новости, музыка, спортивные репортажи и театральные постановки впервые стали доступны миллионам слушателей одновременно.
2: Во многих семьях радиоприемник занимал почетное место в доме. Вечером люди собирались вокруг него так же, как когда-то собирались вокруг костра.
1: Да, о такой популярности радио мы с вами можем только мечтать. Золотые были времена.
0: Вслед за радио появились и другие изобретения, изменившие звуковой пейзаж городов. На улицах и в парках установили громкоговорители, транслирующие музыку и новости.
2: В это же время также впервые в истории заработал общественный транспорт. Шум двигателей и звуковые сигналы, которые еще не начали регулировать законодательно, создавали настоящую какофонию.
1: Но и это еще не все. В конце 20-х годов прошлого столетия произошла еще одна шумная революция. Кино обрело звук. Киноактеры заговорили, а живое музыкальное сопровождение кинопоказов утратило свою актуальность. Это было настоящим прорывом для индустрии, а тем более для зрителей.
0: Но прогресс не только радовал, он заставлял задуматься. Все больше ученых стали рассуждать о том, что при всех своих плюсах, способствующих объединению людей, звук может еще и утомлять, особенно если его становится слишком много.
2: 20 век подарил человечеству возможность слышать весь мир. Но вместе с этим возник новый вызов. Надо было научиться иногда отключаться от бесконечного звукового потока.
1: Сегодня это ощущается особенно остро. Чем больше голосов, сигналов и уведомлений окружают нас каждый день, тем острее желание побыть в спокойном и тихом пространстве.
0: Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья? Ну,
3: давайте почитаем проблемы, которые пришли. Такая дилемма. Предложили поменять работу на доставку на новой «Газели» в «Лимана-Про» водителем. Там ребята получают за неделю больше, чем я в такси. На такси у меня за неделю кое-как 20 тысяч выходит. Но есть проблема. Бывшая жена привыкла, что я вожу нашего ребенка в сад. Машину себе не спешит покупать. Видимо, на меня надеется. Погадайте, как быть лучше? Ну, в такие вот сложные семейные передряги вы нас не впутываете.
4: Да.
3: Главное, чтобы ребенок не страдал.
4: А потом там сами
5: говорят одно, а вы видели, что там получает больше? Вы в этом уверены? От чего это зависит там и так далее? Ну, то есть вот этот вопрос вы прошерстили?
3: Да.
5: Что дальше еще?
3: Работаю в крупной алкокомпании. Зарплата норм, 250+. Пришло новое руководство. Ну, тут несколько нелестных слов о руководстве. Нет сил слушать ее ересь. Но неудобно перед учредителями. В ковид спасли мне жизнь. Уходить или нет? Ну, а если вы так близки с учредителями, может быть, вы с ними поговорите и объясните все ваши претензии к новому руководству. Первое время обычно, ну, часто так бывает, люди притираются.
5: Знаете, притирка есть, идет вообще страшная. Причем она может выражаться по-разному. Например, вот такими решениями, как вы вот написали.
3: В ноябре...
5: Иногда люди кричат друг на друга. Ну, в общем, по-разному.
3: В ноябре собралась в отпуск с двумя детьми, младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали, но сейчас закрались сомнения, в том числе выдержали с ребенком на руках перелет в 17 часов с пересадкой. Ехать или не ехать? Или выбрать другое направление для отпуска?
5: Слушайте. 17 часов с пересадкой. Нет, слушайте, я завидую людям. Наверное, вот это в нашу прошлую тему, что я это тест на возраст. Я раньше-то не летал с пересадками. То есть раньше было таких вариантов намного больше. И они очень сильно определяли цену на билет. Если ты хотел вообще за 3 рубля улететь, то пожалуйста. А бывало наоборот, с пересадками даже дороже. Но у меня таких путешествий было, наверное, всего 1 или 2.
3: А я сейчас наоборот. Честно... Ты знаешь, раньше, ну, с пересадкой
5: лететь... Поэтому я преклоняюсь перед такими людьми. Пожалуйста, летите.
3: Никогда. А сейчас даже удобно. Ну, во-первых, сейчас никуда особо-то напрямую и не улетишь. Или за там сумасшедшие деньги. А с пересадкой...
5: Ну, я говорю, из-за денег.
3: Можно погулять в аэропорту, особенно если там не часовая пересадка. Сейчас это важно. Самолеты задерживают, все непредсказуемо.
5: Так в том-то и дело.
3: Достаточно большая пересадка. И я вообще легко.
5: Были бы деньги, короче говоря. Потому что аэропорт, он высасывает из...
3: Ну, в целом, путешествие долгое для такого маленького ребенка, может быть, все-таки поближе посмотреть что-нибудь.
5: Да, потому что такое ощущение, что, собственно говоря, выбрали-то вы отпуск для
3: что
5: себя.
3: С двумя детьми. Младшему 2 года.
5: А старшему-то сколько?
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите. По Крылову сегодня гадаем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: бизнесу быть.
1: .банк. .ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО

0: ноябре собралась в отпуск с двумя детьми, младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали, но сейчас закрылись сомнения, в том числе выдержу ли с ребенком на руках перелет в 17 часов с пересадкой. Ехать или не ехать, или выбрать другое направление для отпуска, написала нам Оля. Оль, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Оля, а старшему сколько или старшей?
1: Старшему 13 лет. В принципе, он уже как бы не такой уж ребенок, он больше помощник,
0: Да, уже большой. А младшему 2 года, значит?
1: Да, я вот поэтому и хочу как бы успеть до декабря, но в декабре 2 года. И я понимаю, что как бы потом мне нужно
2: билет
1: будет
2: дешевле
1: платить
2: будет,
1: за двоих.
2: Да?
1: Да, сейчас ему билет не нужен. И поэтому именно выбор такого дальнего направления, потому что, ну как бы потом я точно уже это тяну, как бы поездку с двумя детьми, один по полной стоимости, другой за половинку.
2: Ну это странная мотивация.
0: Почему?
2: Нужно успеть, пока билет бесплатный, и лететь на другой край света. А поближе куда-нибудь? Не рассматривали варианты?
1: На самом деле не хочется поближе, потому что поближе это, ну, тот же Египет, как бы это неинтересно. Хочется что-то такое.
3: А вы были вообще в той стороне?
1: Да, интересно для старшего.
3: В той стороне?
1: Да, я была в Таиланде, я была и... На Шри-Ланке была. Ну, то есть Азия, в принципе, я люблю Азию. Но, конечно, с таким, то со старшим я летала, когда ему уже 3 года было. Mm-hmm. Он уже там ходил, и мы без коляски были. Здесь еще и с коляской, как бы, вот здесь тоже вопрос. Насколько там на Бали я вообще смогу с этой коляской где-то, ну, пройти, дойти и так далее.
3: А вы втроем летите, правильно я понимаю?
1: Да, изначально мы собирались сейчас втроем, но вот сейчас, возможно, еще полетит мой брат, но он еще с дочкой со своей. То есть для меня это, наверное, даже меньше помощи, а больше хлопот, потому что еще и за его дочкой присматривают. Ну, как бы...
2: А дочке сколько?
3: Смотрит, вы чего?
1: Ну, ей 7, она как бы взрослая, но тем не менее, это все равно девочка, как бы он, соответственно, мужчина, да, за ней нужен будет все равно как бы женский глаз. Скажем так, и забота.
3: Да.
0: Ну, давайте к книге обратимся.
3: Летали мы с дочерью. Тут обычный глаз там за ней.
0: Конечно, вам решать. Мы тут не очень помощники, но у книги спросим.
3: Ну как, ну я бы, конечно, летел, что по голосу видно, что у вас есть стержень. Слышно.
1: Ну да, настрой-то есть, просто вот сейчас как бы вопрос в том, что я не могу понять, это у меня как бы интуиция мне подсказывает, что не очень-то надо лететь, или просто какие-то мои внутренние страхи, как бы, и мне нужно разобраться, ну, как бы...
3: Давайте разберемся.
1: Окончательное решение, да.
3: Давайте, номер страницы, номер строчки.
1: А страниц много, 121-я, нормально?
0: Да, нормально.
1: Да, 121-я страница и 13-я строчка сверху.
0: В ноябре собралась в отпуск с 2 детьми, младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали, но сейчас закрылись сомнения, в том числе выдержу ли с ребенком на руках перелет в 17 часов с пересадкой. Ехать или не ехать, или выбрать другое направление для отпуска.
3: Народ толпился, на белку в колесе зевал он и дивился.
2: Ну, мне кажется, ехать... Всем интересно, как вы.
0: Нет, есть еще вариант, если он есть, оставить младшего с кем-нибудь тут и со старшим слетать?
3: Ну, наверное, нету такого варианта.
1: Ну, нет, он как бы есть.
3: На передержку,
1: конечно,
3: нельзя? Ой, нет, такой, господи.
1: Вариант, но на передержку. Я пока не готова.
3: Ну, я понимаю вас, да, поэтому, ну, в общем, строчка сказала, езжайте.
0: Просто многие считают, что в 2 года все равно ничего не запомнят. Зачем
3: везти? А какая разница? А, в этом смысле?
1: Фотографии посмотрят потом.
0: А, да, мама потом такая, смотри, какое у тебя счастливое детство было. Видишь, 2 года, а ты уже на Бали.
3: Да, теперь тебя стакан воды не допросишься.
0: А ты меня прощаешь у психолога. 9:39 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио. За столом сидели...

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 49 минут в столице. Сегодня у нас 22 сентября. До 18 градусов тепла обещают нам синоптики в Москве.
2: Да, мы до конца недели с Сашей будем вдвоем. Ян выйдет в понедельник. Все у него хорошо, отдыхает. Передает всем большой привет.
1: Если вдруг у вас бабье лето, у вас есть доказательства, фотодоказательства, вы нам присылайте, мы с удовольствием на это посмотрим. Ну, приятно же посмотреть.
2: Вот это... В еще максимум. Одна история, которая выдает твой возраст. Присылайте нам фотографии. Раньше за такое ты всех ругал. 9.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российская армия нанесла серию ударов по промышленным объектам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также с применением беспилотников, войска поразили предприятия металлургической и химической промышленности, а также военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Целями также стали морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Число пропавших без вести в ходе украинского конфликта достигло 275 тысяч. Такие данные привела президент Международного комитета Красного Креста Марьяна Спалярич-Эггер. В интервью изданию «Ведомости» она уточнила, что ее организация в среднем фиксирует 10 тысяч новых случаев в месяц. Как пишет РИА Новости, ранее Международный комитет Красного Креста сообщал, что по состоянию на конец июля число пропавших без вести и разыскиваемых организаций в связи с конфликтом на Украине достигло 266 тысяч. Министерство финансов прорабатывает вопрос предоставления отсрочки и рассрочки по налогам для Озон и продавцов маркетплейса, по аналогии с Wildberries. Как сообщил в беседе с изданием «Ведомости» замглавы ведомства Алексей Сазанов, решение по Озон находится в высокой степени проработки. Объем поддержки определит правительство. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Почти 100 сообщений о медведях поступило за неделю от жителей Красноярска. По данным городской мэрии, 79 красноярцев сообщили о том, что обнаружили следы жизнедеятельности хищника, и лишь 18 человек заявили, что непосредственно видели медведя. При этом специалисты несут круглосуточное дежурство и выезжают на каждый сигнал. В администрации города уточнили, что на прошлой неделе были отстреляны 3 медведя в Свердловском районе Красноярска. Выпускники старших классов российских школ должны знать не менее 1500 иностранных слов. Такая норма содержится в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Как следует из документа, это касается навыков распознавания и употребления слов, словосочетаний и речевых клише в устной и письменной речи. Помимо этого, школьники должны владеть социокультурными знаниями о стране изучаемого языка и о родной стране. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник.
3: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Если
2: без
3: вы
2: автомобиля,
3: слушаете
2: да.
3: нас, сидя за рулем, то вы уже
2: как вам не стыдно.
3: Проиграли. Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога.
2: О, как прекрасно. Мне нравится.
3: День хоббита.
2: Так.
3: Ну и все, пожалуй, Александр.
2: Ну давайте носороги. А сейчас, ты знаешь, я смотрю много видео, я, правда, не...

0: Что мне нравится, курьеры, собаки или кошки? Вы когда приносят тебе пиццу, ты ее открываешь, а там не хватает кусочка, и он уже убежал.
1: Носороги.
0: Носороги, давайте.
1: Давайте люди с большим носом.
0: Гениально.
1: Против людей с маленьким носом.
0: Со шнобелем против...
1: Ну, вот с маленьким
0: миниатюрным носом. Носиком.
1: Да.
0: Давайте.
1: Отправляйте имя, контактный телефон, за какую команду будете играть, Саша, что разыгрываем?
0: Да, и желательно фотографию вашего носа. Что разыгрывать будем? Мы будем разыгрывать экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
1: То есть в эту пятницу.
0: То есть в эту пятницу, подождите. Да, в эту пятницу.
1: Ждем ваши заявки.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что? Дмитрий у нас будет играть. Нет у него шнобеля. Значит, за маленький нос. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте сразу к вопросам, Александр.
4: Да,
2: тема
4: давайте.
2: Носороги у нас.
4: Сейчас в природе обитают 5 видов носорогов. Черный, индийский, яванский, суматранский. Остальные виды либо вымерли, либо не считаются отдельными современными видами. Назовите пятый вид. Желтый, бурый или белый?
3: Бурый.
4: Это белый носорог. Белые носороги. Для чего носороги часто катаются в грязи? Это часть брачного ритуала. Грязь защищает кожу от солнца и укусов насекомых. Или так они маскируют свой запах от хищников?
3: Защищает кожу.
4: Да, толстая кожа носорога все равно чувствительна к солнцу и укусам паразитов. А грязевые ванны работают так, как природный крем. Еще помогает регулировать температуру тела. Сегодня, кстати, четное число. Преимущество будет у вашего соперника. И последний вопрос. Как называют детеныша носорога? Теленок, жеребенок или носорожек?

0: экскурсию. Вам на один вопрос нужно ответить, и все.
1: Желательно девушку.
0: Такие у тебя сегодня предпочтения.
1: Ну а что?
0: Хорошо, ждем заявки. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: 21 минута в столице. Доиграем дальше. Кто у нас на связи?
1: Ир на связи. У меня большой нос. Муж меня просил плавать вокруг него на спине, чтобы он кричал, что акулы приплыли.
0: Вы ему не сломали? Не дали в бубен?
1: Ир,
2: нет,
1: доброе утро.
2: Все посмеялись. Доброе утро.
1: Ну, старая шутка про акулу и нос. Вам достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить сегодня. Тема носороги.
0: Кстати, карликовые бегемоты действительно существуют. Какой из этих образов чаще всего использовался в европейской книжной графике и эмблемах как аллегория силы и неукротимой мощи рядом с изображениями носорога? Лев, слон или дракон?
2: Я думаю, то, что лев, наверное.
0: Лев традиционно считался царем зверей и символом силы, поэтому в европейской культуре носорога часто сравнивали с ним или ставили в один ряд, как пример могучей, грозной силы природы. Вообще, когда видишь эти видео, где носорог бежит на камеру, думаешь, а куда бежать-то, что делать? Это же, если руки поднять, он же ничего не будет.
1: Говорят, кричит. Бегемот и носорог...
0: Самые опасные.
1: Да, очень опасные. Ну, не знаю, как насчет самок, но очень.
0: Самые, говорю, опасные. Да, я все-таки думаю, самые.
1: Победа, да, уже?
0: Да, победа. Мы вас поздравляем.
1: Ну, это давайте еще два вопроса.
0: Как дословно переводится носорог с латыни? Толстокожий, нос и рог или рогатый слон?
2: Наверное, рогатый слон.
0: Это нос и рог. Звучит это слово как ринос керос. Где ринос? Нос, керос, рог.
1: Я, честно говоря, тоже подумал, что это нос и рог, но потом...
0: Что потом?
1: Ну, странно.
0: Ринос керос.
1: Такой простой вопрос.

0: Нос и акула, Саша, сейчас прям льются из тебя. Ирина, мы вас поздравляем и приглашаем на экскурсию в эту пятницу.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. .банк.
2: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
16: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Среди них много сотрудников HR, бухгалтерии и финансов, где усталость иногда становится почти частью должностной инструкции. Следом идут Александры. Среди них немало руководителей продаж и IT-специалистов, которым тоже хватает поводов для стресса. А вот Анна и Дмитрий делят третье место. В их переписках чаще встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивостью и сном.
1: А как же там Евы, Джорджи, Анжелики, Мирославы?
0: Ничего по этому поводу, Александр, себе не могу сказать. Вот такая новость. Может быть, кто-то себя узнал.
1: Просто всегда было любопытно, на основе чего? На основе личных каких-то наблюдений вот эти специалисты высчитывают или как?
0: Мне кажется, что сейчас вот подобные новости просто в ChatGPT промпт пишут: придумай новость о выгорании. И, соответственно, тебе он выдает похожую на реальность новость. Ну, вот это же исследование, как его подтвердить? Ну, там есть название компании, которая проводила. Явно этот пост рекламный. И выдуман только для того, чтобы вот зацепиться за заголовок. Чтобы люди его пересылали. Хотя, ну, но я тут...
1: Как за него зацепился?
0: Это мое мнение. Ну, я зацепился, потому что там Александр выгорает.
1: Да.
0: Я тебе давно говорю уже об этом. Меня исключительно твое имя там заинтересовало, и я решил об этом в эфире рассказать. Мне кажется,
1: Но я не HR-работник, понимаешь?
0: Неважно. Просто привели пример, как несколько профессий ярких. В принципе, у каждого человека бывает выгорание.
1: Прям очень яркие профессии.
0: Ну, HR, бухгалтерия, IT-специалисты.
1: Ну, мы ни к тем, ни к другим не относимся. Меня сложно назвать офисным работником, хотя мы работаем в офисе.
0: То есть ты не согласен с тем, что Александр чаще выгорает?
1: Я думаю, что выгорание, оно не зависит от имени, Игорек. Вот и все. И я еще раз спрашиваю, куда делись Евы, Джорджи, Игорьки?
0: А? Ну, мы, наверное, не так часто выгораем, как Александр и Екатерина.
2: Подъемники на нашем радио.

Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней,

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 46 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 22 сентября сегодня. Сегодня вторник, прекрасный солнечный день обещает нам в Москве.
3: Кстати, да очень... Кто тебе его обещает?
2: 18 градусов
3: тепла. Весь день обещают дождь сегодня.
2: Ясная погода. Кстати, спасибо вам за фотки. Вот из Тюмени, из Перми присылали. Там действительно бабье лето сейчас.
3: Дай...
2: Голос, пожалуйста, который вы слышите, это что-то, какой-то страшный звук.
3: Ты же вот сидишь, у тебя окно вот за спиной, перед глазами. Где ты там солнце видишь? Весь день обещают 90% 90% дождя.
2: Вероятность,
3: да.
2: Я сейчас посмотрю,
3: и где 15-16 градусов в Москве.
2: Чего мы про эту погоду с тобой вечно спорим?
3: Потому
2: я просто не понимаю. 76%. Написано у меня в одном источнике,
3: как
2: действительно...
3: Как твои коллеги из гидрометцентра вводишь нас в заблуждение. Сегодня вот день без автомобиля всемирный. Люди, послушав о том, что будет солнечный и теплый день у тебя, соответственно, поехали пешком, без зонтика, а потом вспомнят тебя сегодня.
2: Поехали пешком. Пошли пешком.
3: Ну, поехали на автомобиле. Поехали на работу на общественном транспорте. Давай так.
2: Вот, пожалуйста.
3: Это я имел в виду.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Придираешься к словам. То есть ты не можешь доказать, что сегодня будет солнечная погода, решил переключиться на мою неграмотную речь.
2: Ну ты же на мое имя переключаешься.
3: Это новости переключают. Вот видишь, это как раз еще один симптом выгорания, Александр. Друзья, вы спрашиваете, где Янка? Ян в отпуске до конца недели, в понедельник будет в эфире. Занимается переездом. И передавала всем большой привет. Все хорошо. Мы с Сашей до конца недели будем вам рассказывать про погоду.
2: Вы знаете, про карликовых бегемотов все-таки хотелось бы досказать.
3: Этим ты решил закончить. Давай.
2: Травоядное млекопитающее семейство бегемотовых. Это один из двух сохранившихся африканских бегемотов. Второй обыкновенный бегемот или гиппопотам. Там. А вот этот карликовый, представляешь, высота 83 максимум сантиметра, длина тела 177, то есть такая хрюша, вес 275 килограмм.
3: А говорят, что в московском зоопарке есть карликовый бегемот.
2: Да, говорят, да.
3: И в калининградском был, но уже, по-моему, его нет. И белый носорог.
2: Ну, то есть их
3: тоже
2: не...
3: был жителем калининградского
2: их зоопарка. Не выводили, и они так создала их природа. Такими. Вообще удивительно, конечно.
3: Ты давно был в московском зоопарке?
2: Давно, я признаюсь, давно. Когда дочь была маленькой, я был в московском зоопарке. Я даже, честно говоря, сейчас не знаю, как он выглядит и сколько это стоит.
3: Ладно, давайте.
2: Там детей же бесплатно пускают вроде, да?
3: Ну, нет, до определенного возраста. Ну, там куча льгот разных. Поэтому можешь себе позволить, Александр.
2: Да нет, я могу позволить, просто сейчас как бы...
3: По пенсионному пройдешь.
2: Как бы... Где еще нет пенсионного? Ты достал уже. Просто, что за разговор?
3: Такое игривое настроение сегодня. У нас же развлекательное шоу. Мне нравится, когда ты реагируешь. Не закрываешь о себе, а выдаешь эмоции в эфир.
2: Ну хорошо, да, прекрасно. На этом мы и договоримся.
3: Да, будем потихонечку мы откланиваться. Напомню, что вторник только лишь... Впереди вся рабочая неделя. Всем желаем, чтобы она у вас была продуктивной, несмотря на все климатические изменения в столичном регионе. Ну, осень. Что от нее еще ждать?
2: Да.
3: Ничего. Хотел сказать тебе большое спасибо за эфир. А всем нашим слушателям, берегите себя.
2: Любим вас.
1: Съемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Новый комплекс больницы Святого Владимира принял за год 75 тысяч детей. Об этом в своем канале в «Максе» рассказал Сергей Собянин. Он напомнил о том, что детская городская клиническая больница Святого Владимира продолжают развивать врачницы отечественные, что это ревативницы, отечественные методы диагностики, речки, временные, в этом году отмастерили новые многофункциональные комплексы, чудью около 50 тысяч квадратных метров. Его создание стало одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения в Москве и важным этапом модернизации всей детской медицины столицы, отметил Собянин. На Казанском вокзале проверили и оштрафовали пекарню. Транспортная прокуратура с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии провела проверку точки общепита и выявила ряд нарушений. В частности, к продаже предлагались безалкогольные напитки с истекшим сроком хранения. Также были обнаружены яблоки с гнилью, ягодный джем с явным запахом просрочки. Помимо этого, проверяющие сдали на анализы ватрушку с мясом. Исследование показало наличие опасных микроорганизмов. Суд оштрафовал владельца пекарни на 30 тысяч рублей. В Покровском Стрешневе благоустроят набережную Москвы-реки. Речь идет об участке вдоль Волоколамского шоссе. Как сообщили в столичном комплексе градостроительной политики, длина будущей прогулочной зоны превышает километр. Набережная превратится в современный парк, который свяжет ближайшие жилые районы. Сердцем прогулочного маршрута станет входная группа, где разместили амфитеатр, площадку для отдыха и главный пирс. Проектом предусмотрено создание верхнего маршрута с дорожками из гранитной брусчатки для прогулок и бега, и нижнего со смотровыми площадками и выходами к воде по деревянным настилам. Полностью завершить все работы планируют в 2027 году. Московский метрополитен начал готовиться к приходу холодов. Как сообщили в департаменте транспорта, на станции уже возвращают вторые двери, которые демонтировали на лето. Это поможет сохранить тепло в вестибюлях, защитить от сквозняков, снизить теплопотери. Также будут проверены тепловые завесы, вентиляция и климатические системы в поездах. Пасмурная погода ждет жителей столичного региона сегодня. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в городе и по области ожидается облачность и кратковременный дождь. Дневная температура плюс 17, плюс 19 в столице и плюс 15, плюс 20 по области. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет.
12: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: «Наше радио». Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Это следует из рабочего графика американского лидера, который приводит пресс-служба Белого дома. Двусторонняя встреча должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая открывается сегодня. Как ожидается, президент США также выступит на сессии Генассамблеи и проведет ряд двухсторонних встреч. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в российском МИД сообщили, что Украина не предлагала России провести встречу на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланированы десятки переговоров, в том числе по украинскому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио. 34 обращения о выходе медведей к людям поступило за сутки в Бурятии. В Республиканской службе по надзору в сфере природопользования подчеркнули, что по всем обращениям госохотинспекторы совместно с бригадами охотников осуществили выезды. Как говорится в сообщении, с начала года в республике отрегулировано 234 особи медведя. Минпромторг подписал контракт на поставку автомобилей скорой помощи в 18 регионов страны. Как сообщило министерство, в ближайшее время медицинским учреждениям будут переданы 196 отечественных автомобилей. На их закупку Кабмин выделил из резервного фонда свыше 1 000 000 000 рублей. Отмечается, что Минпромторг обеспечил заключение госконтракта на поставку с Горьковским автозаводом. В Госдуме напомнили о нормах включения отопления в жилых домах. По словам первого зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в законодательстве нет конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона. Решения принимают органы местного самоуправления. Однако существуют федеральные нормативы. Если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла на протяжении 5 дней, отопление должны включить не позднее следующего дня. При этом муниципалитеты могут начать сезон отопления раньше, если того требуют климатические условия и интересы жителей. Около 2 000 000 российских школьников пройдут в этом учебном году диагностику по профессиональной ориентации. Она будет проводиться в рамках федерального проекта «Билет в будущее». В программу профориентации попадают ученики с 6 по 11 классы. Они познакомятся с разными профессиями, а специалисты постараются помочь им понять свои сильные стороны и осознанно выбрать дальнейший образовательный путь. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, что-то у меня глуховато звучит, теперь не глуховато. Теперь все уже в порядке. Так.
1: Рад ли ты меня видеть?
2: Я рад тебя видеть, рад, что ты пришла. Вот.
1: Я сама рада, что ты пришла.
2: Ну, вот сейчас мы будем вам эту радость транслировать, друзья. Лиза Михайловна накопила эту радость. Будем ее выдавливать, как тюбик с пастой. Вот эту радость, чтобы она брызгала на все наши с вами улыбки. Так, Михайловна, осень настала, дождь пошел, грустное настроение. Давай с тобой поговорим о смысле жизни.
1: Давай.
2: В чем смысл жизни? Скажи, пожалуйста, ты много читала философов, много погружалась во все это экзистенциальное.
1: Есть такое, да.
2: Да, как ты думаешь, в чем смысл жизни?
1: Я придерживаюсь, значит, двух философий.
2: Так.
1: Одновременно. Значит, я придерживаюсь средневековой религиозной
2: сжечь
1: философии.
2: Сжечь ведьму?
1: Которая... Нет.
2: Дайте кто-нибудь спички.
1: Поздно, я уже не горю. Ахасина ты осина, не горишь без керосина, как говорится.
2: Да.
1: Значит, первая философия заключается в том, что смысл жизни состоит в бесконечном совершенствовании роста от духа живущего к духу животворящему. То есть, грубо говоря, ты из состояния животного, в котором мы все рождаемся, да, превращаешься в какую-то высшую материю, которая уже может что-то сама творить и производить. Вот так вот. Да?
2: Скажи,
1: жизнь ты становишься лучше.
2: Хорошо. А люди-творцы, допустим, которые рисуют картины, которые... Так. Они уже как бы ближе к этому духу или нет?
1: Ну, если они еще и люди хорошие.
2: Ну, не знаю. Тут очень сложно понять.
1: Ты хочешь про себя спросить, Митя?
2: Нет, абсолютно не про себя. Здесь же мне вдруг вспоминается... Ну, на самом деле... Ладно, это немножко не в тему.
1: Это первая философия. Да. А вторая философия, которая... То есть, как бы, первая — это бесконечный цикл самосовершенствования. Вот так вот объединим, да?
2: Пахать, не перепахать называется.
1: Типа того, да. Или, как говорил великий Ленин, учиться и еще раз учиться. А вторая философия — это то, что смысл жизни в счастье. То есть, если ты несчастлив, то...
2: Ну, смысл когда, да?
1: Смысл надо, в том, чтобы найти то, в чем ты счастлив.
2: Да, хочешь быть счастливым, будь. Это есть такая китайская мудрость.
1: Да, много по поводу счастья, есть мудрости. Но это очень легко сказать, сложно сделать.
2: В принципе, смотри, функция любого биологического организма — это то, чтобы, ну, в общем, то, что, чтобы оставить наследство, чтобы продолжиться в своих там, в общем, потомках и так далее и тому подобное. А вот если убрать эту функцию, ну, дети, грубо говоря, функция, да, потому что она как бы заложена у одноклеточных, она заложена и у высших приматов и так далее и тому подобное. Это касается всех абсолютно грибы, даже царства грибов. Вот. Если, допустим, убрать именно эту функцию, что еще, как... По твоему мнению, что должен еще сделать человек, чтобы понимал, что вот, ну, блин, живу не зря. Блин, классно.
1: Ну,
2: это сложный вопрос.
1: Это дискуссионный философский вопрос, я согласна. Но я тебе хочу сказать, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Очень часто смысл жизни, вот как в том анекдоте про солонку, ну там, конечно, это утрировано, но смысл жизни в том, что ты в какой-то момент какому-то человеку что-то важное скажешь, что откроет ему глаза
2: новый
1: на что-то,
2: новый,
1: либо даже может спасти ему жизнь в какой-то момент.
2: А чем
1: понимаешь?
2: Ты можешь даже не знать?
1: Конечно.
2: В принципе.
1: То есть какую-то фразу, которую ты бросил, ты забыл через секунду об этом. Ну вот, может быть, смысл жизни в этом.
2: Из разряда случайности не случайно, да?
1: Расскажи мне про то, как ты себе это видишь. В чем смысл
2: не знаю.
1: Жизни?
2: Я что-то вот сейчас шел, мы сейчас шли с... Кстати, тебя ждет Кирилл. Вот, ты там его кое-что просила. Наш звукач.
1: Да,
2: на
1: я в курсе.
2: Да. Вот, мы сейчас с ним шли, разговаривали. И что-то как-то так вот немножко подзагрузился. Поэтому я хочу у наших слушателей спросить, нет неправильных ответов. Вот вы считаете, что, ну, в общем, кроме детей, берем. Дети, это понятно, это свято, это должно быть, это нужно. Вот, желательно, как минимум 3 ребенка, иначе получается, ну, минус получается всегда.
1: Минусовать начинаем.
2: Да. Поэтому лучше как минимум 3 ребенка, вот, и так далее. В общем, сделали ли вы что-то такое, что вы понимаете, что пока не зря, блин, и вы это знаете, что вы чувствуете чувство удовлетворения, что, блин, хорошо, что я вот это сделал, понимаешь, что вот это вот так вот вышло. Пожалуйста, пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах. Да, такая у нас сегодня тема. Такое бывает иногда. Мы не только хихикаем в эфире и не только ссоримся. Поэтому пишите, пожалуйста. Все работает.
0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах.
3: Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья,
2: что да.
3: Отвык, Митенька, работать в паре.
1: Да. Такое бывает, но не я в этом виноват. Ну, это от вас зависит, Алиса Михайловна.
3: Нет, от меня это тоже не сильно зависит.
1: Почему? Почему? От вас не сильно зависит. Есть рабочий день с 12 до 16, можно приходить. Если вы не можете, ну, значит, это от вас зависит. Так, я вас спросил, друзья, мы
3: честно,
1: у вас спросили.
3: Честно, какое-то интересное такое положение поставил, знаешь, как будто бы я вот хочу пришла, не хочу не пришла. А как бы, ну, нет, у меня есть определенные договоренности, Митя, в рамках которых я могу уходить на съемки.
1: Доброго дня, Алиса и Митя. Помимо более 40 сыгранных ролей, поставил спектакль, который буду еще улучшать. Вот, удовлетворение каждый раз, как будто отыграл. Через пару недель уже уходит и ищешь новую цель, которую реализуешь. И этому нет конца. Пишет нам Артемию, 38 лет. Вот так вот. То есть, как бы, это вот ближе к твоей первой философии, о которой ты рассказывала, значит, того, что нужно постоянно совершенствоваться, и нужно постоянно расти над собой, иначе будет уже неинтересно делать что-то.
3: Всем привет, здравствуйте. Пишет нам Карлсон Леха из Краснодара. Привет, Леха.
1: Здорово.
3: Здравствуйте, наш самый любимый ведущий и очень философский. Ну, главное направление — это развиваться и размножаться, но мы их откидываем, как вы сказали. Поэтому нет, развиваться мы не откидываем. Мы откинули только размножаться, потому что это биологическая функция.
1: Да, это как бы нужно, да, это сделать, конечно.
3: Поэтому напишу так. Все, что я делаю, сделал, это здорово, ни о чем не жалею, а еще очень рад вас слышать. Всем желаю хорошего, отличного дня. Вот представляешь, вот ни о чем человек не жалеет, все хорошо сделал.
1: А это умница. Это прям...
3: Давай завидовать.
1: Да не завидовать, а просто... Ты знаешь, мне
3: а,
1: вот
3: давай
1: кажется...
3: Давай порадуемся за человека.
1: Вот, порадуемся. И на самом деле, как мне кажется, нужно иногда просто посмотреть вокруг и научиться наслаждаться теми вещами, которые у тебя уже есть. Есть такое понятие, как достаточно, знаешь, enough.
3: Да, конечно.
1: И это не просто достаточно в плане, вот у меня, ну, вот я съел там килограмм пельменей, условно говоря, и мне этого достаточно. Нет, достаточно — это когда ты, ну, у тебя, скажем так, все необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно, и тебе этого достаточно. Тебе не нужна сверхроскошь, сверх какие-то покупки, еще что-то, потому что, ну, ты можешь наслаждаться тем, что у тебя есть. А это очень большое мастерство, очень большое искусство. И тут иногда, мне кажется, нужно немножко тормознуть темп нашей жизни, чтобы просто посмотреть вокруг. А у нас, оказывается, всего может быть и правда достаточно. Понимаешь, может, мы уже счастливы, только сами этого не замечаем, потому что работаем, потому что стремимся там ввиду навязанных там соцсетей и всего прочего быть.
3: Не думаю, что это соцсети виноваты. Я думаю, что это просто социум виноват, что есть как бы определенный такой как бы порог успешности, который ты обязан демонстрировать.
1: Да, и это чаще всего демонстрируют соцсети. Поэтому социум и соцсети. Да, да.
3: Они эту сумку убили, поставили на поток.
1: Да, то, что, в принципе, говорил. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, как вы считаете, что должен сделать человек, чтобы чувствовать, что он живет не зря? И, как вы поняли, мы, собственно, вот эту биологическую нашу функцию, свою ДНК передать будущему поколению, мы ее берем, снимаем, поскольку она базовая, она должна быть. Вот, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах нет неправильных ответов совершенно. Просто выскажите свои мысли. Как вы думаете, у вас это получилось или не получилось? Пишите через ботов в наших, в ваших мессенджерах. Ну, короче, вы поняли.
0: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама о национальной приоритете. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, я тут кое-что придумал. У нас же в следующем части будет... Будет здесь гость, это Владимир Колпаков. Да, давай, первый вопрос у него спросим, как вот он читает.
2: Давай. Мы с тобой какое-то время, кстати говоря, спрашивали у гостей тему нашего первого часа, если ты помнишь. Потом почему-то мы с тобой про это забыли благополучно.
1: Это хорошая вещь.
2: А мы с тобой очень много хороших вещей забываем.
1: Это правда. Да, к сожалению, помним только плохое. Вот смотри, нашел очень хорошее сообщение. Наше здорово. Цель жизни в познании мира. Мы же, как исследователи, заброшены на эту планету. Путешествовать, читать, учить языки, пробовать новое, накопить тонну впечатлений и, наконец-то, сказать: «Вау, это было крутое впечатление». Приключение. Как тебе вариант? Просто

0: вот прям, эх, не знаю.
1: Ты
0: не
1: знаешь, простить не проще, если сильно задета справедливость, особенно у человека, у которого в детстве сформировалась гипертрофированная амигдала.
0: Что такое амигдала?
1: Это зона, ну, одна из долей мозга головного, скажем так, где на физиологическом уровне записалось, что несправедливость воспринимается с той же интенсивностью мозгом, как физическая боль. Это обычно дети из дисфункциональных семей, совершенно не обязательно это неблагополучные семьи, это дисфункциональные, где было небезопасно, скажем так,
0: психологически неважно. Хорошо, но, допустим, другой человек, который не знает про вот эту вот вмятину, он же не виноват в том, что он не знает.
1: Это скорее...
0: Ну, да.
1: Я к тому, что прощение для людей с вот такой вот гипертрофированной амигдалой и чувством справедливости, это еще тяжелее, потому что если в этом случае была несправедливость по отношению к ним, то это ретравматизация, это не освобождение, как вот очень многие говорят, ну ты прости и отпусти. А это на самом деле для части людей абсолютно антиполезная вещь. Абсолютно.
0: Ну, я очень рад, что мы эту часть сейчас просто коснулись. А, вот, привет, Дима, Алиса. Дима, ты не прав. Вот, Алиса Михайловна. Вот, достаточно? Не бывает. А, да, нужно уметь радоваться тому, что есть, но, в общем, стремиться к большему. Если перестать стремиться, то это уже деградация. Я насчет материальных ценностей и насчет успешного успеха, собственно, говорил, потому что нам нужно показать, что мы вот стремимся, что вот у нас лучше машина, что у нас лучше жилье, там еще что-то, что наши дети ходят в более дорогие школы, там более дорогие вещи, гвозди, Картье или что там, Биркины и прочее, прочее. Я про это говорю. А то, что нужно стремиться к чему-то, это понятное дело. Значит, смысл, ну, цель нет, вот цели как, ну, если цели нет, и ты сидишь. Хотя можно и вот так, смотрите. Идти к своей мечте, моя мечта, дальше, вкусно поесть, лежать на диване, смотреть видосики, играть в игры, читать книжки. Для этого я работаю. И почему-то очень грустный смайлик.
1: Вот. У меня есть кружка, я работаю для того, чтобы у кота была лучшая жизнь. Доброго дня, читаю «Доктора Живаго», Пастернака. Там очень много вещей, которые заставляют задуматься над жизнью, своим путем, призванием. У меня пока утешительных мыслей на свой счет нет. Иногда это мучает. Но мне также близко высказывание, что смысл жизни в самой жизни, что счастье – это не цель, это путь. Поэтому скачу между наслаждением жизни и экзистенциальным кризисом.
0: Ну, мы так и живем, да?
1: Кто-то и не подписался, да.
0: Доброго дня. Как бы это банально не звучало, но ты живешь не зря, если делаешь добро, говоришь нужные слова, помогаешь, пусть даже в мелочах. Добрая энергия пустого места не оставляет. Но это мое мнение, надеюсь, не смешное. Абсолютно нет. Вот вы, диджеи нашего радио, точно делаете слушателей ярче и добрее. Спасибо большое, это точно не зря. Спасибо огромное. Вы сейчас, вот я сейчас без шуток, без вот всего прочего, без, там, в общем, петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку, а просто спасибо вам большое. Это, правда, очень, очень здорово. Я считаю, что если мы с Алисой Михайловной можем заставить вас улыбнуться и ваш день сделать немножко получше, значит, мы не зря вышли сегодня на работу. Это, правда, наша задача. Прям вот, да?
1: Да.
0: Да, видите, сказал веселый, добрый голос Алисы Михайловны, который сегодня призван, чтобы нести добро и позитив.
1: Я вообще само воплощение позитива.
0: Слышите, друзья? Вот. Вот так оно звучит.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем в этом часе смысл жизни.
2: Да, так вышло. Ну, если коротко.
1: Так произошло, да. Добрый день, наши, пишет нам Сергей из Ростова-на-Дону. Моя цель всегда была – это дети. Да. Особенно сын, который станет футболистом. Цель почти сбылась. Он родился.
2: Вот, да.
1: Скоро ему годик. В будущем очень надеюсь, что станет футболистом. Сергей, вы нас слушали не очень-то внимательно. Мы как раз тему размножения и продолжения рода и передачи дальше наших ценных знаний, а также ДНК, отбросили в самом начале, потому что как будто бы это самое очевидное.
2: Так, друзья, главное ничего не делать плохого, попытаться как-то усовершенствовать этот мир, привнести в него что-то хорошее лично от себя. А вот ну, чуть-чуть конкретнее было нужно написать, хотя бы понять, что это имеется в виду.
1: Ну, тортик.
2: Торт. Вот, ну, тортик я не смог сегодня привезти, прости, пожалуйста.
1: Лично от себя мог бы тортик привезти.
2: Ну, ладно, значит, ладно, закажем сейчас. Вот, научилась терпению не отвечать злом на зло, ценить прекрасное, видеть в людях хорошее, главное не судить других. А вот это вот, кстати, это прям...
1: И вот смотри, пишут, прийти к божественному, познать Бога.
2: О.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Live Hall, Самара. 6+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 28 человек лишились российского гражданства в Москве с начала года. Как сообщил начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД Игорь Дудник, сотрудники полиции приняли такое решение в связи с совершением этими лицами особо тяжких преступлений. При этом с начала года сотрудники полиции провели свыше 8 тысяч проверок в общественных местах, хостелах, на строительных объектах и в иных местах пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. В итоге было выявлено более 85 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Дудник также добавил, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, за 8 месяцев этого года сократилось более чем на 40%. В торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре проводилась эвакуация. Как сообщили в администрации торгового центра, в здании проводилась учебная эвакуация. Сейчас она завершена, торговый центр работает в штатном режиме. Ранее в телеграм-каналах сообщали об эвакуации посетителей из ТЦ «Авиапарк». На кадрах были видны толпы людей у торгового центра. Почти 1000 серебряных украшений пытался незаконно ввести в Россию гость из Китая. Его проверили таможенники аэропорта Шереметьево. 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу, остановили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. С помощью рентген-машины в его багаже выявили 965 ювелирных изделий. Нарушитель пояснил, что эти товары предназначены для личного пользования. Общая стоимость серебряных украшений составляет 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статья о контрабанде. Фармкомпании из особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые полгода вложили в экономику города почти 6 миллиардов рублей. Эта сумма выросла более чем в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал заммэра Москвы Максим Лексутов. Больше половины всех инвестиций приходится на разработчика лекарств от рака, диабета и болезней сердца. Компания направила на развитие своего производства свыше 2,5 миллиардов рублей. Еще один завод инвестировал миллиард. Выпуск препаратов из плазмы крови. Около 900 миллионов вложил производитель массовых лекарств от болезней желудка, нервной и дыхательной систем. Гроза ожидается в Москве во второй половине дня. Как говорится в предупреждении столичного главка МЧС, по прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15 до 22 часов в городе ожидаются дождь, гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Владимир Колпаков у нас в эфире, лидер группы «Керамика». Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте,
3: Владимир. Давно вас не видели. Как ваши дела?
2: Очень хорошо.
3: Что у вас нового?
2: Очень хорошо.
3: Слушайте, мы с Дмитрием вступили в преступный сговор и решили вам первым вопросом задать то, что не входило в наш бриф, но то, что мы обсуждали в прошлом часе с нашими слушателями. А именно, каков смысл жизни, если вывести за скобки основную функцию нас как биологического вида, а именно размножение, продолжение своего рода? Вот если убрать вот эту вот тему, в чем смысл жизни?
1: А я тебя перед эфиром предупреждал, Володя, а ты, видишь, сидел в телефоне.
2: Ребят, вторник, вы что делаете?
1: Нормально, мы так живем.
3: Нормально, у меня съемка в 3 часа ночи закончилась.
2: Выводим за скобки биологический вид, и в чем тогда смысл жизни?
1: Ну вот, что нужно сделать человеку, чтобы понимать, что ты живешь не зря? Ну вот, если убрать, допустим, где-то рождение, да, и ты должен понять вот что. Ну, что ты живешь не зря. Вот что нужно сделать человеку? Тут нет неправильных, вернее, ответа. Вот как ты лично думаешь?
3: Это не тест.
1: Это не религия, это не философия.
2: Ребята, вы напали вдвоем вообще на беззащитного человека просто. Что надо сделать? Ну, не знаю. Преисполниться чем-то, по-любому.
1: Что это значит преисполниться чем-то?
2: Ну, чтобы внутри было понимание того, что у тебя все хорошо. А как это происходит?
1: А как это? А вот как это? Скажи мне, как взрослый человек, который мудрый уже, вот, жизнь он, в общем-то,
2: так,
1: попробовал.
2: Захаров, ты куда меня привел?
1: Блин, не надо трогать Захарова. Он у нас сейчас будет опять жаловаться, не надо.
3: Его никто не видит и не слышит. Это вымышленный персонаж.
2: Ребят, очень такой интересный вопрос, но сейчас я на него, пожалуй, не отвечу.
1: Ну, у нас есть, в принципе, час. Вот, напомню,
2: да,
1: прямая трансляция идет на сайте наш.ру.
2: Взяли, озаботили меня с самого начала.
1: А как
2: очень хорошо.
3: А что ж вы думали, в сказку попали? У нас тут интеллектуальное шоу, не кукры-мукры.
2: И были, и все, Дима.
1: Да, мне 17 лет.
2: Я тебя отомстю.
1: Да, пожалуйста, всегда пожалуйста. Я твою месть люблю, это все всегда будет творчески, интересно. Да. Вот, значит так, 17 лет группе «Керамика» уже. Уже 17 лет.
2: Боже мой.
1: Это как вообще так все быстро пролетает? Вот вроде бы только что еще были, понимаешь, животные бобры, теперь уже керамика, которой 17 лет, понимаешь?
3: А бобры и керамика, мне кажется, в параллель существуют.
2: Нет.
3: Уже нет?
2: Нет.
3: Я что-то упустила?
2: Вот мы вывели биологический вид за скобки.
1: Да.
2: Нет, мы плавно из одного в другое переросли, но это не мешает мне быть перманентно и в бобрах. Вот. Там ребята самостоятельные, больше театра, больше корпоративов, а керамика — это сугубо мое.
1: Хорошо, вот тем не менее, смотри, ты как-то в интервью, собственно, говорил, что стиль твоей, собственно, группы «Керамика» — это, короче говоря, рок, там шансон вмешан был, народная этника и прочее.
2: Абсолютно, дивертисмент, да.
1: Да, то есть как бы все. Такие всеядные. А что больше давлеет, скажи, вот в этих стилях? Нельзя же делать, ну, разные альбомы?
2: На данный момент?
1: Да, конечно.
2: Вот
1: да,
2: на конечно. Данный момент.
1: Вот на данный момент, да.
2: Ну,
1: вот,
2: учитывая то, что у нас последняя песня, которую мы как раз первый раз исполним в «Свободе», на слабую долю, значит, слабую долю.
1: Ну,
2: больше Рейги.
1: А, Рейги, наверное. Да, я понял. Итак, друзья, напомним, что будет большой концерт в честь дня рождения. Это 25 числа в Москве. Это клуб «Свобода».
2: Залетайте, ребята, будет хорошо.
1: Кроме того, в Питере, в Санкт-Петербурге, меня сейчас тут тоже прислали, вот, будет тоже большой концерт, причем единственный в 26-м году, 4 ноября. Понять бы еще клуб какой там был бы. А?
2: Play
1: есть, да. Play. Вот, в Туле, кстати, уже нет билетов. И еще 14 ноября в Нижнем Новгороде, а также 13 декабря в Подольске. Ну, в общем, 25-го будет большой концерт в Москве. А есть ли какие-то...
2: Что? Я ремарочку хотел сказать. Почему в Питере особенный концерт будет? Потому что мы туда, наверное, уже к этому числу привезем винил.
1: Вот. А это еще был следующий вопрос.
2: Ну, я вот ты меня, и я тебя.
1: Хорошо.
2: Ты да я, да мы с тобой.
1: Кстати, друзья, долго обещанный винил выйдет наконец-то этой осенью.
2: Честно скажу, вот эти виниловые дела я не понимаю.
3: А это модно нынче.
1: А ты не думаешь?
2: Да,
1: вообще не думаешь.
2: Мне директор сказал, что это круто.
3: Да,
2: я говорю, ну давай, директор, делай.
3: Поэтому теперь винил.
2: Это, ну, здорово.
1: Слушайте, а может, кассеты? А может быть, правда, кассеты сделать?
2: Давай бобины сразу.
1: Бобины. Так, друзья, у нас группа «Керамика».
2: Мини-диски.
3: Дат-кассеты,
2: хорошо.
1: Да. И мы очень скоро вернемся. И, кстати, смысл жизни, думай, пока у нас идет реклама песни. Вот, думай, что нужно ответить на этот вопрос.
2: Что ты делаешь-то со мной?
1: Интервью.
0: Наша реклама.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Эй, братуха, дай мне тягу. Расскажу одну бодягу. Как по улицам ходили, как в подъездах план курили.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А также Владимир Колпаков у нас сегодня в гостях, лидер группы «Керамика». И обсуждаем мы грядущие концерты, обсуждаем мы, как бы это ни звучало, творческие планы.
2: Они есть, конечно, они есть, поскольку винил выходит еще. Вот, вышли новые синглы, которые тоже можно послушать на этом стримингах коллектива.
1: Причем их можно, как бы, знаешь, судя по названиям, их можно объединить в какую-то интересную историю. «Город, облако, водолаз».
2: Интересно, город, облако, водолаз. Хорошо, почему такие темы, скажи, пожалуйста. Водолаз, облако, город. А, кстати, город, какой город, скажи мне? Вот ты как артист гастролирующий.
1: Джентрификация.
3: О каком городе написано?
2: Да, так что понимаете. Потому что люберцы уже были.
3: Ребят, ну вы прицепились к названию географическому, а это на самом деле экзистенциальное выражение.
2: Вот, у нас сегодня такое шоу.
3: Город внутри себя.
2: Так, а это
3: но
2: что
3: если
2: значит?
3: Подтягивать какой-то конкретный город, то, конечно же, я писал про город, в котором я родился, про Москву. А так это может быть любой город.
1: У Станиславского была «Моя жизнь в искусстве»,
3: да.
1: А у вас «Моя жизнь в городе».
3: Моя жизнь... Город внутри меня.
1: Кстати, я в городе, и город во мне.
2: Скажи, пожалуйста, Володь, вот ты, как человек, родившийся в Москве, тебе больше где хорошо? Тебе вот в джунглях, вот этих каменных, или все же там, где больше простора?
1: Или в джунглях,
3: Как ни странно, но мне я себя комфортнее чувствую за городом.
1: Это вообще не странно.
2: Абсолютно не странно. Я тут все выходные вообще в лесу сидел, мне так было хорошо, болел.
3: Я все лето просидел.
2: Да?
3: Под борщевиком вообще очень хорошо.
2: Зачем?
3: Освежает.
2: А ты же в курсе, что за это штрафы получать можно?
3: Да,
2: что должен этот борщевик рубить?
3: А что делать?
2: Обязан, да, там же бешеный штраф. Хорошо, насчет там грибов и всего такой вот тихой охоты у тебя как вообще? Этой осенью уже состоялось? Потому что я вышел вообще пусто
3: я
2: пока
3: было. Я этой осенью еще не был за городом, к сожалению.
2: А надо вырваться, грибов надо. Там нет.
3: Поехали.
2: Но пахнет хорошо, но пахнет.
3: Поднимаем дубы.
2: Да.
3: Ну, я только за.
2: А пишется где лучше, скажи мне, пожалуйста. Пишется в, ну, вот тебе как творцу, тебе лучше где?
3: Да вещи везде по-разному. Когда приходит, там и пишется.
2: А сейчас нет, вот пишется хорошо или с возрастом стало поменьше писаться? Как вот вообще, тематика появляется или
3: смотри,
2: нет? Это же тоже
3: наоборот,
2: такой вот
3: сейчас,
2: экзистенциально.
3: Если раньше все это плотнее происходило, как-то в суете, сейчас это пореже, но сразу, вот так.
2: То есть,
3: не кусочками, а прям так, по-моему, фундаментально. Песня пришла, и все.
2: Ну, а вот если периодичность, к примеру, как это можно сказать? Вот у меня, допустим, вчера был гость, он сказал, что за 6 лет у него команда выпустила 10 альбомов, вот, это полноразмерных, и он может тебя заставить прийти работать вот прямо сейчас, сесть, прям писать, творить. Ну, ему 30, понимаешь? Ему было 30 лет, а в этом возрасте еще прям пишется. Знаешь, такая, собственно говоря, ментальная творческая потенция.
3: Ну, я рад за такую плодовитость. Вопрос, как бы, насколько она интересная.
2: Ну, это же другой, в общем, другой
3: я
2: вопрос.
3: Я все-таки за то, чтобы пореже, но поинтереснее.
2: Ну, у него, по-моему, там несколько миллионов подписчиков и прослушиваний
3: зовут
2: тоже.
3: Его зовут
2: Ярослав Степанов. Это Never Love группа, вот, которая там сейчас дико популярен у, в общем, молодого поколения. Мы с ним даже не выяснили, кто он, кстати. Вот он уже, он не миллениал, но еще не зумер. И вот человек, который пишет...
1: Не миллениал?
2: Ну, 30
3: ребята,
2: лет.
3: Вы на каком языке говорите вообще?
1: Зеленял это называется.
2: Это вот, это называется журналюги.
3: Ну, понимаешь, я точно не зеленял, и ладно.
2: Слушай, а если брать, допустим, зеленял. Поколенческие вещи, вот наше с тобой поколение, наши особенности какие? Вот у нас людей такого, ну, вот нашего возраста с тобой.
3: Вдумчивость, наверное.
2: Вдумчивость, рассудительность.
3: Да, повышенное давление.
2: Это да.
1: А минусы? Или сейчас будут минусы? Помните, как Егор Крид сказал? Мой минус, моя главная вредная привычка – это верить людям.
3: О, какой.
1: Да.
3: А это кто это?
1: Егор Крид? Ой, не заговорите.
2: Ну, юноша
1: Егор Крид.
2: Да. Вот, хорошо. Итак, все же, есть ли у нас какие-то отрицательные качества вот у нашего поколения, артист, чтобы понять?
3: Артист,
2: да, тоже популярный миллионник, все норм, да.
3: Вот, сколько у нас
2: миллионников? Всех девчонок.
1: Миллионер, я бы сказала.
3: Ой, какие все обеспеченные, господи.
2: Владимир,
3: да,
2: вопрос.
3: Да, здесь,
2: есть ли отрицательные какие-то качества у нашего с тобой поколения? И в чем оно выражается?
3: Да нет, мы вообще прекрасны.
2: А то, что мы все можем взять и отложить на потом, типа, вот мне кажется всегда, что в моей жизни она как бы не закончится, что там еще впереди
3: это,
2: где-то примерно 800-300 лет.
3: И миллениалам,
1: мы нашли идеальное поколение.
2: Да,
3: это мы.
2: Это мы, вот поэтому они. Любите нас, пожалуйста. Да. Владимир Колпаков, Дмитрий Ленский. Цените нас.
1: Нету.
2: Это мы сейчас видео записываем здесь для наших соцсетей, друзья. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Заходите.
3: Кривуляки.
0: Наше радио. Сделано в России.
4: Где-то красивые губы твои. Трубочки сок.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Владимир Колпаков в гостях. Так, скажи, пожалуйста, Володя, я, в общем, читал где-то под одним из твоих интервью, что музыку группы «Керамика», а сейчас вот мы послушали песню, вот, «Сильно любить», такая очень спокойная, очень светлая, с какой-то грустью, но все же какой-то такой вот, ну, чем-то добрым. Вот, ее называют «разворачиватель души». То есть, по сути дела, такой вот, ну, как бы пишет, ну, автор, вернее, лирический герой поет о том, что касается каждого. Скажи, пожалуйста, насколько сложно или несложно тебе быть вот настолько искренним и...
2: Вообще легко.
1: Легко.
2: Да.
1: Хорошо. Знаешь, вот есть же такая боязнь, что если ты слишком хорошо раскроешь себя, то люди будут знать у тебя какие-то вещи и плюс твои болевые точки. Тебя это не смущает?
2: Нет. Так, нормально, ну, вообще, абсолютно.
1: Знаешь, вот я... Странно, конечно, вот я сейчас вдруг вспоминаю журналюк к песню, я думаю, слушайте, хороший вообще гость пришел в студию, который говорит, да, нет, вообще, вообще прекрасно. Поговорили, Володь. Ладно. Хорошо. Потом, своих музыкантов ты называешь вечными детьми. Вечными детьми.
2: Я не знаю, кто это написал, но написано красиво. Я этого не писал.
1: Они, собственно, такие же, нет?
2: Да раздолбай они вечно.
3: Станиславский тоже говорил, артисты — это дети. Но потом он добавлял, чьи конкретно дети, но я это в эфире говорить не буду.
1: Хорошо, так.
2: Где ты взял это «Вечные дети»? Что
1: я взял в интернете. Просто сейчас сделал сборку.
2: Ты нашел, куда залезть. В интернет он залез.
1: А как вообще группа «Керамика» двигается в интернете? Скажи, пожалуйста.
3: Чему верить, Митя?
2: Это мне даже неизвестно, что там и куда двигается. Но говорят, что двигается.
1: Хорошо.
2: Про «Вечных детей» не знаю. Это первый раз слышу.
1: Так, Володь, ну, нам надо...
2: собрать их на репетицию действительно сложновато, музыкантов.
1: А если их рублем наказывать, вообще стоит ли наказывать музыкантов? Без толку, да?
3: Владимир, а кто занимается операционным менеджментом внутри коллектива? Александр Захаров или вы?
2: Когда надо раздать по
1: щам?
2: Подзатыльников?
3: Так. Нет, это стратегически.
2: А когда надо всех собрать на репетицию?
3: Да.
2: Я. Потому что у Саши не хватает на это здоровья, ресурсов, нервов. Он впадает в припадки. Да, начинает проступать пена. Никаких салфеток не хватает у него. Поэтому, да, я просто начинаю где-то в понедельник, и к воскресенью мы находим местечко.
3: Даже так?
2: Да, да.
3: Это как
2: целый большой процесс. Потому что музыкантов много, все очень востребованные, талантливые, безумно. У всех театры, 15 тысяч артистов и все. Ну, то есть 7 человек собрать в одном месте достаточно проблематично. Наказывай ты его рублем, не наказывай. Он еще наглее будет человек. Поэтому просто принимаешь дзен и...
1: Ну, хорошо, но ведь есть же... Слушай, ну давай будем честными. Сейчас такое количество музыкантов, тем более новое поколение растет, тоже очень талантливые дети. Здесь вот, в общем, училище Шнитки есть.
2: Нет,
1: и так далее.
2: Я все-таки
1: может быть, просто
2: другое.
1: Взять и заменить?
3: А кто у нас из Шнитки?
2: Не надо ничего менять.
1: Да
2: плохенький, но свой. Вот, знаешь, с нами вот так вот квартет нянчится уже 20 лет. Плохенький, но свой. И я придерживаюсь такой же тактики, на самом деле. Ну, вот пусть будет так. Потому что молодежь...
0: А наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
11: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Владимир Колпаков у нас в гостях. Кстати, песня, которая сейчас только что звучала в нашем эфире, «Чики Монтана, брат», вот, занимала когда-то в свое время первую строчку в чартовой дюжине. Еще «Люберцы» тоже очень долго лидировали, и эта песня, я, в общем, надеюсь, появится в нашем эфире. Скажи, пожалуйста, это вообще радует вот такие хит-парады? Или, в принципе, Володе это пофигу? Ну, есть и есть. Если песню полюбили, первое место — это лишь дополнительный бонус. Или это может быть целью музыканта? Ну, там, первое место в каком-то хит-параде, стриминге и прочее.
2: Давай так, вот по чесноку скажу. У меня был пунктик, я его закрыл, успокоился.
1: Взять золото чартовой дюжины.
2: Да, это было, правда.
1: Слушай, а вот у каждого рок-музыканта, в принципе, есть
2: это,
1: да?
2: Не с этим проектом даже, прикинь. Поэтому, когда строите планы мечты, обязательно абсолютно...
3: Формулируйте.
2: Да, спасибо.
3: Это у нас была такая тема буквально пару недель тому назад, когда отправляешь запросы во Вселенную, пожалуйста, будь точен в формулировках, иначе есть риск допроситься чего-то совсем не того, что ты хотел.
1: Хорошо. Так, за вот эту ремарку спасибо, Лиза Михайловна. Вот, скажи, вот, в общем, группа «Керамика» работает без продюсера, без чего-то еще. Ну, по сути дела, инди такой коллектив. Это как-то...
2: Independent.
1: Independent. Да, инди — это не то, что там какой-то индийский. Independent, да. Нет, собственно, независимый. Да. Вот скажи, независимыми музыкантами быть тяжело или все же лучше там с лейблом, с каким-то продюсером, там, не знаю?
2: Я не знаю, что такое с лейблом, с продюсером, поэтому знаю... У нас просто никогда не было.
1: Так, а от чего такое решение? Это выбор, ну, такой,
2: так хотим,
1: или просто было незачем? Или, может быть, характер такой, что ты не можешь, ну, там, брать уживаться с кем-то?
2: Вот, вообще,
1: ну, как честно.
2: Да все вместе. Когда хотелось какого-то продюсера, его не было, а потом уже и не нужен был.
1: А уже не нужен был?
2: Да, ну что такое продюсер?
1: Скажи, пожалуйста.
2: Это же надо что-то кому-то, вот, с кем-то договариваться.
1: Так это же как раз и он будет договариваться, он же будет двигать,
2: а
1: ты будешь заниматься творчеством.
2: А я не очень люблю, когда мне говорят, что делать.
1: Это касается только творчества или это вообще по жизни так?
2: Да, наверное, везде.
1: Это довольно сложная позиция, по сути дела.
2: Я могу уступить в чем-то, но так, чтобы вот мне говорили, что
3: делать. Но когда ты понимаешь прямые выгоды от этого, грубо говоря. То есть ради чего ты уступаешь, ради чего ты...
2: Да.
1: Ну, спасибо, Лиза Михайловна, что вы за нашего музыканта ответили.
2: Это мой канцельери.
1: Да, я уже понял, это очень приятно. Так, хорошо, ваш вопрос, пожалуйста, вот, Лиза Михайловна.
3: Мой вопрос по поводу винила. Это дань все-таки моде или хочется оставить что-то от себя на физическом носителе в эпоху цифровизации и ухода в облако?
1: Вот так вот.
3: Кстати,
1: все.
3: Слово...
1: Спасибо, дорогая. Так.
2: Это дань уважения директору коллектива, который просто захотел.

0: Нет, вот
1: нету,
2: нету, от него уже давно утерян.
3: Да.
0: Смотри, это еще штука называется мерч. Да? Вот пластинка настолько раритетный продукт, и его так будет мало, что это будет просто только на концертах продаваться. Мы на эти денежки вот пойдем, вот Саша заработает эти денежки, мы возьмем эти денежки, отнесем на студию и запишем еще песен. Вот зачем нужна пластинка.
1: Понял. Хорошо.
0: И чтобы Саша стояла на полке эта пластинка.
1: А цель тогда группы зачем у тебя? Скажи, пожалуйста, Володь. В общем, музыканты, ну, могут там немножко, ну, там задерживаться. Ну, в общем, пацаны-пацаны, да. Вот, здесь какой-то. Нету продюсера. В чем цель тогда группы «Керамика»? Вот если уже там золото было взято, ну, там, чартовой дюжины, была такая цель, сделали. Вот зачем сейчас, в общем, дальше заниматься этим проектом, скажи?
0: Так, минуточку, Гитлер, смотрите. У меня еще одна цель была связана с нашим радио, и она еще не воплотилась, потому что я не знаю, какого фига у вас откладывается этот вечный, как называется, фестиваль. Его сколько лет уже нет?
1: Много лет нет уже. Много лет, к сожалению.
0: Я очень много раз выступал на маленькой сцене, но на большой еще не был.
1: Вот. Цель шикарная, кстати. Мы очень хотим, чтобы эта сцена наконец-то появилась.
0: Ну вот когда появится, я...
1: Значит, вот тогда поговорим,
0: да?
1: Так, друзья, Владимир Колпаков у нас в гостях, лидер группы «Керамика». Очень скоро вернемся. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру, а в Москве будет большой концерт 25 сентября. Это в клубе «Свобода». Билет еще есть в продаже. Кстати, два можно выиграть у меня в телеграм-канале «Ленский жив». Заходите, там даже видео есть от нас с Володей. И можете увидеть, кстати, этого легендарного директора Данька, которому станет, в общем...
2: Ну, слушай, ну, осязаемой единицей.
1: Ну, куда мы его денем? Куда мы его денем?
0: Я
1: любим мы Захарова.
0: Я могу сейчас про этот винил что-нибудь. Но я сказал, как читай нужным. Это, да.
1: Хорошо. И в этом и есть как раз вот самая важная суть.
0: Его хочены, и все, и пусть.
1: Нормально так вообще.
4: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Владимир Колпаков у нас в гостях, лидер группы «Керамика».
2: И давайте напомним о тех концертах, которые нас ждут в ближайшее время. В честь 17-летия коллектива уже, друзья, почти взрослый, еще годик, и можно будет делать все уже.
1: Да, значит, 25 сентября состоится день рождения группы «Керамика» на концерте в клубе «Свобода». Это Москва.
2: Дальше, 4 ноября, это «The Place» в Санкт-Петербурге. Там билетов уже нет, но можно купить еще другие. «Тула» вся уже продана, там уже все занято. 14 ноября в Нижнем Новгороде в Хитром Лисе тоже будет концерт. Володь, итак, время у нас остается буквально несколько секунд. Скажи мне, пожалуйста, в начале нашего эфира мы задали тебе вопрос, и ты даже сказал, что ты примерно знаешь ответ.
3: А, да.
2: Да, конечно.
1: Ты не забыл ответ? А вопрос?
3: За скобки что-то надо вынести.
2: Выносим нашу биологическую функцию в качестве размножения, и что нужно делать?
3: Да.
2: Чтобы не было мучительно больно.
3: Слушайте, там есть замечательная фраза в одном из спектакль, где мы играем у ребят из квартета, в Бореньке что-то нет. Там некто оператор, Максим, рассуждает и говорит, самое страшное — проснуться и осознать, что ты бездарность. Вот для меня, наверное, для меня, как человека, который что-то, какой-то продукт производит, счастьем было бы, ну и смыслом просыпаться и не осознавать вот этого.
2: У тебя этого нет, потому что в гостях у нас очень талантливый Владимир Колпаков.
3: О, боже мой.
2: Да, это правда. Лирик прожженный совершенно. Вот, в чем-то немножко циник, но тем не менее очень искренний человек. Спасибо тебе большое, что был у нас в гостях, и всего доброго. И я надеюсь, что ты придешь пораньше, чем ровно через год, потому что так у нас как-то получается периодичность годичная.
3: Но мы хотя бы регулярно видимся.
2: Вот. Это самое главное. Всего доброго, пока-пока.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Встреча главы МИД России и госсекретаря США ожидается уже завтра в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Марко Рубио должны встретиться на полях Генассамблеи ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов. Отвечая на вопрос агентства ТАСС о перспективах двусторонних встреч Лаврова с представителями других западных стран, дипломат напомнил о том, что российская сторона от встреч никогда не отказывается, но их проведение будет зависеть от графика пребывания министра в Нью-Йорке. Как отмечает сайт nsn.fm, сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинается в Нью-Йорке сегодня. В течение недели почти 130 мировых лидеров изложат позиции своих стран по основным международным проблемам. Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян. Правило начнет действовать с 1 января 2027 года. Как следует из материалов МВД, это изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с наблюдаемой тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан России, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Только в текущем году на орбиту вывели около 60 спутников. Об этом на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он также сообщил, что в ходе нового набора в российский отряд космонавтов побит рекорд по количеству заявок. Всего их поступило 12 тысяч. Имена счастливчиков, которые войдут в отряд, будут объявлены до конца года. США планируют возобновить работу американских военных баз в Гренландии. Как пишет агентство Reuters, в рамках нового соглашения с Данией и Гренландией должна быть разморожена база США времен Холодной войны. Речь идет о Нарсарсауке, чье население сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 50-х годах США закрыли там свою военную базу. Матерям нужно научиться делегировать часть обязанностей по воспитанию детей отцам и доверять им. В этом уверен исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. В ходе общения с журналистами в пресс-центре НСН он подчеркнул, что процесс воспитания ребенка – это согласованный процесс взаимодействия матери с отцом. Родителям нужно научиться не только доверять друг другу, но и ребенку. Тогда и гиперопека уйдет, и уйдет зависимость от ребенка. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, добрый, здравствуйте. Кстати, насчет билетов на концерт группы «Керамика», у меня этот розыгрыш в моем телеграм-канале «Ленский жив», заходите. Вот, и там же билеты на мой концерт, который будет 2 декабря. Михайловна, когда у вас что? Расскажите, ближайшие, прям просто интересно.
1: Ближайшие концерты, значит, которые у меня будут доступны. Это 9 октября, Санкт-Петербург, джазовый концерт с квартетом Олега и Натальи Бутман. Так. Дорогие друзья, приходите. У нас обычно солд-ауты, поэтому если вы хотите занять лучшие места, сейчас самое время этим озаботиться. А 10 октября у меня очень на ограниченное количество посадочных мест живой концерт уже с моей группой в баре «Петр». Это Москва, Петровка 21, милости просим. Да, «Петр» — это абсолютно, на мой взгляд, уникальное место, потому что там выступают артисты любой величины, от меня до Ольги Бузовой, Клавы Коки и, скажи мне, пожалуйста, Волочковой, а также группа «Комиссар». Также там выступает «Серьга», там выступает кто? Владимир Кузьмин там выступает, там выступает Суруханов, Шура. То есть это реально супер уникальная площадка.
2: Абсолютный микс такой.
1: Там можно, да, там можно прийти на концерт вот от и до. Поэтому, в принципе...
2: Я просто посмотрите афишу. Да, это не на правах рекламы, это личное предпочтение.
1: Это личная рекомендация, тем более, что как бы с хозяином этого заведения мы в очень дружеских отношениях. Там вообще прекрасная атмосфера, все друг с другом дружат. Это становится прям одной такой большой семьей, как говорится, комьюнити, сообщество людей, заинтересованных музыкой.
2: Вот.
1: Да, и я тоже к этому комьюнити, к этому сообществу себя причисляю. Пока что как-то она относила себя к сообществу, но сообщество относило ее назад. Слава богу, меня сообщество назад пока не относит.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Эй! Давай, давай!
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.
6: Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
5: 12+.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Я откуда

0: десятки стран и миллионы потенциальных клиентов. Выход на мировые рынки – это шаг вперед для любого бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки на всех этапах. От участия в выставках до заключения контрактов. 0,15 секунды. Столько нужно искусственному интеллекту, чтобы распознать паспорт на экране смартфона. Больше 100 языков. Документы 235 стран и юрисдикций. Сотни миллионов пользователей по всему миру. Но перед этим нужно решить вопрос. Как подтвердить происхождение и уникальность технологий? И сделать это преимуществом? Один из инструментов – программа «Сделано в России» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Международные выставки и бизнес-миссии. Маркетинговая поддержка. Выход на маркетплейсы. Все, чтобы ваш товар узнавали за рубежом. Как стать участником? Пройти бесплатную сертификацию. Именно так сделал московский разработчик технологий искусственного интеллекта для проверки документов. Его решение уже используют более 270 миллионов человек в странах СНГ, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь компания смотрит дальше. На Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.
1: Сертификат «Сделано в России» мы получили в категории уникальности, и для нас это очень точное определение. Система распознавания на 100% российская разработка, от первой до последней строчки кода.
0: Как российским технологиям заявить о себе на новых зарубежных рынках? И какие возможности для этого дает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Заявите себе. Найти партнеров. Показать свою продукцию миру. Используйте реальные возможности для развития экспорта. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о дуэтах. Узнаем, с кем записала фит-группа «Есть что сказать» и с кем команда «Норма Тейл» переосмыслила одну из своих песен. Группа «Есть что сказать» записала совместный трек с Найком Борзовым. Песню под названием «Ведь нас нет». Историю создания композиции мы узнали у лидера группы Алексея Антонова.
2: На самом деле история песни «Ведь нас нет», ее создание довольно интересно и спонтанно одновременно, потому что я помню, летел в самолете из Питера в Москву, переслушивал любимые песни Найка, это «Нузинам», «Приснится мне, что я тебя люблю», последняя песня, и почувствовал, что хочу написать ему, предложить познакомиться, поработать, и Найк ответил: «Круто, давай», и все. Я прислал несколько песен на выбор, и одной из наработок тогдашних у нас была песня «Ведь нас нет», и именно ее мы начали дорабатывать. Найк нам помог в реализации ритм-секции, мы подкорректировали барабаны, где-то на бас накинули эффекта классного, поэтому было очень круто, и было одно удовольствие работать с таким человеком, и было одно удовольствие реализовывать такую, именно эту песню, такую вечную, о любви, о жизни, о смерти, о каком-то духовном фундаменте. Вот, поэтому мы гордимся этой песней, и я лично очень счастлив, что она получилась такой, какой получилась.

0: Сингл уже доступен на всех цифровых платформах. Группа «Норма Тейл» и «Сказки черного города» записали совместный сингл «Манекен 2». Трек вошел в новый альбом «Норма Тейл. Кто старое помянет», который вышел 18 сентября. В трек-листе пластинки новые версии уже знакомых песен, и композиция «Манекен 2» тоже получила новое звучание в дуэте. Подробности узнали у самих музыкантов.
1: Песню «Манекен 2» мы постарались сделать еще более похожей на маленький нуарный детектив. Я добавил больше деталей, мрака, создавая ощущение, чтобы слушатель провалился внутрь этой истории. А голос Николая из «Сказок черного города» очень круто подчеркнул эту гнетущую атмосферу. С ним песня стала звучать еще кинематографичнее.
2: Меня сразу привлекла мрачная, гнетущая атмосфера этой композиции. Она буквально затягивает с первых секунд. Вся запись прошла как на одном дыхании. Добро пожаловать в урбанистический тошнотворный мир, полный фальши и натянутых улыбок.

0: Послушать альбом Norma Tail уже можно на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком 18+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, есть такая строчка Пушкина: «Я, в общем, памятник себе воздвиг нерукотворным». Да. Да. А хочется поговорить о, в общем, рукотворных памятниках. Так вот, в Вестминстерском аббатстве установят мемориал Толкину. В общем, это так, открытие будет в 27-м году в честь 90-летия публикации «Хоббита». Будет этот памятник деревянным, в виде панно.
2: Недолговечен будет, я хочу сказать.
1: Да? А вот вы не правы, Алиса Михайловна. Вот, памятник выполнят в виде древа с Казани или, в общем, древа Амалеона, вот, образ которого Толкин сам рисовал. И там каждый листочек, каждый цветочек — это, по сути дела, отдельная история. Писатель его и именно так и представлял. Вот, памятник будет изготовлен преимущественно из британской древесины. В него включат фрагменты черной сосны из Оксфордского ботанического сада, вот, известного как древо Толкина. В 2014 году она была срублена, и для работы также используется моренный дуб возрастом до, ну так, 5000 лет, сохранившийся в болотах Восточной Англии. Не хухры-мухры себе, я сам сейчас вот новость читал.
2: То есть больше не на что потратить древесину из дуба.
1: Ну а почему нет? Это же, ну а на что ее потратить? А есть какие-то более достойные? Кого? Что? Как? И это же будет не памятник Толкину, это памятник этого древа. Надо Пушкину, в принципе, да. Пушкин жил чуть пораньше.
2: Пушкину не жалко потратить древо, которому, потому что золотая цепь на дубе том.
1: Да, все, понял. Так, изготовление памятника уйдет около 1000 часов, и над ним будут работать несколько десятков специалистов. Это же уже есть фотографии в интернете, как вот вырубают это панно, и как вот все это будет делаться, этот мемориал.
2: Ну, его потом, что ли, эпоксидкой надо залить или чем-нибудь.
1: Вот посмотрим. Я думаю, разберутся. Я думаю, чуваки разберутся, они умеют. Да? Да.
2: Может, надо совет посоветовать.
1: Да. Слушайте, у нас в нашей стране очень много памятников было именно политическим вождям, лидерам там, и так далее, активистам. В общем, много улиц связано с этим, тоже названо. Вот. И там Пушкин, естественно. Ну, не так много Лермонтова.
2: Очень, ты знаешь, Горький. Много Лениных. Вот. Причем в самых неожиданных местах, да, я
1: хочу сказать. Да. У меня сейчас вот возле магазина в деревне стоит прям большой памятник Ленину, и он показывает, ну прям очень неудачно.
2: Вперед
1: показывает. Ехай.
2: А прям... давай спросим у наших слушателей, где в самых необычных местах вы видели памятники. У меня было таких три.
1: Давай.
2: Первый – это памятник Мао Цзэдуну в кустах в загородном отеле. Второй – это бюст Ленина во дворе наркологической клиники.
1: Ну, а почему нет?
2: И третий…
1: Марксизм, ленинизм, как бы он не должен быть чужд.
2: Просто как будто бы ты во дворе психоневрологического диспансера с уклоном в наркологию, ну, как бы здоровенный бюст Ленина, как будто не самое очевидное, что ты там можешь встретить. И третье – это в Акуловке памятник Виктору Цою внезапно.
1: Угу.
2: Причем я вот задалась вопросом, что же делает в Акуловке Виктор Цой, причем он там изображен на мотоцикле.
1: Так.
2: Вот, совершенно не ожидая, что его там увидеть, не самая популярная станция, потому что едут там сапсаны в основном, вот, и поэтому как бы не все выходят в Акуловке, честно скажу.

0: современных деятелей искусств вы бы, ну, были бы готовы поставить памятник?
1: Тебе, Мить.
0: За мое терпение?
1: За твое терпение.
0: Спасибо. Ну, это я и есть тот самый памятник личному терпению. И на всех фотографиях, даже вчерашних, вот, которые выложили в наших соцсетях, прям видно мое терпение. Большое спасибо Юльке, которая выкладывала в наши соцсети. Дело в том, что не только мама считает меня красивым. Я вообще вроде мальчик такой симпатичный. Но там это отдельная тема. Зайдите, посмотрите,
1: Митя,
0: друзья.
1: Это лучшая шутка, не знаю, последних трех месяцев, мне кажется, точно.
0: Короче, друзья. Итак, кому памятник бы вы хотели поставить вот из деятелей искусства? И скажите, почему? Только хорошенько подумайте. Это не просто, знаете, поставил.
1: Представим, что у вас бюджет только на один памятник. Да. И надо отчитаться прям железобетонно вашу аргументацию.
0: Перед вашей совестью. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили
2: обсуждаем?
1: В итоге, да? Так, еще раз. В общем, стоп, собаки, это самое, стоп, олени, it's my life. Такая была присказка.
2: Стоп, холодильник, стоп, будильник.
1: Нет, это не наша лайф с тобой. Наша лайф... Здравствуй, будильник, поехали. Так, давайте в следующем части. Давай, Михайловна, тему с тобой решим. У нас ее две получилось, и обе связаны с памятниками. Первое, в общем, в каких странных местах вы видели памятники?
2: Ну, так хотя не ожидали. Давай я буду читать про странные места, а ты про то, кому наши слушатели ставят памятники.
1: У нас их две будет в следующем части.
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Строительство по программе реновации полностью завершено в 12 районах столицы, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, во многих она выполнена на 40-50%. Так, на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы в новый жилой комплекс переезжают 440 семей, более 1000 жителей семи расселяемых домов. Новостройка расположена в 10-15 минутах ходьбы от станции Стахановская и Окская, Некрасовской линии метро, Плющева, МЦД-3 и Чухлинка, МЦД-4. В пешей доступности находятся скверы Кусковский лесопарк. Как отметил мэр, за последние годы удалось значительно улучшить транспортную доступность Рязанского района. Теперь здесь есть две линии метро – Таганско-Краснопресненская и Некрасовская, а также МЦД и МСД. Почти 56 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах в этом году, сообщил Сергей Собянин. Это свыше половины всех старшеклассников города, почти на 20% больше, чем в прошлом году. Предпрофессиональные классы открыты в 75 с лишним процентах всех столичных школ. Как отметил мэр, они помогают ребятам выбрать будущую профессию. Всего доступно 6 направлений – инженерное, IT, медицинское, предпринимательское, медиа и психолого-педагогическое. Партнерами выступают свыше 400 компаний и предприятий, больше 40 университетов, около 40 колледжей и 2 научные организации. Ученики предпрофессиональных классов сдают ЕГЭ на высокие баллы. Новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустит производство лекарств. Компания «Амитех» сделает главный упор на выпуск современных онкопрепаратов. В развитие новой площадки инвестируют более 226 миллионов рублей. Мощность завода составит свыше 250 тысяч упаковок лекарственных средств в год. Там начнут производить сложные высокотехнологичные препараты. Некоторые из этих лекарств сейчас вообще не выпускаются в России. На новом фармпредприятии создадут около 100 рабочих мест, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Московская служба занятости поможет найти работу горожанам с инвалидностью. Более 20 работодателей представят актуальные вакансии и проведут первичные собеседования для таких соискателей на встрече «Хочу работать». Она состоится завтра в центре «Моя карьера». Только в этом году такие встречи посетили около 1500 человек. Как утверждает Московская служба занятости, среди вакансий есть предложение зарплаты порядка 160 тысяч рублей. Эколого-просветительский фестиваль пройдет в ближайшую субботу в Национальном парке Лосиный остров. Главная площадка разместится на поляне рядом с эколого-просветительским центром «Русский быт». Там будет работать мобильная выставка фотографий дикой природы. В 13:30 начнется оздоровительная гимнастика, а в 14:00 откроется зона экологических игр. Эксперты проведут мастер-классы для детей и взрослых, состоятся экскурсии. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, кто же его посадит, он же памятник.
1: На тему памятников. Обнаружили, хотел сказать, обнародовали. Обнародовали мы тему этого часа в прошлом часе. И поделилась у нас тема, как Змей Горыныч о двух головах, собственно говоря, кем мы и являемся в эфире нашего шоу дня.
2: Ну нет, нет, нет, что-то.
1: Хорошо, ты голова, я другое какое-то место, видимо.
2: А почему сразу Змей Горыныч, Алиса Михайловна?
1: А кто?
2: Почему мы не можем быть дуэтом?
1: Ну хорошо, пускай мы будем двуглавым орлом.
2: Да почему какие-то мутанты? Почему не может быть два нормальных, здоровых животных? Почему должны быть что-то какие-то аномалии? Я не понимаю, то ли две... Ну зачем так нам надо? Вот. Мне вообще не нравится то, что у, допустим, у того же дракона, ну, у Змея Горыныча, у него как бы башков несколько, в общем, страдает туловище одно. Понимаешь, у нас слишком разные с тобой, едовые пристрастия. Я не готов потом переживать и много. А я очень молочные люблю, опять тебе есть нельзя.
1: Все.
2: Ну, что ж будет из-за тебя страдать?
1: Тогда мы с тобой будем катать.
2: Моя пятая точка.
1: У него вообще нету пятой точки.
2: Странное ощущение, конечно.
1: Да. Значит, моя тема этого часа. В каких странных местах вы видели памятники?
2: Так.
1: А Митенькина тема...
2: Кому бы из ныне живущих вы бы уже, в принципе, в пригляд, не после там естественного ухода, нет-нет-нет, а просто потому, что человек уже заслужил, и этот памятник можно сделать рукотворным. Вот мы вас спросили. Вот. Наши здравствуйте. Так, Николай Николаевичу Дроздову. Даже не нужно, в общем-то, пояснять, почему, пишет нам Сергей из Челябинска. Согласен. Вот дядь Коля, это, конечно, просто легендарная личность, который, да, достоин памятником.
1: Да, странные памятники моя тема. Напомню, по теме Алиса. Провели выходные в Питере, памятники в странных местах. Это Чижик на Фонтанке.
2: Да ладно, блин, классный памятник же.
1: У него есть оправдание абсолютно. Почему этого Чижика
2: на Фонтанке вот купил.
1: Воровали 8 раз.
2: 8 же, да?
1: Да, и то ли сейчас 8 стоит, то ли воровали 8. То есть либо 7, либо 8 раз.
2: Либо это уже 9, да.
1: Признаюсь, одного из ворованных Чижиков, экспроприированного позднее, я держала в руках. То есть его доблестные сотрудники милиции таки отобрали, теперь хранится в частной коллекции, назову это так, и я имела честь держать этого Чижика в руках.
2: Но там же на самом деле прикол, да-да-да, с ним, поэтому...
1: Там про Чижики это были воспитанники какого-то кадетского корпуса, потому что их так называли из-за униформы.
2: Желто-черная получается, да, такое?
1: Ну, вот какая-то была униформа, которая как у Чижика, да, поэтому их называли
2: Чижика. Я был, в общем, в Питере, раз я к этому памятнику пришел, там просто была вот этот вот, пустой маленький постамент внизу.
1: А, ты видел его
2: видел
1: пустым,
2: его,
1: да?
2: Видел пустым и, в общем, видел его полным. И, естественно, монетку пытался бросить Чижику, вот, не получилось, там что-то рублей 100, наверное, я по... вы поняли.
1: Да, да, это читаю сообщение. Да. А то отвлеклись мы с тобой, как всегда. И солдаты у дворца Петра Первого. Вот такой памятник. И фотка памятника к зависти питерцев к москвичам сделаны в туалете. В баре музея Камчатка, пишет нам Артемий из города Москва, 38 лет. Абсолютно легендарное место. Камчатка – это то самое место, где... который, ну, в общем...
2: Ну, я понимаю, связано, конечно.
1: И с питерским
2: клубом. Камчатка, да.
1: И написано: проникновение в шахту и лифта опасно для жизни, и снизу подписано по трафарету москвичей.
2: Ага. Здравствуйте. Меньшов, Владимиру Валентиновичу, кинематограф, без него все
1: так
2: равно, что тело без души.
1: Да.
2: Как Новый год без его фильмов, и как теперь студенты без его наставления? Жаль, уже 5 лет нет Меньшова, светлая память, пишет нам кто-то.
1: Да. Да, очень жаль, очень жаль. Uh-huh. Гуляли в Сартовало в Карелии, в парке Ваккосаулми на возвышенности, и наткнулись на памятник ангелу-хранителю. Потом уже прочитали, что проект «Ангелы России» предполагает композицию из двух ангелов, обращенных взорами друг к другу. Один находится на западе Сартовало, собственно, а второй на востоке. Планируется установка на Дальнем Востоке, например, на Камчатке. Интересно.
2: Дальше Рубен нам пишет: скульптура на постаменте гитара, а под ней по периметру бюсты наших легендарных, легенд русского рока. Шевчук, Кинчев, Сукачев, Бутусов и так далее, и так далее. Это вот Рубен пишет. Ну, в принципе, да. Да, можно было бы сделать.
1: Да.
2: Итак, друзья, у нас две темы. В общем, странные памятники, которые вы где-то встретили.
1: Ну,
2: может быть, он
1: местах.
2: Не то, что странный. Да.
1: В кустах стоял Мао Цзэдун.
2: Да, мало ли, такой тоже может быть, а у нас вообще вполне нормально.
1: У меня есть фотография.
2: Мао Цзэдун в кустах?
1: Да, я, кстати, ее сейчас выложу в свой телеграм-канал.
2: Давай.
1: Друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Все называется Алиса Вокс. А также есть прекрасный канал, называется Ленский Жив. И там вы можете увидеть обратную сторону, изнанку жизни великого поэта современности, который заслуживает отдельного монумента при жизни Дмитрия Сергеевича.
2: Я сам себе его слеплю.
1: Ленского.
2: О, как интересно. Так, ну и тема вторая. Кому бы вы сейчас из ныне действующих персон, скажем так, искусств, поставили бы тоже памятник? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Наша. Музыка.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И маленькая историческая справка в тему нашего сегодняшнего с вами обсуждения, дорогие друзья. Касаемо Чижика-Пыжика, а точнее памятника Чижику-Пыжикому на Фонтанке. Значит, рассказываю. Место для памятника выбрано не случайно. Неподалеку, в доме номер 6, по набережной Фонтанки, с 1835 по 1918 год располагалось императорское училище правоведения, то бишь юристы. Его студенты носили зеленые мундиры с желтыми петлицами и манжетами, напоминавшими оперение чижа. А зимой они носили пыжиковые шапки из меха детенышей северного оленя. За это чижики-пыжики, за это гвардейские офицеры прозвали их чижиками-пыжиками. Также в свободное время студенты часто посещали трактир купца Нефедова неподалеку, что и породило шуточную песенку «Чижик-пыжик, где ты был?» На Фонтанке, собственно говоря.
2: Да, березовый сок жидкий, да.
1: Твердая
2: мякоть, да, березовая мякоть.
1: Как рассвет.
2: Да. Здравствуйте, были как-то проездом в Старом Осколе. А, это, ну, конечно, тема твоя уже идет. Вот, обнаружили памятник огурцу на вилке на обочине дороги. Вот пишет нам Татьяна из Твери. Вот так вот.
1: В Томске возле главной гостиницы есть памятник домашним тапочкам из бронзы.
2: Да. Добрый день Сергею Галицкому. Думай достоин. Да, человек сделал потрясающий совершенно парк. И новый там, кстати, локация открылась в этом году уже.
1: Парк, и стадион, и футбольную команду. Он очень много чего организовал. Благотворительный фонд. То есть, на самом деле,
2: Короче говоря, памятник-то уже готов. Памятник уже готов. Это я правда. Думаю, что все равно этот памятник, хотя он и называет, ну, как бы просто памятник. Ой, вернее, парк. Его все равно называют, собственно, парком Галицкого. Поэтому в данном случае памятник уже готов. И я думаю, что, скорее всего, если народ так решил, то так все это и закрепится при жизни человека.
1: Вот еще про памятники в необычных местах.
2: Давайте.
1: Здравствуйте, Дмитрий и Алиса. В школьные годы увлекался скалолазанием. И встретил я однажды прямо в скале, в небольшом гроте в скале, бюст Ленина, Самара, скала Барсук. Пасхалочка.
2: Ну ладно вам что.
1: Не, на самом деле, тут я должна оговориться, я смотрю много выпусков Владимира Чайкина, кто в теме, тот понял. Диванные скалолазы, перекличка диванных альпинистов, и тут погода внезапно начала портиться. Так вот, в советские времена, чтобы выбить лучшие условия для туристического похода, очень часто туристические группы действительно приурочивали его к какому-нибудь съезду, к какому-нибудь там, не знаю, подписанию, какому-то акта, какому-то там апрельскому тезису. Да, им давали лучшие какие-то условия, разрешения, оборудование, снаряжение и какое-то там финансирование и помощь. Но тащили они с собой на восхождение ни много ни мало бюст великого вождя.
2: Это было как бы
1: это взять? Было, да. И даже было одно судебное дело. Было одно судебное дело, когда как раз в силу ухудшившихся погодных условий и окружающей, в общем-то, неблагоприятной среды на вершине, на высоте, точнее, они не дошли до вершины, альпинисты прикопали бюст Ленина, не доходя до вершины, и развернулись и пошли назад, потому что тут стоял вопрос выживания.
2: Жизни, да.
1: Вот, и вследствие чего, в общем-то, на них завели уголовные дела.
2: Сергей Викторович Лавров, гений дипломатии, пишет нам наш слушатель, считая, что этот человек заслужил увековечить память о себе еще при жизни. Ну, с политиками, да. Дальше. Угу.
1: Ворона и еж, пишет нам. Значит, Лена из Воронежа.
2: А почему ворона и еж? А, это который пластилиновый?
1: Еж, нет.
2: А, еж?
1: Воронеж. Если ты Воронеж разделишь после буквы Е,
2: Господи,
1: то есть после буквы Н перед буквой Е, будет ворон еж. Еж, то бишь ворона и еж, по преданию времена строительства первого российского ВМФ в Воронеже, царь Петр I наступил в траве на ежа. Уколовшись об острую иголку, царь в сердцах швырнул сапог в сторону, а там сидел ворон. Птица каркнула и улетела. Удивленный император громко воскликнул: «Ворон и еж!» И согласно вот этой шуточной легенде, фраза превратилась в название нашего города. Пишет нам Лена из Воронежа и прикрепляет фотографию, в общем-то, неразлучных друзей ворона и ежа.
2: А вот смотри, тоже еще странный памятник. Так, в Дмитровском погосте есть памятник Ленину, который сидит с рабочими. Это единственный памятник, где вождь мирового пролетариата изображен сидячим.
1: Да, единственный.
2: Ну, я верю на слово нашим слушателям. Им зачем нас обманывать,
1: я
2: они же не ведущие.
1: Я почему-то сейчас представила роденовского мыслителя, к нему мысленно приделала голову Ленина.
2: Ну да, так и
1: кстати, вышло-то неплохо.
2: Да, а вот у Цери Теллис, в общем, головой Колумба и Петра Первого так себе получилось.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.ообанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
3: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ух ты. Просто сейчас не слышала, да, вот ты же была без наушников.
2: Да, что было?
1: Я прям, ну, хорош, да, прям, да. Да, кстати, друзья, видите, у нас новый джингл. В общем, только что Никита пришел, теперь бам-бам-бам, мы такие прям драйвовые. Чувствуешь драйв в нашем голосе, да,
2: да, Михайловна? Я чувствую, что в Ейске есть памятник пельменю. Точнее, я это не чувствую, я это только что прочитала. Нам пишет, что это наш слушатель. В Татарстане, я знаю, я видела своими глазами памятник Эш-Пачмаку. Причем в ресторане.
1: А, памятник в ресторане?
2: Да.
1: Ну, там, да. Так, привет. В Волгограде есть памятник писающей собаке у столба, пишет нам Евгений.
2: Вот, а в тему митинги на тему нам пишут, надо поставить памятник Василию Куленко.
1: О!
2: Это баста.
1: Да, я понимаю,
2: Я просто на всякий случай.
1: Да. А, кстати, в Волгограде памятник ему единственный в натуральный рост. А мы сейчас вот сидели, и Ломанов пришел, мы сейчас обсуждали насчет памятника Ленину. Мне кажется, я видел его где-то сидячим еще.
2: Ты просто давно живешь.
1: То ли давно живу, то ли много картинок видел, а он был вообще всегда во всех учебниках в школе в свое время. Возможно, да, может быть, просто такое путаю слегка.
2: Так, насчет памятника не подскажу, пишут нам. Но в Туле есть мемориальная доска на улице Макаренко, где завалили, так и написано, одного местного авторитета в конце 90-х. Примечательно то, что она там находится до сих пор, и немногие о ней знают, хотя это недалеко от гаражного кооператива, но и содержание на ней соответствует. Братковская.
1: Дима и Алиса, само собой, Игорю Федоровичу Летову поставить памятник. Да, с нами еще нет, но это, конечно, легенда, да. А вот в закрепленных сантехнику, посмотри, пожалуйста, фотографию. Это Омск, центр города, Степановича. Из люка вылезает сантехник, да, как
2: из
1: я
2: люка
1: понимаю?
2: Вылезает из люка.
1: Из люка вылезает сантехник, причем он там в такой каске.
2: Да.
1: В общем, все,
2: колоритный,
1: все как положено. Конечно,
2: достоверный. Вот так. Привет, дорогие ведущие. Самый необычный памятник под Калининградом. Памятник вечной любви. И там два милых скелета. Пишет нам... Наша пчелка.
1: Это я после простуды и Вокс перед
2: выступлением.
1: После съемок. Это мы.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я сейчас испугался от нашего джингла. Да, что-то как-то прям...
2: Это непривычно.
1: Такие горки американские.
2: Особенно под конец дневного эфира, друзья. Совсем немножко времени у нас с вами остается на обсуждение памятников, но мы были бы не мы, если бы мы не добили эту тему до самого конца. У нас в Ставрополе есть фонтан. Пишет нам наш слушатель. Девочка поливает мальчика водой из кувшина. А местные говорят, встретимся у фонтана, где девочка, в общем-то.
1: Я понятно.
2: Да. Ну, да.
1: Я понял, давайте дальше. Я
2: в Симферополе на железнодорожном вокзале сидит расслабленный Ленин на лавочке. Тут я должна уточнить, настоящий или все-таки памятник. Ладно, шучу, все мы понимаем, что это настоящий.
1: Мне тут тоже прислали памятник, где, в общем, Дмитрий и килограмм пельменей. Моя старая рожа и килограмм. Там не килограмм пельменей, там меньше памятник. Но так
2: надеюсь,
1: я уже себе фотку сохранил.
2: Надеюсь, памятник сделан из бронзы, дорогой.
1: Конечно,
2: друг.
1: Конечно, там бронза.
2: А что там сантехник пишет нам? В Москве на Алексеевской бобер из люка вылез в каске. Пишет нам Дмитрий. Дмитрий, 53 года. Слушайте, а напишите, пожалуйста, где? Я там живу недалеко. Я с удовольствием схожу, посмотрю.
1: А я вот против памятников. Дмитрий тоже пишет. Не понимаю, кому приятно стоять в птичьем, ну, вы поняли, гуана. Вот. Или покрываться синим медным купоросом. Или когда тебе студенты или туристы натирают до, в общем, блеска какие-нибудь места. Ну, смотря какие места, Дмитрий, натирают. Понимаешь? Тут как бы тоже. Если прям против шерсти, то не очень приятно. Если по-шерстски, то прям хорошо. Знаете ли.
2: Дмитрий, Алиса, привет из Караганды. У нас в городе есть памятник фразе «Где-где?» в Караганде, пишет нам Тима. А, между прочим, да, есть. Я бывала в Караганде. У меня там, между прочим, две половинки, в общем, наследства у меня там.
1: Хорошо. Так, а вот смотрите, прислали памятник из Воронежа, белый бим, черное ухо, ну, автор, собственно, оттуда, и там еще есть где-то у вас котенок с Лизюкова, тоже есть,
2: да,
1: я вот этот памятник,
2: да,
1: не видел. А, я вот так и не дошел до него, хотя был в Воронеже. Короче, белому биму, черное ухо, в Воронеже действительно, ну, он, в общем, пострадал от рук вандалов, так, злоумышленники пытались украсть бронзовое ухо скульптуры. Ухо пришлось временно снять для, так, реставрации, а неравнодушные граждане тогда даже замотали голову бронзовой собаки бинтом в знак сострадания.
2: О, это мило.
1: Это очень мило,
2: это
1: да.
2: Мило.
1: И чтоб руки отцу... Ой, нельзя такие вещи говорить тем, кто...
2: Доброго,
1: всякий, да?
2: Уважаемые Дмитрий и Алиса. В Тольятти стоит памятник Василию Татищеву, основателю Ставрополя на Волге, где он сидит на коне, и вот невооруженным глазом видно, что это именно конь.
1: А, в этом смысле.
2: Пишет нам тольяттинский таксист.
1: Ну,
2: необычненько.
1: Слушайте, ну, на Манежной площади кони тоже очень довольны тем, что им фонтанами моет все.
2: Они
1: там,
2: очень,
1: да,
2: выразительны.
1: Прям там тоже не ошибешься, нет там кобыл, там все мальчики. Так, в Кронштадте есть памятник блокадной рыбки корюшки.
2: Корюшки.
1: Да,
2: это
1: корюшки.
2: Рыба.
1: А, колюшки.
2: Колюшка, Л.
1: Колюшка, да?
2: Да, да. Это разные другая. Рыбы.
1: И, кстати, насчет вот блокадных вещей в, так, Архангельске, мы как раз там были с Седовым как-то и были на, в общем, набережной Северной Двины, мы там видели памятник тюленю, тоже который, в общем, в годы блокады вот Ленинграда, Архангельска и прочее-прочее, он спас тысячи, просто десятки тысяч жителей, и ему стоит памятник.
2: А я обалдею от мини-скульптурок в наших городах, пишет нам. Это из Калуги космонавтики, тестоеды, там их уже почти 40, а в Калининграде хомлины, а в Питере ангелы, в Чебоксарах герои чувашских сказок и так далее.
1: Ищите где-то в Подмосковье, я забыл, как называется город, может быть, даже Обнинск, там огромное количество памятник павлинам. Вот, ведите, поищите. Все,
2: до свидания,
1: друзья,
2: дорогие друзья.
1: Прощаемся.
2: Пока-пока.
1: Да, в общем, не болейте, дали 10 баллов, счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. «Наше радио». Так
7: звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле сообщили об альтернативных путях перевозки российского зерна в обход Черного моря. Они обеспечиваются в соответствии с поручением Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Пескова, ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Он также подтвердил, что Анкара выдвигала инициативу о прекращении России и Украины ударов по судам в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания механизма, который позволит на постоянной основе обеспечивать безопасность торгового судоходства. Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, сообщили в МЧС. Погибли 4 человека, пострадали не менее 9, четверо госпитализированы. Пожар возник на втором этаже 4-этажного здания на улице Коммунистическая. Жертвами стали 4 женщины, трое из которых были родными сестрами. В торговом центре у них была собственная мастерская по пошиву одежды. Люди спасались из огня, спрыгивая из окна. Внизу очевидцы ловили их в одеяло. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие больше 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Сбер вскоре представит новых человекоподобных роботов, доложил Владимиру Путину глава банка Герман Греф. Сбер готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта, международной конференции, которая пройдет в Москве в конце ноября. По оценке Грефа, за год прошли колоссальные изменения в части использования ИИ. Он уже может исполнять задачи и стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с его перемещением в физический мир. Это роботы, самоуправляемые механизмы и машины. Новый вид пингвинов впервые за 100 с лишним лет обнаружили на Земле. Они обитают на островах Кергелен, в южной части Индийского океана, сообщает Science Daily. Ранее этих птиц относили к папуанским пингвинам, однако генетический анализ показал, что популяция существенно отличается от других представителей вида. Еще 3 популяции, которые считались подвидами, также предложено признать отдельными видами. По оценке исследователей, 4 вида разошлись в процессе эволюции около 300-500 тысяч лет назад. Папуанские пингвины считаются одними из наиболее быстрых плавающих. В воде птицы способны развивать скорость около 36 км в час. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать во вторую половину вторника, в прекрасное послеобеденное время, когда все съеденное уже так это улеглось или укладывается в животики, и думаешь, скорее бы уже домой.
2: Да, это точно.
1: Что?
2: Но мы с тобой заступаем в то время, когда мы домой не можем еще проситься.
1: Нам
2: еще
1: почему? Проситься работать. Мы можем. Кто ж нас отпустит?
2: Это
1: только
2: другой, да.
1: Помнишь, ты, когда был маленький, когда ты был еще Андрюшей, блондином с кудрявой головой, тебя приводили в садик, и ты начинал конючить. Хочу домой. Тебя только приводили в садик,
2: да,
1: а ты уже говорил, хочу домой.
2: Да, поэтому меня, ну да, это правда.
1: Годы идут, ничего не поменялось.
2: Причем еще, знаешь, из садика были шансы, что тебя заберут.
1: Когда... Пораньше.
2: Да. И школы нет.
1: Из института вообще. А из взрослой жизни...
2: Слушай, из института. О чем ты говоришь? Из института можно было уже самому уйти.
1: Ну, да. То прекрасное время, когда...
2: Последнюю пару не пойду.
1: Значит, можно было не пойти на первую, вторую, третью и последующие
2: пары. Был один предмет, когда на него вообще целый семестр не ходил, и ничего.
1: Это прекрасная взрослая жизнь. Ну что, ребята, начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны и в одних мелодиях и ритмах формировались. Андрей Гермиш сегодня зачитает стихи в виде поэзии.
2: Да. В виде поэзии. Ну, вот я просто представляю, как бы это прочитал Есенин. Но нет, я буду читать от себя.
1: Давай от себя.
2: Без тебя, как без неба луна. Ночь так темна, а я холодна. Но не думай, я не грущу. Так я сама хочу.
1: Вот, ребята, стихи в виде поэзии мы вам только что продекламировали, точнее, Андрей Герович. Вам нужно прислать маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Угадались ли, что за песня, кто исполнял? Может быть, строчки припева какие-то всплывут в голове. Ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы,
9: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, с музыкальным заданием, как всегда, все справились. Подавляющее большинство великолепно, блестяще.
2: Класс.
1: И феноменально.
2: Да,
1: да, все. Есть, конечно, несколько вариантов, типа там это «Фактор 2», «Дуэст Винтаж», «Одинокая луна». Не, ребят, песня эта всем вам прекрасно знакома. Сейчас она звучит, и вы поймете, о какой поэзии в виде стихов мы сегодня говорили.

0: блестящие в лучшие годы своего существования, мне кажется.
1: Да, да.
0: Золотой состав.
1: Это точно, абсолютно.
0: Что, ребят, спасибо большое за... Помнишь, когда в фильме «Покровские ворота» Сава Игнатьевич говорил, пришла ко мне одна и говорит, часы, выгравируйте надпись «Спасибо за сладостные мгновения». Так этот группе блестящие. «Спасибо за сладостные мгновения».
1: Да, это, конечно, такая ностальгия, честно говоря.
0: Давайте-ка сегодня мы, ребят, давно мы не устраивали дискуссионный клуб с вами в рамках десятибального шоу. Напомню, что такой дискуссионный клуб – это практически открытая трибуна, где каждый может высказаться. Высказаться по какому-то вопросу, который на повестке дня возникает ни с того, ни с сего. Ну, либо с того и с сего. Вопрос сегодня, что называется, интимного характера.
1: Так, интересно.
0: Дело в том, что...
1: Мыть или не мыть?
0: Ну, прекратите, простите, Андрей Геннадьевич. Ну, интеллигентный же человек. Ну... Что с него взять? Все.
1: Я собрался.
0: Как пишут интернет-издания, фетишистов, любителей БДСМ начнут лечить в российских психбольницах. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список вошли фетишизм, ребят, короче, тут половина чего, если я начну называть, у нас это все запрещено законом, половина вот этого всего. Вот, короче, в общем... Как сказать, свобод волеизъявления, как бы, как сказать, проявление себя в большом сексе у людей станет меньше. Ну, потому что любое подобное проявление могут признать девиантным поведением и отправить человека поколоться.
1: Ну, во-первых, это довольно, мне кажется, спорно, как выявить вот этих вот элементов общества, которые в сплетках ходят. И же, ну, они же дома ходят, они же не по улице шляются. И почему их надо лечить? Может, им так нравится?
0: Ну, есть же специальные магазины, да, где для них продают какие-то там аксессуары. Да, ничего не...
1: Это как, знаешь, защелка в ремень безопасности. Она в каждом магазине продается, хотя и запрещена.
0: Маркетплейсы, вот это, да? Вот все там. Ну, как бы... тут, конечно, вопрос, ребята, интересный.
1: Нет, самое интересное, кто, вот, кто будет их отлавливать, так сказать. Отлавливать,
0: да. А надо ли их лечить?
1: Не, ну, надо ли их лечить?
0: Они же, как бы... Нет, если человек как-то публично это вот все демонстрирует, то, наверное, стоит с ним провести какую-то разъяснительную работу.
1: Если публично, то возможно и лечить, потому что это нарушение психики.
0: А не факт. Может, он хочет так как бы... Ну,
1: перебьется.
0: Привлечь к себе внимание. Может, его мама в детстве недолюбила, и он таким образом хочет...
1: Это психиатрические отклонения, поэтому их надо, видимо, лечить.
0: Психиатрические.
1: Ну, какие?
0: Ну, вряд ли это психиатрия.
1: Психиатрические воды. Ну, что ты?
0: Ну, доктор Фройд бы с тобой поспорил.
1: Ну, он вообще странный был человек.
0: Вот. Давайте сегодня подискутируем. Ребят, как считаете, вот нужно ли лечить этих людей? Ну, потому что, как бы, теперь их будут лечить. Ну, как будут? Да, начнут лечить, пишут... в психбольницах, то есть приравняют
1: психиатрии.
0: К шизофреникам, к клептоманам,
1: ну, и так далее.
0: Параноикам и прочим людям, страждающим душевными расстройствами, болезнями. То есть назовут их, скажем так, этих людей официально признают больными. Лечить, не лечить, тут же у нас как, ну, колхоз, дело добровольное. Хочешь лечить, хочешь не лечить.
1: Да,
0: страдай дома в одиночестве.
1: Ты, смотри, ты, если ты попадаешь на учет, а ты попадаешь после этого автоматом на учет психдиспансер.
0: Ну, то есть их еще на учет начнут ставить.
1: А как же? Ну, если он там побывал, его лечили, таблеточки.
0: То есть вот...
1: Минус у тебя права, ну, я имею в виду водительское удостоверение.
0: Подожди, а чем тебе мешает это управлять автомобилем?
1: Потому что ты стоишь на учете в психдиспансере.
0: Я не шизофреник, я...
1: И что?
0: Ну, условно говоря.
1: Я не говорю, что это может...
0: Он просто может... Может, ему нравится трусы нюхать ношеные. Но он же не шизофреник. У него просто...
1: Зачем его тогда лечить? Пусть нюхает себе.
0: Ну, как бы... Вот.
1: Если не в общественном транспорте, пусть нюхает. Пришел домой, пусть нюхает.
0: Ребят, вопрос дискуссионный.
1: Очень.
0: Хотим узнать, как считаете, нужно ли лечить... Опять же, на это нужно сейчас выделять деньги, какие-то ресурсы, специальных специалистов готовить по их лечению, то есть какие-то медикаменты.
1: Так еще нужны люди, которые их доставят, потому что они могут отказаться. пытаться лечиться.
0: Будут вести некий контроль, учет. То есть участковый, который будет говорить: значит так, у меня на территории, сколько у нас на участковый, по-моему, окормляет 1000 или 10 тысяч человек.
1: Трое с плетками, двое с масками.
0: Типа того, да. А еще 25 стволов нарезных у меня на участке.
1: Ужас какой.
0: Ребят, любопытно ваше мнение. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребята, у нас дискуссионный клуб, в котором мы обсуждаем новость о том, что людей будут лечить, сейчас скажу, любителей, нестандартных, как бы. Ребят, на всякий случай я буду всякую вносить эту ремарку, потому что у нас все это запрещено, порицаемо законом. Вот как написано: любителей БДСМ и фетишистов начнут лечить. На всякий случай ремарка о том, что у нас все БДСМ, ЛГБТ и прочее, это вне закона.
2: Да, это запрещено.
1: Да, давайте...
2: Только вопрос, вот тут пишут нам: добрый вечер, считаю, не надо никого лечить, это не лечится.
1: Ну, знаете, можно купировать некие состояния. Знаете, вот в начале где-то 20 века, где-то до первой половины, для лечения шизофренических расстройств использовался метод лоботомии.
2: Да?
1: Иссечение лобных долей головного мозга.
2: Такое.
1: Когда человек превращался в овощ.
2: В овощ абсолютно.
1: Да, и как бы, и вот он перестал быть шизиком, он как бы он ходил...
2: Да, и, в общем-то, и человеком.
1: Да, и личностные качества.
2: Конечно, личности нету.
1: И это тогда считалось прогрессивным методом лечения.
2: А тут нужно читать пояснение к законодательству. Скорее всего, речь идет о тех людях, которые занимаются всем этим в общественных местах. Вот так вот. Но закон такой, что все может коснуться всех.
1: Закон суров, но это закон.
2: Так, дальше.
1: Если публично, то просто навалять ему и всех делов. Вот и все лечение.
2: Еще, знаешь, вот тоже примерно такое же сообщение. Парни, привет. А вы думаете, почему в деревнях нет вот этих самых и вот этой всякой хрени? Народ по уши уне и занят делом, пытается выжить. А если вдруг какая дурная мысль в голову придет, то дядя сосед, дядя Коля, ставит голову на место. Весь в разврат от безделья и слишком сладкой жизни.
1: Ну, знаете, тут еще такая тема, что, как пелось в песне, никуда на деревне не спрячешься от придирчивых пристальных глаз. Потому что, если ты на деревне, ну, в деревне, не потому что ты живешь там плохо, просто если ты вдруг там начнешь чудить...
2: Да, это будут знать все завтра.
1: Это будут знать все завтра. А послезавтра к тебе уже придет тот самый упомянутый выше дядя и даст тебе люлей.
2: Да.
1: Собственно, чтоб не выделялся из общей массы и деревню не позорил. А причем еще может быть твой родственник, который придет тебе и наваляет, чтоб семью не позорил. Отец, дед или кто-то там.
2: Да, вполне такой может быть.
1: Ребята, интересна ваша точка зрения. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напиваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
17: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
19: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
19: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, продолжим работу нашего дискуссионного клуба, в котором сегодня обсуждаем новость о том, что любители всяких нестандартных любовных утех предлагается... Там непонятно.
2: Там вот не совсем так, я сейчас пробежался по закону.
1: Так.
2: Это не совсем любители утех. Это некая такая дорожная карта для психиатров, какие расстройства считать психиатрическими уже расстройствами. Ага. А вот если там...
1: Если хочешь, чтобы тебе дали ремня, то это прямая дорога к психиатру.
2: Ну, они об этом там не говорят.
1: Ну,
2: они про ремень там
1: подразумевается.
2: Не говорили. Нет, если ты просто один раз ремня дал, то это они, видимо, не воспринимают. А если у тебя...
1: Систематически.
2: Если у тебя страдания без ремня... В общем, сложно, ребята, все.
1: Да. Добрый день. Те, кто лезут в чужую постель, обычно имеют проблемы в своей постели. Но обсуждать чужую постель значительно проще, чем решать свои проблемы. А доктор Фройд, в частности, называл вот это вот все перверсией. Ну, перверсия, если вы копнете чуть глубже, происходит от латинского perversio, что значит перевернутый либо извращенный. Это вот я точно помню.
2: По поводу принудительного лечения сексуальных отклонений. Во-первых, как они собираются выявлять такие личности? Как отследить выздоровление после лечения? А потом вот, собственно, интим — дело лично каждого. Так, например, и как это все влияет на общество? Что делает спальня отдельно взятый человек? Это очередная инициатива от...
1: Ну, понятно. От людей, которые хотят быть инициативными.
2: Да.
1: Ну, все правильно. Во-первых, как выявлять? Ну, то есть, на основании чего? На основании сообщений соседей, на основании...
2: Ну, что?
1: Подожди. Вот ты ходишь, условно говоря, в магазин, который возле станции каждой метро, где стекла черным заклеены. Условно, гипотетически.
2: Хорошо,
1: да?
2: Хорошо.
1: Ты туда ходишь.
2: Хожу.
1: Продавец этого магазина, их обяжут вести некий... кто что купил. То есть, можно в паспорт вас перепишу так? Иванов Иван Иванович купил, значит, плетку, шпоры и седло. Тогда в подарок ковер и телевизор, седло большое в подарок может вручат.
2: И костюм буренки.
1: И сообщила: алло, товарищ капитан, здравствуйте. Иванов купил седло.
2: А капитану это вообще не интересно.
1: А ему больше заняться нечем.
2: Ему вообще это не интересно. Я вообще не понимаю, как собираются... определяй. То есть для того, чтобы...
1: Правильно сказано. Как определить степень излечения? При виде седла начинал орать.
2: Ой, седло не хочу. Вы здоровы. Ну нет, тут есть нюанс. Еще знаешь в чем? Что если человек приходит абсолютно добровольно к доктору-психиатру, вот, и говорит, что вот я не могу, у меня вот так вот без седла не могу, то доктор принимает решение, в какой стадии находится пациент и насколько ему требуется, как, ну, какое лечение ему требуется.
1: Он
2: добровольно пришел.
1: Где ты видел человека, который...
2: С седлом и добровольно?
1: Совершенно верно. Он же получает от этого удовольствие. То есть я получаю удовольствие от поедания орехов. Я не могу прийти к врачу и сказать: доктор, знаете, я ем орехи, выпишите мне что-нибудь. Мне нравятся женщины, выпишите мне что-нибудь.
2: Но это очень-очень-очень сложно. А потом все-таки мне кажется, что принудительно будут лечить людей только, ну, забирать, по крайней мере, с очень жесткими отклонениями, которые, ну, в прямом смысле опасны для общества.
1: Да, считаю, что если такие люди не несут опасности и не двигают в массы, то пусть делают, что хотят, но у себя дома.
2: Да подождите, ну тогда красивое белье можно отнести к таким вещам.
1: Ух ты!
2: Где грань-то?
1: Ух ты, а как ты глубоко... Однако, как ты глубоко копнул-то. А тут-то тоже можно.
2: А вот согласись.
1: Да. Ты с какой целью покупаешь вот эти вот кружевные трусики, да, и вот это вот, да, все? Демонстрировать?
2: Ага.
1: А кому?
2: Ага.
1: А где? Да.
2: И во сколько?
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И снова дискуссионный клуб в деле. Что пишете? Все бы психи лечат только тех, кто спалился.
2: Ну, не без этого.
1: На самом деле, не поспоришь с вами.
2: Наверное, друзья, да. Привет. Судя по опыту, с бездомными собаками лечить и стерилизовать бесполезно. Все равно проявляются. Ну, кстати, да. Бездомных собак меньше не становится.
1: Ну, как вариант, здравствуйте, вечеринка, конечно, нужно лечить в Сибири на лесопилке. И что-то подсказываешь, через полгода будут как новенькие.
2: Ну, наверное, да. Пишут, что тут главное не перегнуть палку. А то можно дойти и до средневековья. В темноте, не снимая ночной пижамы. Вот в этой вот всем известной позиции. А остальные всех в психушку, кто не согласен.
1: Ну, что тут поделаешь. Мое мнение, лечить не надо. Кто чем занимается у себя в спальне, это их дело. Да и вообще неизвестно, к чему такое отправление на принудительное лечение может привести. Поругался муж с женой, накатал на нее жалобу, что она хлеб скупает. Ну, все, или а муж, все, муж
2: да,
1: попал.
2: Да. Так, как вы и сказали, мужчины, если они не отсвечивают своим поведением на улице и не пристают ко мне, то, думаю, не надо их лечить. Бурная, бурных, наверное, буйных, наверное, надо как-то, ну, локализовать, ну, что-то там брать на карандашик. Опять же, ну, знаешь, Андрей Георгиевич, мне кажется, что если выключить вот максимально пропаганду всего вот этого, да, то есть какую бы то ни было пропаганду, в литературе, в художественных каких-то произведениях, там, чтобы у нас фильм сколько-то оттенков определенного цвета не собирал кассовые сборы. Ну, как-то можно, наверное, что-то с этим делать. Ну, мне так кажется. Могу, как бы, не знаю.
1: Вот. Ты знаешь, это, в принципе, вообще очень сложно. Это вообще очень сложно. Но я думаю, что вот кроме дорожной карты для психиатров, во всем то, что мы сейчас обсуждали, нет никакого смысла. Потому что, за исключением, если только жена напишет на мужа или муж на жену что-нибудь прокляп или проседло.
2: Ну, это как бы...
1: Ну, это ладно, это можно участковый, может,
2: разберет. Бытовой экстремизм начнется.
1: Да, да. Да не начнется ничего. Придет участковый. Они уже к этому времени 100 раз помирились. Да о чем ты говоришь?
2: Ну, но участковому все равно придется прийти как-то, придет, отреагировать.
1: Придет,
2: а это время, ресурсы.
1: Да, ну, да.
2: Ну, позвонить, ну, хотя бы сказать, фотки пришлите, ну, там, не знаю, как они там делают, участковый, сейфом с оружейным, фотку пришлите, так и тут. Ой, ребят, спасибо большое за сообщение.
1: Не хотел бы я быть участковым об этом слове.
0: Наша реклама.
3: Моя бабушка курит трубку.
0: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дне.

0: 12+.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Live Hall, Самара. 6+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Столица приняла решение о продлении Таганско-Краснопресненской линии метро в Химки и район Куркино. Протяженность нового участка превысит 5 километров, сообщили в градостроительном комплексе. Там напомнили, что объявленные Сергеем Собяниным планы развития метрополитена предусматривают строительство до 35 года около 35 станций. Из них 12 будут расположены в Подмосковье. На новом участке фиолетовой ветки появятся две станции – Химки возле Куркинского шоссе и конечной Куркино. Продление линии через МКАД позволит улучшить транспортное обслуживание более 450 тысяч человек. Снизится нагрузка на станции метро Планерна, Беломорская, Ховрино, а также Ленинградское шоссе. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году изготовили 15 газорегуляторных пунктов для столичной газовой сети. Инженерное оборудование произведено на собственных мощностях Мосгаза, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Газорегуляторные пункты – это ключевой элемент газотранспортной системы. Они обеспечивают безопасное снижение давления газа, его стабильное поддержание в заданных параметрах и дальнейшее распределение между промышленными предприятиями, социальными объектами и жилыми домами. Серия видеоуроков о построении карьеры в столице опубликована на портале «Молодежь Москвы». В роликах разбирают конкретные примеры и дают практические рекомендации. Курс ориентирован на молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии. В программу вошли такие темы, как составление резюме, подготовка к собеседованию, использование технологий искусственного интеллекта. Первое занятие посвящено изменениям на рынке труда, принципам построения карьерной стратегии и возможностям для профессионального развития. Слушатели получат список эффективных каналов поиска вакансий. Детский городской клуб «Каникулы в Музее Победы» пройдет в октябре с 5 по 9, с 26 по 30 число. Ребят в возрасте от 8 до 13 лет в течение каждой пятидневной смены на Поклонной горе ждут образовательные занятия, спортивные активности, творческие мастер-классы, патриотические квесты и встречи с интересными гостями. Юные любители технологий познакомятся с основами 3D-моделирования и программирования VR-AR. Творческая программа даст возможность попробовать себя в хореографии, музыке и театральном искусстве, освоить навыки ораторского мастерства. Чемпионат Москвы по стрельбе на дальней дистанции пройдет 3-4 октября в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе. Ожидается, что в дисциплине винтовка 100-1200 метров примут участие до 50 лучших спортсменов столицы, сообщили в департаменте спорта. Состязание входит в единый календарный план мероприятий Москомспорта на этот год, что дает стрелкам возможность получить спортивный разряд кандидата мастера спорта при выполнении условий и требований. В рамках чемпионата в зачет пойдут соревнования в двух классах – винтовка с ручным перезаряжанием и винтовка полуавтоматическая. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Или добрый день. Сейчас вот начну спутаться вот в этих определениях
2: времени. Ничего страшного. Мне кажется, что когда смеркаться начинает, наступает вечер.
1: Все. Ну, да. А вообще сейчас будет погода вот не самая хорошая. Говорят, в Москве закончилось бабье лето. Простите, что мы снова про погоду. Ну, как-то вот говорят, закончилось бабье лето и началось какое-то вот это
2: бабья
1: вот...
2: Бабья осень.
1: Ну, типа того.
2: Да. Ну, ничего, ничего.
1: Завтра начнутся ливни, в Москве до 5 ведер на квадратный...
2: То есть ведра надо доставать?
1: Ну, в ведрах теперь синоптики высчитывают. Не, я где-то прочитал просто в новостях.
2: Я сегодня смотрел.
1: Калоши надо доставать. Есть у тебя калоши?
2: Калоши? Ну, есть вот эти, скажем так...
1: Непромокаемая обувь.
2: Ну, резиновые калоши для дворика, во дворике ходить.
1: Саба, что ли?
2: Да нет, ну они литые, они как калоши именно сделаны, только из мягкой уже современной резины.
1: Как калоши на литье.
2: Кстати, да.
1: Раньше резина на литье была, теперь калоши на литье.
2: А у тебя есть?
1: Нет, кстати, у меня вот с непромокаемой обувью.
2: Ну, тебе не надо, потому что калоши только вот во двор хорошо выходить. Далеко в них не пойдешь.
1: Ребята, час этот традиционно будет посвящен розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно. У нас будут два игрока. Будет каждому задано по 10 вопросов за минуту времени. И у каждого будет возможность отличиться в этой игре, забрав себе... титул. Так что наберитесь терпения, буквально через несколько минут мы вас пригласим уже в игру.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мы готовы пригласить вас в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд».
2: Нужна кодовая фраза.
1: Сейчас мне вспомнилось потрясающее произведение для младших научных сотрудников, написанное Аркадием и Борисом Стругацкими. «Понедельник начинается в субботу», где был такой... Модест Матвеевич Комноедов.
2: Да, да.
1: Который в данном случае еще говорил: «Вы это прекратите!» Да. «Ребята, вы это прекратите!» «Вы это прекратите!» Автор 23-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах. Отправляйте любым удобным вам способом, и буквально через несколько минут начнем играть.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет принимать участие Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Как делища?
3: Нормально.
1: Нормально. Ну и хорошо.
2: Нормально.
1: Готовы побороться за титул?
3: Попробуем.
1: Кого хотите избрать своим экзаменатором, Павел? Есть пока вариант выбрать. Андрей Германович, одна штука. Игорь Владимирович, одна штука. Выбирайте.
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо.
2: Я же испугался сейчас, что будет Игорь Владимирович полтора
1: землекопа. Эй, давайте начнем.
2: Давайте.
1: Минута времени, поехали. В какой стране была образована рок-группа Мегадет?
3: США.
1: Правильно. Сколько частей в тетралогии?
3: 4.
1: Правильно. Одинаково ли строение правой и левой почки человека?
3: Нет.
1: Одинаково. Когда правила китайская династия Цин? В нашей эре или до нашей эры?
3: В нашей.
1: Правильно. Кто из литераторов придумал осоль?
3: Грин.
1: Правильно. Как пишется наречие где-то? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Через дефис.
1: Правильно. Сколько букв А в слове паранормальный?
3: 3.
1: Правильно. Столицей какого государства является город Баку?
3: Азербайджан.
1: Верно. Какое литературное произведение не повествует о жизни лошади? Холстомер, изумруд или крыжовник?
3: Изумруд.
1: Крыжовник. В каком виде спорта является пятикратной олимпийской чемпионкой Наталья Ищенко?
3: Синхронное плавание.
1: Ого, ничего себе. 8 из 10, Андрей Германович.
2: Yeah.
1: Давно мы такого не наблюдали. Ты говорил, вопросы.
2: Ну, мне кажется,
1: сидели.
2: Синхронное плавание это просто было.
1: Ну, какая разница?
2: Но успешно.
1: 8 из 10,
2: здорово.
1: Павел. Блестящий результат первого раунда. Спасибо вам. Хорошего продолжения дня. Мы в скором времени озвучим вторую кодовую фразу. Посмотрим, на что будет способен второй игрок. Ну, не знаю, Андрей.
2: Да, ну.
1: Я впечатлен.
2: Я тоже.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы озвучить вторую кодовую фразу для того, чтобы вы могли принять участие в розыгрыше титула «Умника дня».
2: Не будет у меня продолжения какой-то логической. Твоя кодовая фраза будет абсолютно своя. Что-то мне вспомнился фильм «Курьер», помнишь, там этот прекрасный...
1: Почему там... Ой, ты мне обратился за помощью, извини.
2: Не-не-не, там был прекрасный диалог, когда Ваня говорит: а что, обольстить вашу дочь, жениться на ней, получить связи. И там такая есть прекрасная цитата: найдете же возможность и в институт меня пристроите, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараетесь купить, а, Агнесса Ивановна? Давайте так, а, Агнесса Ивановна, будет звучать вторая кодовая фраза. Там,
1: да, такой, а, восклицательный знак, Агнесса Ивановна. Просто... И вот если бы ты обратился ко мне...
2: Ну, уже все.
1: Обратился... Нет, я просто... Ну, у нас есть время.
2: А, давай.
1: Один из
2: ребят,
1: любим...
2: Агнесса Ивановна. Да,
1: да. Это вот автор 23-го сообщения будет вторым игроком. Я просто вспомнил. У меня есть потрясающий вот этот элемент в книге, в повести «Понедельник начинается в субботу». Я все время, когда до него дохожу, меня начинает разрывать. Это когда кот-ученый ходит, который страдал склерозом.
2: Да, да, да, да.
1: И жил там, значит, звали его... предположим, Плоек туда-сюда качует. И это прям очень хороший литературный...
2: Ребят, перечитать надо. Хорошее произведение. Я вот хочу взять и перечитать.
1: Мы к Агнессе как...
2: Да, а? Агнесса Ивановна.
1: Агнесса Ивановна, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Александр. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Александр, ваш соперник Павел сыграл с результатом 8 из 10. Результат внушительный. У вас с Андреем... Да, у вас с Андреем Германовичем будет минута и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
1: В каком виде спорта является шестикратной олимпийской чемпионкой Лидия Скубликова?
3: Может, биатлон?
1: Конькобежка. Какой из литературных произведений не повествует о жизни собаки? «Зов предков», «Джерри Островитянин» или «Тени забытых предков»?
3: Ну, пусть второе.
1: Третье. Сколько букв «О» в слове «офтальмология»?
3: Три.
1: Правильно. Столицей какого государства является город Душанбе?
3: Таджикистан.
1: Правильно. Как пишется наречие «ненароком»? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Слитно.
1: Правильно. Кто из литераторов придумал «Громозеку»?
3: Нет, не скажу.
1: Кир Булычев. Когда жил император Цинь Хуанди? В нашей эре или до нашей эры?
3: Наверное, до нашей.
1: До нашей эры, правильно. Одинаково ли строение правого и левого легких у человека?
3: Да?
1: Нет.
2: Нет. Нет. Левая легкая чуть меньше, по-моему, имеет. Короче, на одну долю меньше, потому что там сердце.
1: Это примерно
2: сердце.
1: Как боковые куфры у мотоцикла. Одному мешает глушитель.
2: В данном случае мешает сердце.
1: Глушитель – это чуть другая. Если вы понимаете. Спасибо большое, Александр. Хорошего продолжения дня. Титул мы сегодня получаем.
2: Сейчас выдадим.
1: Глушитель ему мешает. С резонатором.
0: Наше радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, ребят, напомним о том, что пятничный выпуск «Пиктории» вчера был уже опубликован.
2: Да, вчера уже был.
1: В социальной сети ВКонтакте, в сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». А то вы нас спрашиваете, где взять, где взять. Ребят, стараемся выкладывать по мере возможности. Правда, вот «Робинзон Крузо». Ну, боюсь, что...
2: Ну, ребят, мы попробуем. Вчера спрашивали, где «Робинзон Крузо». Так где? Получилось,
1: где,
2: что...
1: Где «Робинзон»? Где «Робинзон»? Где?
2: На острове. Где? Где?
1: На чудо-чудо-острове. Дело в том, что, ну, когда есть возможность, мы, конечно же, выкладываем. Так что, если...
2: Ну, просто для этого нам нужно обратиться к архиву эфира. А это не всегда...
1: К архивариусу. Архивариус сейчас в отпуске. День рождения отметил, на сообщение не отвечает. Хорошо, видимо, отвечался архивариус.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Live Hall, Самара. 6+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты предложат Москве и Киеву остановить удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике, заявил госсекретарь Марко Рубио. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как пояснил Рубио Fox News, речь идет о заморозке в плане прекращения атак. По словам госсекретаря, США готовы сделать все возможное для прекращения конфликта на Украине. 14 сентября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно прекратить удары по энергетическим объектам, однако стороны этого не подтверждали. При этом в Кремле предложение президента США назвали хорошей идеей. Смертоносное автономное оружие переходит из разряда научной фантастики в военную реальность, а люди все чаще передают часть контроля машинам. Об этом предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Он также обратил внимание на несоответствие между стремительным развитием технологий и системой глобального управления. По словам генсека, международные институты по-прежнему во многом отражают расстановку сил и интересы ушедшей эпохи. Он заявил о необходимости разработки гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта. Генсек ООН подчеркнул, что страны, где ИИ наиболее развит, несут наибольшую ответственность за аккуратное использование таких технологий. Российская вакцина против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце месяца, сообщил производитель препарата. Производство вакцины полного цикла запущено в октябре прошлого года на мощностях биомедицинского комплекса в Кировской области. В будущем году там же запустят второй участок производства препарата против папилломы. Это позволит масштабировать выпуск вакцин, после чего их производство составит более 3 миллионов доз в год. Вирус папилломы человека – одна из самых распространенных инфекций в мире, однако заявления о возможной пандемии этого заболевания не имеют научного подтверждения, отмечают специалисты. Ракету-носитель «Союз-2-1Б», который использовалась ранее для вывода на орбиту космических аппаратов, адаптировали для запусков грузовых кораблей «Прогресс-МС» Международной космической станции, сообщили Роскосмосе. Это позволит в дальнейшем доставлять к МКС, а также к будущей российской орбитальной станции, больше полезного груза и расширяет линейку ракет, пилотируемые космонавтики, пояснили в госкорпорации. Использование ракет «Союз-2-1А» для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полетов к МКС будет продолжено. 16 сентября эта ракета впервые и запустила к МКС грузовой корабль «Прогресс-МС». Презентация «Концерт новых детских песен», созданных юными талантами совместно с профессиональными авторами, прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. Произведения прозвучали на разных языках народов России в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова под управлением заслуженного артиста России Анатолия Кислякова. Дети написали песни на разных языках, от осетинского до чувашского. В концертной программе также прозвучали уже ставшие классикой детские произведения, в том числе «Крылатые качели» Евгения Крылатова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья. Вот тут на проект нам прямо сообщение прилетело. Так. Десятка, приветище.
1: Привет.
2: Накиньте тему для общения.
1: А, легко. Ребята, час у нас традиционно про вас, про нас и про горгаз.
2: Мосгаз.
1: Мосгаз. Вот, дело в том, ребят, что если верить последним сообщениям новостных агентств, сейчас у нас в России снова набирает популярность трилогия, или сколько она, тетралогия «Сумерки».
2: Mm-hmm.
1: Вот это вот, где Кален, потом вот этот девочка, мальчик, один вампир, второй оборотень, вот этот вот любовный треугольник, Амур де Труа, вот это вот все.
2: Где она набирает опять?
1: А ее в кинотеатрах начали показывать.
2: А, понятно.
1: Поэтому как бы, ну...
2: Те, кто не видел, увидели.
1: Не, просто, на мой взгляд, ну вот, с девочковой точки зрения, «Сумерки» — это прекрасно, вот когда, знаешь, вот хочется что-то посмотреть, но давно ничего не... Ну, такой кинопромышленность ничего не выпускала. Включаешь «Сумерки», любой фильм, и смотришь, в принципе, ну, нормально.
2: Я не смог. Мне не зашли «Сумерки». У меня Даша
1: ну,
2: тогда...
1: Ну, ты не девочка.
2: Да, у меня Даша тогда прям с ума от них сходила. Да. Говорит, папа, посмотри. Я сел, посмотрел одну серию, честно. Угу. Вторую. Я говорю, ну, это все-таки для вас, наверное.
1: Я вот фильм. Просто к чему? Я к тому, что когда, вы знаете, вот хочется что-то посмотреть, но ничего нет в прокате или где-то, я включаю всегда... «Властелин колец». Беспроигрышный вариант. Всегда. Любую из трех частей, ну, классической Питера Джексоновской, не вот эти вот, которые потом там доснимали про «Хоббитов» еще. Вот, ну, и любую серию у меня на два часа, я прекрасно провожу время, вместе с Фродом мы путешествуем, несем кольцо, едим солонинку, и вот это вот все. Ребят, вот фильмы, которые вам, в принципе, вы можете включить с любого момента.
2: Фильмы или сериалы?
1: Неважно. Кинематографическое произведение, которое можно включить с любого момента, там, отмотать хоть...
2: Российский «Шерлок Холмс», «Доктор Хаус», сериал «Грань» и сериал «Вечность». Могу включить с любой серии и получать от этого удовольствие.
1: Ребят, а что можете вот включить вы? Фильм, либо какой-то сериальчик, чтобы, ну вот, с любого момента и получить удовольствие. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
5: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: привет! Это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о дуэтах. Узнаем, с кем записала фит-группа «Есть что сказать» и с кем команда «Норма Тейл» переосмыслила одну из своих песен. Группа «Есть что сказать» записала совместный трек с Найком Борзовым. Песню под названием «Ведь нас нет». Историю создания композиции мы узнали у лидера группы Алексея Антонова.
1: На самом деле история песни «Ведь нас нет», ее создание довольно интересно и спонтанно одновременно, потому что я, помню, летел в самолете из Питера в Москву, переслушивал любимые песни Найка, это «Нузинам», «Приснится мне, что я тебя люблю», последняя песня, и почувствовал, что хочу написать ему, предложить познакомиться, поработать, и Найк ответил: «Круто, давай», и все. Я прислал несколько песен на выбор, и одной из наработок тогдашних у нас была песня «Ведь нас нет», и именно ее мы начали дорабатывать. Найк нам помог в реализации ритм-секции, мы подкорректировали барабаны, где-то на бас накинули эффекта классного, поэтому было очень круто, и было одно удовольствие работать с таким человеком, и было одно удовольствие реализовывать такую, именно эту песню, такую вечную, о любви, о жизни, о смерти, о каком-то духовном фундаменте. Вот, поэтому мы гордимся этой песней, и я лично очень счастлив, что она получилась такой, какой получилась.

0: Сингл уже доступен на всех цифровых платформах. Группа «Норма Тейл» и «Сказки черного города» записали совместный сингл «Манекен 2». Трек вошел в новый альбом «Норма Тейл. Кто старое помянет», который вышел 18 сентября. В трек-листе пластинки новые версии уже знакомых песен, и композиция «Манекен 2» тоже получила новое звучание в дуэте. Подробности узнали у самих музыкантов.
1: Песню «Манекен 2» мы постарались сделать еще более похожей на маленький нуарный детектив. Я добавил больше деталей, мрака, создавая ощущение, чтобы слушатель провалился внутрь этой истории. А голос Николая из «Сказок черного города» очень круто подчеркнул эту гнетущую атмосферу. С ним песня стала звучать еще кинематографичнее.
2: Меня сразу привлекла мрачная, гнетущая атмосфера этой композиции. Она буквально затягивает с первых секунд. Вся запись прошла как на одном дыхании. Добро пожаловать в урбанистический тошнош наш наш

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили с вами обсудить кинематографические произведения, которые можно вы можете открыть с любого момента, с любого сезона, с любой серии. Смотреть, и они как-то вот не надоедают, хотя смотрены уже, пересмотрены
2: и засмотрены. Да, затасканы, можно сказать. Несчитанное количество раз смотрела сериал «Теория большого взрыва» с любой минуты, любой серии. А также сериал «Друзья», фильм «Элвин и бурундуки», только первая часть. Ну и, конечно же, нашу советскую классику.
1: Привет, «Терминатор вечен». Вот не знаю, вот, ну, первый...
2: Не, первый так себе.
1: Второй?
2: Второй. Второй, конечно, я считаю, что второй был шедевром.
1: Это где жидкий
2: этот, да. Это что-то. До сих пор ведь смотрится как...
1: Так что-то, да.
2: «Неуловимые мстители», кроме короны Российской империи, и «Свадьба в Малиновке», а мне всего 39.
1: А что, корона Российской империи тоже нормальный, там как бы есть элементы смешного. «Гарри Поттер», всегда как в первый раз.
2: Угу. «Для меня это место встречи изменить нельзя, для мужа в августе 44-го».
1: Кстати, ну, в августе 44-го я все время смотрю вот в мае, ну, где-то вот ближе к Дню Победы. Только не вот этот вот август новый, который, а вот...
2: Тот классический.
1: А вот тот, что с Галкиным, ну, прям вот... И дух книги передан максимально близко. И актерская игра, конечно, это что-то. «Отчаянные домохозяйки», 12 раз смотрела и еще могу.
2: Продолжаю с вами общаться после «Умника дня», экзаменовался у Андрея Германовича. Я вот с любого момента, в любой момент смотрю и кайфую с «Дживса и Вустера», британский медийный сериал 90-х с Хьюри Лори и Стивом Фраем в главных ролях. Александр пишет нам из Калининграда. Саша, если вы не читали саму книжку, я вам очень рекомендую Вудхауза почитать. Потому что...
1: А мне что-то сериал, я как-то начал его смотреть. Начало было смешно.
2: Он до середины просто бомба.
1: А потом
2: автор сдулся. Ну, это Вудхаус сдулся.
1: Потом просто, как-то смотришь и вообще ни о чем. Денис из Ставрополя. «Брат» и «Брат 2» вне конкуренции. Точка.
2: «Подсел на приключения Пети и Волка» от «Союз» мультфильме. Мозг разгружает, настроение улучшает. А так в детстве смотрел сериал «Скользящий».
1: Ничего не смотрел. «Сердца 3». Наизусть с любого момента под любое настроение. «Сердца 3» это вот с...
2: Не то? Да, это «Вперед, Гардемарина».
1: Нет, «Сердца 3». Ну, то есть примерно тот же самый состав там.
2: И тот же самый сюжет.
1: Нет, сюжет там другой.
2: Они путешествуют.
1: Синьорита Леонсия там какая-то.
2: Она никак себе мужика там выбрать не может.
1: Ну, типа того, да. Один Морган, второй Морган. Ну, один...
2: Один богатый, другой...
1: Один такой Индиана Джонс, а второй такой, ну, типа... Ну, не Индиана Джонс.
2: Нет, ну, он такой, он очень аристократичный.
1: Ну, я
2: его один раз смотрел.
1: Не, я просто, когда читал это все, я прочитал, прежде чем. А потом я узнал о том, что Джек Лондон злоупотреблял алкоголем. И я тогда понял, как родилось это произведение.
2: Они все злоупотребляли алкоголем.
1: Просто я когда читал «Сердца 3», у меня были варианты, в смысле... Он же умер еще, ну, вот там какой-то герой, он же погиб там еще в начале, в первой половине книги, как он воскрес. А потом я узнал, что Джек Лондон злоупотреблял алкоголем.
2: А Хемингуэй?
1: Не, ну, у Хемингуэя хотя бы не было логических нестыковок. У Лондона там прямо кошмар.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана-Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана-Про.ру».
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
7: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
19: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и еще, ребят, почитаем ваших сообщений, что можно смотреть. Буквально вот с любого минуты включаешь, и все.
2: Добрый вечер, короли вечернего эфира. Добрый. Первое, о чем говорят мужчины. Любая часть. Второе, это человек с бульвара Капуцинов. И третье, сердца трех.
1: А Мимино? Сначала думай, потом говори. Игорь из Таганрога, да? Ты любишь дольма? Нет, это потому что вас не умеют готовить дольма. Эти вот разговоры армянина с грузином в кузове, это прям вот что-то...
2: Ой, это, кстати, как бы про бикмак. Это же, мне кажется, у нас уперли. Криминальное чтиво, когда это появилось.
1: А, кстати, не исключено, не исключено.
2: Давай-ка мы как-нибудь займемся этим и сделаем сверку.
1: Давай, давай.
2: Очень похоже.
1: Red и Red 2, когда надо перезагрузить голову,
2: да. Ой, вообще,
1: Карибского моря первый
2: вообще,
1: вечер.
2: Red это просто огонь.
1: Пора доставать свинку.
2: Пора доставать свинку. Убойная сила. Первый, третий сезон «Улицы разбитых фонарей», первый, пятый сезон. Кстати, «Улицы разбитых фонарей» прекрасный был сериал.
1: Не, вот тогда он был, да. Начальник, когда торопись, макарошки.
2: Когда он, простите, в нормальной ментовке был снят, где вот эти ободранные кабинеты были.
1: Мухомор.
2: Мухомор сидел, да. Все было по чесноку.
1: Там, когда вот там появились уже другие актеры, ну там вот актерский состав сменился, да, когда Казанова там исчез.
2: Видите, видите, здесь никого нет, видите, здесь никого нет. И в этом кабинете никого. Все ищут вашу шапочку.
1: Да. «Звездные войны», «Назад в будущее», никогда не стареющая классика.
2: Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ» всегда в закладках включил и завис на несколько серий, пишет нам вот такой вариант.
1: Ох, вот он как бы вот, если мы берем МЭШ, да, вот он как раз из тех сериалов, которые начинался очень нудно, а потом вот как-то вот он к середине где-то уже разошелся, когда у них этот санитар появился, который себя мнил женщиной. Ну вот, как, вот туда добавили немножечко фарса, и он стал уже смешным.
2: В детстве «Альф» смотрела и сериал «Аптека». Слушайте, я «Альфа» и до сих пор могу на любой серии включить. Это очень потешный и очень оригинальный, мне кажется, сериал.
1: Ну, бедный котик, который он всю дорогу пытался съесть.
2: Там было один, и второй, и третий.
0: Наша реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком/18+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Интерны. Люблю даже засыпать под них.
1: Самый быстрый из индиан. Лучший фильм, наверное. Хороший фильм, хороший.
0: Да, да, да. Из фильмометров могу смотреть «Вечное сияние чистого разума» и сериалов «Как я встретил вашу маму».
1: У меня это сериалы «Каменская», а из наших и «Благие намерения», из не наших, пишет Настя.
0: «Форрест Гамп» с любой минуты.
1: Хороший фильм?
0: Да, отличный.
1: «Соловей разбойник». Ну, вот не знаю.
0: А мне очень... Охлобыстинский?
1: Да.
0: Очень мне нравится.
1: Не, ну раз, ну два, ну...
0: Зачем вам это оружие? Его спрашивают. Его для этого и скрутили. Да, да. Там тексты прекрасные.
1: Как я скучал по тебе, веселая железка.
0: Да.
1: «Привет, короли». Из советских «Девчата», а из иностранных «Пятый элемент» могу смотреть бесконечно.
0: «Пятый элемент» — прекрасный фильм. Так, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Наш фильм. На втором месте «Доктор Хаус». Ну, «Доктор Хаус» много написали.
1: Мультсериалы «Букашки» и «Барашек Шон». Ты смотрел когда-нибудь «Барашек Шон»?
0: Нет.
1: Да ладно.
0: Нет.
1: Это слепленный из пластилина мультсериал.
0: А, смотрел,
1: Это это прям, ребят, это реально смешно, местами даже иронично. Если не смотрели «Барашек Шон», рекомендую.
0: «Форсаж» и почему-то «Форсаж 3». Ну и «Риддика», «Черная дыра», «Хроники Риддика», вторая часть.
1: Кстати, «Черная дыра», «Хроники Риддика». И даже третий «Риддик», несмотря на то, что, в принципе, он как бы, ну...
0: Уже не «Риддик».
1: Не, ну, «Риддик» уже не тот, да. Вин Дизель, точнее.
0: Да уже... Вин Дизель прекрасен,
1: не трожь. Он не торт, он сладкая
0: не
1: булочка. Отъела.
0: Ну, отъела, ел.
1: Фильмы смотрятся хорошо. Ребят, спасибо за ваше сообщение.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей и будут приняты уже осенью. Министр финансов Антон Силуанов сегодня назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение оборонной безопасности. По словам Силуанова, самое главное – не допустить, чтобы люди почувствовали это. Концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. Соединенные Штаты намерены продолжать предпринимать усилия для урегулирования украинского конфликта, считая его преодоление лишь вопросом времени. Об этом заявил вице-президент Джей Девенс. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским позднее на текущей неделе, после чего будет обеспечен какой-то хороший прогресс. Сам президент США в своей соцсети призвал сегодня к завершению конфликта на Украине и отметил, что от него страдает весь мир. Трамп назвал его нелепым и нескончаемым. Постоянные представители 27 стран Евросоюза достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их информации, ограничения будут сняты при условии, что ни одно из государств ЕС не выдвинет возражение в течение ближайших часов. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении на 3 года санкций в отношении 1000 других российских физических и юридических лиц. Ранее действие этих ограничений продлевалось на 6 или 12 месяцев. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил на совещании в правительстве, что обратился в Следственный комитет с заявлением о незаконном проникновении в его частную жизнь. Об этом, по его словам, стало известно из показаний Марата Самойлова, адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который был задержан по уголовному делу. В переписках адвоката в телефоне есть информация о поиске компрометирующей информации в отношении главы региона и правительства, отметил Хабиров. Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче. Армейцы организуют заключительный матч бразильского форварда 26 сентября на веб-арене. Легенда в городе, значит, прощальный матч уже близко, говорит в сообщении клуба. В марте Лав провел последний матч в профессиональной карьере, забив за клуб «Ретро» из Бразилии. Лаву 42 года, с 2004 по 2012 годы и в 2013 году он выступал за ЦСКА. С армейцами бразилец 3 раза стал чемпионом России, 6 раз выиграл Кубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. В финальном матче турнира против португальского спортинга бразилец забил 3-й гол красно-синих. Бразилец занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас будет автомобильный час, потому что тема сегодняшняя тема топлива, на мой взгляд, актуальна. Мы пригласили экспертов поговорить на эту непростую тему, что ждет автолюбителей, что будет выходить из строя в автомобилях, потому что никто лучше не расскажет, чем люди, которые в этом хорошо разбираются.
2: Мы да, сейчас так что сегодня ненадолго... у нас будет в прямом смысле импровизированный гараж.
1: Да, однозначно.
2: Всем, кому не безразлична судьба четвероногих коней, четырехколесных коней... Присоединяйтесь.
0: Наше радио. Музыка

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер программы ООО «Научно-производственная торговая компания «Супротек». «Супротек» — инновационные продукты для вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. Ну и, наверное, пора представить гостей. В студии у нас сегодня Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий и автоблогер, написано. На самом деле, я знаю, что ты еще и все-таки ведущий программы
2: Утилизатор.
1: Да. Да, не просто ведущий, еще и вдохновитель, автор, творческий автор.
2: Да, и так далее.
1: И Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист и автомобильный эксперт. Добрый вечер, друзья.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем все-таки наш разговор с того, что если удалось заправиться, я про бензин, естественно, говорю, если удалось заправить бензиновый автомобиль, то, отъезжая с заправки, что нужно делать? Надо уже сразу слушать или не надо уж так прям бояться?
3: Ну, первых 300 метров точно проедете,
1: потому что на старом топливе.
3: А дальше тут уже как повезет. Если вы заправили качественное топливо, то ваша машина не подведет, и она действительно поедет дальше.
1: Но появляются ли сразу после заправки какие-то симптомы, на которые стоит обратить внимание и, может быть, прекратить движение и уже понимать,
2: Вызывать эвакуатор,
1: потому что эвакуатор это дешевле, чем капиталий двигатель.
3: Это совершенно верно. Через 2-3 километра, если у вас пропадает первая симптоматика, это пропадает тяга. То есть на педаль газа машина реагирует не так хорошо, как до этого ехала. То уже здесь стоит задуматься и лучше перепроверить. То есть отправиться в ближайший техцентр или техцентр, который вы доверяете. Да? Ну и второе, это, конечно, посторонние звуки. Если появились детонационные какие-то стуки в двигателе, да, вот как раньше на карбюраторных двигателях, когда зажигание не правильно выставлено, да, пальцы, говорят, стучат, да, вот это вот дизеление или посторонние металлические звуки, они говорят о том, что лучше прекратить.
1: То есть не попали в зажигание с октаном, да?
3: С октаном, угу. Да.
2: И если, кстати, на современной машине уже началась детонация, вот такие вот, ну, простуки, то это уже вообще беда, я хочу сказать. Ну, потому что там электроника старается все подвернуть. Это мы раньше выходили, крутили трамблер, а там уже выставляют.
1: Раньше было проще. Выставил на глазок, перестал стучать и поехал.
2: Да, и поехал. А сейчас уже
3: все. До ближайшей горочки.
2: Ну, там опять она подстукивает, вот. Многие вообще уверены, что это реально стук пальцев поршневых. Ну, как бы нет. Это просто это... Ты расскажи, что такое детонация, чтобы было понятно.
1: Да.
2: Вот детонация — это важный момент, потому что это же взрывы.
3: Это взрыв, который заставляет поршень биться о стенки цилиндров. Причем с достаточно большой интенсивностью. Отсюда появляется повышенный износ юбки поршня и даже задиры. То есть, в принципе, даже может двигаться.
1: То есть, он в разные стороны расшатывается, да, говоря простым
3: словом. Поэтому появляется в цилиндрах эллипс, так называемый. А если у вас машина с непосредственно впрыском, то это катастрофа может произойти еще глобальнее.
1: То есть это уже с системой впрыска произойдет?
3: Система впрыска, да, может подвисание иглы. Я зачастую видел, как шатун выходит подышать на воздухом.
1: Так,
2: это какая-то терминология. Можно простыми словами? Что такое явление детонации? Это несвоевременное воспламенение бензовоздушной смеси.
1: Детонация — это, в принципе, воспламенение.
2: Смотрите, то есть топливо должно в камере сгорания воспламеняться в определенный момент, при определенном сжатии.
3: Да, когда достигается.
2: Что происходит?
3: И равномерно.
2: Да, и равномерно. Здесь, значит, у нас пошел поршень наверх, и в какой-то момент, там, когда не должно это быть, происходит взрыв. Микроразрыв в одном месте, потом еще один, там, и дальше он идет еще один, и вот это все, он не так идет наверх. То же самое, он идет вниз. Вот это все как раз
3: происходит. То есть не планомерный взрыв, а постепенно нарастающий.
2: Да, и вот это, вот оно происходит.
1: А почему это происходит? Почему разные топлива по-разному себя ведут? Почему нельзя заливать, вот, хотя на многих сейчас китайских автомобилях написано, допустим, 92-й, почему его нельзя заливать? Что происходит в двигателе? Какой процесс?
3: Ну, здесь заливать нельзя, если китайский производитель заявил, что он может работать на октановом числе 92, то, соответственно, программное обеспечение или корректировка углов зажигания, впрыска и тому подобное, то есть она знает, как управлять этим детоном. то двигателю ничего не произойдет. То есть она будет поджигать смесь чуть раньше, чуть позже. Тут уже в зависимости от того, какая смесь будет готовиться.
1: Ну, я правильно понимаю, что система ориентируется на детонацию?
3: Конечно.
1: И потом делает корректировки по...
3: Стоят датчики детонации, да, которые постоянно слушают, какие взрывы происходят. И, соответственно, есть программное обеспечение, так называемая топливная карта. Что, угу, при каких моментах вести себя? Где-то закручивать зажигание, где-то, наоборот, больше топлива дают. И вот это идет корректировка. Плюс еще кислородные датчики, так называемые лямбда-зонды, которые позволяют эффективность воспламенения этого топлива. И когда вот этих показаний не хватает, когда она выходит за пределы, у нас происходит неконтролируемое, соответственно, разрушение двигателя фактически. Так называемая детонация, check engine и, к сожалению, дорогостоящий ремонт.
2: Какая грусть. Вот сейчас тут прозвучало слово «топливная карта». А если эту топливную карту взять и расширить дельту ей в ту сторону и в другую?
1: До дизеля.
2: Ну, чтобы, да, от дизеля до сотого.
3: Потому можно у нас такое? Уже получится гоночный автомобиль, как это делают спортсмены.
2: То есть чисто теоретически производители автомобилей такое могут сделать? Или
1: что, до 76-го, до 80-го?
3: До 80-го. До 20-го года это наши программисты это умели делать, менять топливные карты, поэтому появлялись некое подобие стейджев 1, 2, 3, где топливная карта корректируется. И особо пытливым умам там действительно можно было заставить машину работать на 76-м бензине. Да? Но зачем? Эффективность этого агрегата, она снижается в разы. То есть вы, помимо того, что уменьшаете ресурс любым стейджем, вы еще и разрушаете его.
2: Вот теперь все стало понятно. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с экспертами обсуждаем проблемы, которые могут возникнуть при использовании разного топлива на современных и не очень современных автомобилях. Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий автор программы «Автоутилизатор». И Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист и автоэксперт, сегодня у нас в студии. Пытаемся разобраться. Вот если мы не будем залезать глубоко в какую-нибудь химию, физику, если на пальцах объяснить, у нас теперь выпускается бензин с низкими экологическими классами. Эк-3, Эк-2 даже, насколько я понимаю, в том числе. Чем это грозит старым автомобилям с простыми примитивными системами управления двигателем, да и самими моторами простыми, и суперсовременными, там, не знаю, гибридными или с непосредственным впрыском моторами? Что ждать?
2: Ну, давайте, если мы в химию не будем углубляться, а прям на пальцах объясню. Современный автомобиль, который сейчас выпускается или приезжает, это все-таки Евро-5, Евро-6.
1: Да.
2: Да, то есть на современном, если возьмем немецкие автомобили, там я видел, где уже по 3, по 4 EGR стоит. То есть это выхлопные газы подмешиваются назад во впуск, тем самым уменьшают температуру воздуха и тем самым снижают токсичность выхлопа. Плюс каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры. Это вся экология, которая заботится о наших легких. Вот первыми пострадают эти автомобили. Потому что повышенное содержание серы негативно будет влиять на смесеобразование, на горение, и, соответственно, катализаторы не смогут переварить, дожечь несгоревшее топливо.
1: Хорошо, тогда у меня есть вопрос. Раньше мы делали такую пакость. Мы этот катализатор вырезали,
3: ставили заглушку,
1: гофру ставили туда и катались дальше. Просто, нет, я не шучу. Дело все так в том, что если катализатор приводит... Это же... схема такая.
3: И начинается, плюс 5 лошадей было.
1: Начинает разрушаться катализатор. Да. Все это разрушает двигатель в итоге.
2: Да.
1: А если его убрать?
2: Хорошо. В современных машинах это не получится сделать. Потому что в предыдущих поколениях автомобилях, которые там Евро-4, Евро-5 и Евро-6 там начинает до 21-22 года, там блоки управления двигателя открытым кодом. То есть их можно было прошить и действительно убрать...
1: Галочку поставить.
2: Галочку поставить, да. Убрать оценку лямбда-зонда за катализатор, который показывает эффективность работы нейтрализатора. Сейчас такой возможности нет. Сейчас современные дизельные автомобили и бензиновые автомобили, а бензиновые автомобили стали работать так же, как и дизель, потому что форсунку засунули в цилиндр и заставили эти двигатели работать на сверхбедной смеси. Очень много воздуха и топлива, прям необходимое количество. Это сделать невозможно. А восстановление экологии или добавление, ну, то есть восстановление работы системы DEF, AdBlue, выходит вот на современной машине последнего восстановления больше 3 миллиона рублей. То есть порядка 20-30% стоимости автомобиля.
1: Да, это серьезная цифра.
2: Это серьезная цифра. И некоторые машины действительно, особенно коммерческий транспорт, они просто ставили на прикол и ждут, когда появится возможность перейти на экологию Евро-2.
1: Угу. А я правильно понимаю, что в топливе, которое у нас, ну, евро или эк не имеет значения, как его называть, значения, 2 да. или 3, у нас там серы чуть ли не в 15 раз больше, чем в последних поколениях экологического, ну, последних экологических классов. И вот тогда у меня другой вопрос. Возможно, вы знаете, если сможете, ответьте на него. Как быстро это топливо уничтожает современный двигатель, вот, Дмитрий, про который вы говорили? Вот последнее.
2: Если
1: поколение.
2: Возьмем идеальные условия, то есть если у нас до этого двигатель и экология была в идеальном состоянии, то порядка 10 тысяч километров.
3: От замены до замены масла, грубо говоря, да?
2: Да. То есть первая симптоматика уже появится. Это не моментальный процесс. То есть вы залили плохое топливо, и по щелчку пальца у вас машина встала. Если у вас по щелчку пальца встала, то есть это прям откровенно плохое топливо.
1: Хорошо, тогда я смотрю, Юра смотрит, он хочет поговорить про старые автомобили. Сейчас, буквально, Юра, последний вопрос.
3: Я слушаю очень внимательно.
1: Вот мы прекрасно понимаем, что появляются первые симптомы, условно, после заправки, где-то там на 7-8 тысячи уже может что-то начинать проявляться. К чему готовится владельцу? То есть, либо поменять катализатор, просто взять его, купить и поменять, и попытаться поездить дальше. Ну, дорого, я согласен, это очень дорогая деталь.
2: Если в оригинале, это дешевле,
1: это дешевле двигатель.
3: Ну, понятно, да, дешевле. Может быть, не знаю, мне кажется, дешевле просто не ездить на этой машине.
2: Тут, честно, опять же, очень тонкая грань, потому что все производители делают по-разному. И расположение катализатора, и нагрузку, которую он может переварить, и объем. То есть тут очень сугубо индивидуально. Если мы возьмем немецкие машины, это прям живучие машины. То есть я видел, когда уже катализатор, уже все, он уже оплавился. Там вот 2 миллиметра осталось, и он все равно до последнего пыхтит и едет. Да, там с ошибками, но он не останавливается. То есть я даже видел, когда катализатор разогревался там 800-900 градусов, и он уже вытекал из глушителя. То есть он прошел ту всю магистраль, и он вытекал, но он сопротивлялся и ехал. Но это, скорее всего, исключение. Современная машина, она сразу загорится ошибкой, и машина станет. Потому что у нее инстинкт самосохранения очень развит. То есть она, вот все, у кого есть система AdBlue, знает, что если что-то не так, он пишет, у вас осталось 5 запусков.
1: Да.
2: Машина больше не запустится.
3: Друзья, давайте прервемся на пару минут.
0: Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
1: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер программы — компания «Супротек». «Супротек» — технологии безразборного ремонта вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. И напомню, что в гостях у нас Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий программы «Утилизатор», и Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист, автомобильный эксперт. Все, друзья, я предлагаю от периферии перейти конкретно к двигателю. Что происходит с двигателем, когда мы заправляемся таким топливом?
2: Слушайте, ну вот, например, все зависит, опять же таки, от машины. Но основное то, что вот лично если взять машины того класса, который я обслуживаю, ну, в принципе, того класса, который у меня автомобиль, у меня УАЗ, на всякий случай, я говорю, для него вообще без разницы, какое топливо, по большому счету. Там и сам мотор большой, там нормальные поршни размера, там все хорошо. Вот. А так что, самое страшное в плохом топливе, это, конечно, его... Ну, состав. В составе, например, плохого, ну как плохого?
1: Оно неплохое.
2: Евро 3, евро 2.
1: Низкого экологического класса.
2: Низкого экологического класса. Там, естественно, при этом много серы. Что сера делает? Ну, как бы, и по идее масло, ну, когда должно удалять все вот эти вот вещи, которые происходят. Ну, что вырабатывает серная кислота? Что она делает? Она смывает масло. Масло смывает со стенок, оно там не держится. Вот. Что наша задача какая? То есть оно начинает гореть, греться, перегрев, и все дальше. Уже то, что про Дима рассказывал, что там все коксуется, двигается, все закрывается и так далее. Это то, что сера делает. Естественно, масло, ну, помогает, то есть это все дело спасать от этого, но оно же тоже разрушается от этого.
3: Но масло должно защищать двигателя, поэтому пакет присадок в масле должен нивелировать вот как раз вот эти кислоты, которые образуются, окисление. Поэтому, применяя топливо низкого класса, да, у нас возрастает потребность к качественному моторному маслу, которое сможет защитить двигатель, да, либо составы, которые могут дополнительно защитить двигатель внутреннего сгорания, и, соответственно, к требованию к экологии, то есть к топливной аппаратуре, то есть максимально защитить топливную аппаратуру, особенно если у нас стоят форсунки непосредственно впрыска, либо это дизельные двигатели.
2: Ну, а также, кстати, масло, между прочим, надо тоже понять, что нужно, оно быстрее изнашивается, надо уменьшать межсервисный интервал его замены.
1: Обязательно.
4: А тут такой еще вопрос, извините, перебью мужчина. А я так понимаю, ну вот, эволюция топлива от Евро-2 к Евро-5, наверное, такую же эволюцию претерпели и масла, что они, вот те, которые для Евро-2, они каким-то одним составом присадок обладали, те, которые под Евро-5, они другим составом, то есть и масло-то, ну, не всякое, или я ошибаюсь?
2: Ну, конечно, оно разное, само собой.
3: Оно, соответственно, сейчас современные двигатели, они все перешли на нулевки, так называемые, да, 0.20, 0.30, то есть пакет присадок, который защищающий этот и так несчастный двигатель, с которого выжили максимум, и так достаточно скудный. И очень много компаний все-таки моторные масла создают немножко под другое топливо, не учитывая специфику эксплуатации на территории Российской Федерации. А у нас география достаточно широкая, от Ленинграда до Владивостока, да, и температурные
2: диапазоны,
3: да, и, соответственно, качество топлива.
4: И тут, наверное, либо менять чаще, либо что-то подливать туда в масло, что... Хоть как-то продлит его жизнь.
3: Ну, продлевать масло нет, а вот защищать двигатель, да.
2: Слушай, ну вот смотрите, я как раз по поводу защиты двигателя хотел сказать. Вот я начал говорить о том, что просто-напросто серная кислота, она его смывает. То есть, соответственно, нам надо, наша задача удержать слой масла на стенках цилиндра. Ну, это в данном случае для того, чтобы оно там оставалось. И, ну, как бы, вот ты для этого что делаешь? Вот, ну, помимо того, что покупаешь хорошее масло.
3: Ну, помимо хорошего масла, да, я уже с 2012 года выработал для своих автомобилей достаточно правильную профилактическую работу. Но вот у нас хороший спонсор, компания «Супротек». Восхищаюсь продукцией, особенно триботехническими составами, которые действительно показали свою результативность в ресурсе. То есть до капитального ремонта мои двигатели увеличили в 2-3 раза, в зависимости от машин. Вот. В современной сейчас обстановке это моя каска для того, чтобы сохранить как раз ресурс двигателя. Потому что где-то я могу перекатать, где-то я по трассе очень много по трассам езжу. И вот как раз слой, который создает в парах трения, он удерживает большее количество масла. Вот. То есть понятно, что само масло отрабатывается, но и у меня нету смытия масла. Потому что за счет удержания у меня пары трения всегда находятся, как бы это страшно не звучало, под гидроклином.
1: Страшно звучит. А у меня тогда еще один вопрос. Он, наверное, все-таки будет бытового, где без гидроклина, вот, бытового такого характера. Как человеку понять, что у него мотор начал, ну, я так правильно буду говорить, закоксовываться?
3: Прежде всего, это расход моторного масла.
1: А, то есть, а можно где-то заглянуть, через верхнюю крышечку фонариком посветить или эндоскоп у кого-нибудь из друзей попросить и понять, что мне уже срочно надо что-то лить, потому что там лаки везде, уже все черное, или это бессмысленно?
3: Вот эндоскоп — это прекрасная вещь, но в современный двигатель долезть до цилиндров очень тяжело. В обычных автомобилях, в УАЗиках, да, там легче.
1: Ну, через свечку.
2: Там нормально через свечку можно залезть, а можно и клапанную крышку скинуть, и там все будет сразу же видно.
1: Ну, клапанную крышку не будет человек просто так скидывать.
2: Ну, конечно, я просто говорю, теоретически.
3: Ну, через заливную горловину, да, она достаточно большая, там сразу будет все видно. А в современном двигателе, который, так скажем, там добраться до заливной крышки иногда проблема. Понятно. И стоит успокоитель, разбрызгиватель, там не увидишь.
1: То есть там лучше сразу начинать профилактику. Давайте,
2: давайте прервемся.
1: Да.
0: Наша

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Юрий Сидоренко у нас сегодня в гостях. Автомеханик и ведущий программы «Утилизатор». Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист, автоэксперт. Друзья, у меня, наверное, последний вопрос. Времени у нас уже не так много остается. Многие автолюбители сейчас, конечно, они переживают за состояние своих автомобилей. Есть миллион присадок, которые продаются. Есть ли какие-то присадки, которые могут помочь при условии, что ты заливаешь не очень высокоэкологичное топливо в автомобиль, рассчитанный на экологические стандарты?
2: Не, ну, конечно, есть. Я, например, пользуюсь присадкой. У меня бензиновая машина. И пользуюсь как раз, ну, триботехническим составом СГА для бензиновых систем. Ну, предварительно, я, конечно, сейчас почаще стал пользоваться очистителем топливной системы. Просто некоторые говорят, что это, ну, нельзя делать часто. Я не понимаю, почему в этом нет ничего страшного.
3: А все очень просто. Очень много очистителей топливных, которые на нашем рынке представлены и которые попадали
2: ко мне. Они очень агрессивные.
3: Они агрессивные. Они с активным кислородом, которые отмывают лаки и забивают топливный фильтр, форсунки.
2: Я как раз вот говорю про естественно, очиститель Супротек топливной системы, потому что он очень мягкий, он очень аккуратно действует и аккуратно все это отмывает столько, сколько надо, чтобы это могло вывести из системы. И дальше я потом уже начинаю пользоваться. Это превентивная мера, я считаю, присадка СГА, она как раз защищает мою аппаратуру топливную от вот этих вот лаков, она просто не дает им на них оседать. И все так же.
3: Я даже скажу больше. Помимо того, что она предотвращает оседание вот этих лаков, да, она поддерживает топливную систему и топливный бак, на секундочку, в чистом виде. Плюс там есть смазывающая присадка в бензиновой, которая помогает иглам форсунок работать правильно. И плюс трибосостав, который защищает претензионный пар. Если у вас непосредственный впрыск, это хорошо для ТНВД, и непосредственно впрыска форсунок. Тоже вот эти претензионные пары она защищает, то есть не дает корродировать, не дает задираться, и у вас форсунки работают долго. То есть зависания иглы не будет.
1: Еще один вопрос, может, сможете на него ответить. Сейчас на некоторых заправках есть 92-й бензин.
3: Да.
1: Вот едет человек, у него уже практически сухой бак, но машина подразумевает только 95-й. Можно ли залить какой-то объем 92-го, разогнав его какой-нибудь октан-корректорной присадкой?
3: Вот с октан-корректорами я бы очень аккуратно воздействовал, потому что неизвестно, какие присадки находятся уже в топливе и как она с ними будет взаимодействовать. Безопасного октан-корректора пока в своей природе я не встречал. Вот, компания Супротек, пользуюсь положением, я бы, конечно, попросил разработать такой продукт. Лучше откатать 92-й бензин спокойно, ничего от одного бака с вашим автомобилем не произойдет.
1: Ну, наверное, просто газовать сильно не надо, спокойный, ну, спокойный режим как езды.
3: Газ в палас не надо, да.
2: Спокойный режим, чтобы не было перегревов, не было нагрузок. И все нормально, вы спокойно доедете докуда надо. Дальше постарайтесь залить более-менее нормальный бензин. Но опять же, надо понять, 92-й, какой он, какого класса. Если он К2, тогда, ну, я боюсь, что просто машина может не поехать. Такое бывает. К2 это Евро-2.
1: Ну, понятно, да.
2: Хотя бы, ну, надо как-то посмотреть, что там в составе вообще написано.
3: Ну, хотя бы паспорт посмотреть, да, топливо, которое висит на заправочной станции.
2: Ну, да, хотя бы зайти посмотреть там. Желательно, чтобы там было написано хотя бы К5. К5 нормально уже.
1: А его предоставляет заправка?
3: А, да. Обязана.
1: Обязана.

0: На каждую партию висит у кассы.
1: Обязательно. Вот это, кстати, ребята, очень полезная информация. Спасибо вам за нее. То есть любой автолюбитель может попросить бумажку.
0: Паспорт качества.
1: Паспорт качества.
2: И не надо весь читать. Читайте только там буквы есть К, дефис и какая-то цифра. Там... И все.
3: А да, цифра соответствует. Дьявол кроется в мелочах, а точнее в баках, где у тебя там было полбака К2, туда плеснули К5. По бумажкам.
2: А по бумажкам К3.
3: Да.
2: И уже лучше, чем К2. Так что вот так вот, ребят.
3: Все, ребят, будем на этом сегодня завершать наши вечерние посиделки. Спасибо большое гостям. Благодарим всех, кто сегодня был с 10-бальным шоу. Традиционно всех обнимаем.
1: Ну и пусть ваши машинки ездят. Я сегодня вот так вот с вами прощаюсь.
3: Пусть ездят, не приносят никаких неприятных неожиданностей. Услышимся завтра.
1: Пока, ребята.
3: Все, пока.
4: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По его словам, Вашингтон очень тесно сотрудничает с лидерами России и Украины и обязательно добьется решения этого вопроса. Трамп также допустил, что задействует закон об адских санкциях против России, который он подписал на днях после принятия Конгрессом. Существенно больше времени в ходе выступления президент США уделил вопросу конфликта с Ираном, затронул ряд других тем. Он завершил выступление призывом к мировому сообществу вместе отстоять идеалы и построить лучшее будущее. Явка на выборы в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие более 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Единая территория опережающего развития Дальнего Востока и Арктики будет действовать с будущего года по 2100-й. Это следует из законопроекта о ее создании. Документ представила Минвостокразвитие на общественное обсуждение. Определены правила приобретения статуса резидента единой территории для реализации новых инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Минимальный объем капитальных вложений по проекту составит 100 миллионов рублей. Для проектов свыше 1 миллиарда рублей предусмотрена возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета с улучшенным параметрами вместо льготы по налогу на прибыль. Федеральная антимонопольная служба предложила расширить запрет для энергетиков на майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, им нельзя будет становиться операторами майнинг-инфраструктуры. Запрет на саму добычу криптовалют для них уже действует. Теперь ФАС предлагает распространить его на услуги по размещению майнингового оборудования. Энергетическая компания не сможет зарабатывать на размещении устройств майнеров. Проект в том числе направлен на повышение надежности энергосистемы за счет сохранения приоритетности энергоснабжения учреждений, больниц, школ, промышленных предприятий и жилых домов. События открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдут в рамках 12-го Петербургского международного форума объединенных культур в ближайший четверг. Инициатор и вдохновитель кинопремии Никита Михалков в главном штабе Государственного Эрмитажа поговорит с участниками форума на тему «Альтернативы культуры глазами Бесогона». Режиссер на конкретных примерах последних лет намерен показать, как искаженная западная культура и ее институты подменяют истинное искусство и нравственность, анонсировали организаторы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Светит зимнее солнце.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет Евросоюза продлил санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029. Из санкционного списка исключены бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении высшего политического органа ЕС. Ограничения затрагивают 3 с лишним тысячи физических и юридических лиц, включают запрет на поездки, предоставление средств или других экономических ресурсов, замораживание активов. Решению предшествовали несколько дней споров между странами Евросоюза. По данным Financial Times, исключить Усманова из списка требовали Франция и Словакия, которые блокировали продление санкций на год. Министерство труда и социальной защиты предложило снизить долю иностранных работников в 10 регионах с будущего года, а еще в 8 впервые ввести ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Допустимую долю иностранной рабочей силы планируют снизить в Мордове, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, например, в Калужской области нулевую долю предлагается установить для курьерской деятельности, отдельных видов аренды, лизинга, транспорта и оборудования. Дональд Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии подписали соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам расширить военное присутствие на острове. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью Гренландии без финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента. По его словам, после соглашения с Гренландией и Данией страны ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Трамп уточнил, что сделка готовилась долго и почти каждый президент США упоминал о ней, но завершить удалось только сейчас. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске, сообщили организаторы по итогам заседания секретариата Союза театральных деятелей России. Проведение церемонии именно в Челябинске станет одним из крупных событий программы города в статусе культурной столицы России 27-го года. В течение года город примет ряд федеральных культурных проектов, и церемония станет частью этой масштабной программы. В числе уже поданных заявок спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров кукол и спектакли для детей. Карту болельщиков «Фан-Айди» введут на домашних матчах команд российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Об этом сообщили в Минспорта. Распоряжение правительства с соответствующими изменениями уже подписано. Обновление правил позволит применять единые условия посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд независимо от турнира. Таким образом, для зрителей матчей Кубка России на домашних стадионах клубов РПЛ будет действовать тот же порядок, что и на матчах чемпионата России, говорится в сообщении. «Фан-Айди» – обязательный документ для посещения футбольных матча чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть у Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

0: Наша реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальной приоритеты. ИН-970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что может провести новую встречу с Владимиром Путиным и отметил готовность президента России положить конец конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. При этом Трамп выразил сомнение, что встреча с российским коллегой могла бы произойти в Майами, где в декабре должен состояться саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Президент США также выразил надежду, что конфликт на Украине вполне вероятно закончить до начала зимы. Ранее в ходе выступления с трибуны Ассамблея ООН, он заявил, что урегулирование может быть достигнуто быстрее, чем многие ожидают. Замечания общественных потребительских организаций, которые выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн-товаров, будут рассмотрены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Минэкономразвития. По его словам, предложение установить перечни товаров, от которых нельзя отказаться, это, безусловно, один из элементов выравнивания между офлайн и онлайн-торговлей. Как сообщал Коммерсант, несколько общественных потребительских организаций выступили против такого законопроекта. По их мнению, предложенные поправки сузят права покупателей. В свою очередь, продавцы и маркетплейсы настаивает, что предприниматели страдают от злоупотреблений возвратами. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие более 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах сроком на 60 дней с 26 сентября. Ранее данная мера была одобрена Надсоветом безопасности под руководством президента страны Майи Санду и Кабинетом министров. Как отметил премьер-министр страны, начало холодного сезона сопряжено с рядом взаимосвязанных рисков относительно поставок газа, топлива, электроэнергии, водных ресурсов. Власти страны ранее заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Московский государственный академический симфонический оркестр откроет новый сезон 27 сентября в концертном зале имени Чайковского. Для публики прозвучат третий фортепианный концерт Рахманинова и симфония номер 3 Скрябина, сообщил художественный руководитель коллектива Иван Никифорчин. В новом сезоне оркестр выступит на 5 столичных площадках. Помимо концертного зала имени Чайковского, это большой зал консерватории, зал зарядья, концертный зал имени Рахманинова и Кремлевский дворец. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о дуэтах. Узнаем, с кем записала фит-группа «Есть что сказать» и с кем команда «Норма Тейл» переосмыслила одну из своих песен. Группа «Есть что сказать» записала совместный трек с Найком Борзовым. Песню под названием «Ведь нас нет». Историю создания композиции мы узнали у лидера группы Алексея Антонова.
2: На самом деле история песни «Ведь нас нет», ее создание довольно интересно и спонтанно одновременно, потому что я, помню, летел в самолете из Питера в Москву, переслушивал любимые песни Найка, это «Нузинам», «Приснится мне, что я тебя люблю», последняя песня, и почувствовал, что хочу написать ему, предложить познакомиться, поработать, и Найк ответил: «Круто, давай», и все. Я прислал несколько песен на выбор, и одной из наработок тогдашних у нас была песня «Ведь нас нет», и именно ее мы начали дорабатывать. Найк нам помог в реализации ритм-секции, мы подкорректировали барабаны, где-то на бас накинули эффекта классного, поэтому было очень круто, и было одно удовольствие работать с таким человеком, и было одно удовольствие реализовывать такую, именно эту песню, такую вечную, о любви, о жизни, о смерти, о каком-то духовном фундаменте. Вот, поэтому мы гордимся этой песней, и я лично очень счастлив, что она получилась такой, какой получилась.

0: Сингл уже доступен на всех цифровых платформах. Группа «Норма Тейл» и «Сказки черного города» записали совместный сингл «Манекен 2». Трек вошел в новый альбом «Норма Тейл. Кто старое помянет», который вышел 18 сентября. В трек-листе пластинки новые версии уже знакомых песен, и композиция «Манекен 2» тоже получила новое звучание в дуэте. Подробности узнали у самих музыкантов.
1: Песню «Манекен 2» мы постарались сделать еще более похожей на маленький нуарный детектив. Я добавил больше деталей, мрака, создавая ощущение, чтобы слушатель провалился внутрь этой истории. А голос Николая из «Сказок черного города» очень круто подчеркнул эту гнетущую атмосферу. С ним песня стала звучать еще кинематографичнее.
2: Меня сразу привлекла мрачная, гнетущая атмосфера этой композиции. Она буквально затягивает с первых секунд. Вся запись прошла как на одном дыхании. Добро пожаловать в урбанистический тошнотворный мир, полный фальши и натянутых улыбок.

0: Послушать альбом «Norma Tail» уже можно на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет Евросоюза продлил санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029. Из санкционного списка исключены бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении высшего политического органа ЕС. Ограничения затрагивают 3 с лишним тысячи физических и юридических лиц, включают запрет на поездки, предоставление средств или других экономических ресурсов, замораживание активов. Решению предшествовали несколько дней споров между странами Евросоюза. По данным Financial Times, исключить Усманова из списка требовали Франция и Словакия, которые блокировали продление санкций на год. Министерство труда и социальной защиты предложило снизить долю иностранных работников в 10 регионах с будущего года, а еще в 8 впервые ввести ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Допустимую долю иностранной рабочей силы планируют снизить в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, например, в Калужской области нулевую долю предлагается установить для курьерской деятельности отдельных видов аренды и лизинга транспорта и оборудования. Дональд Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии подписали соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам расширить военное присутствие на острове. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью Гренландии без финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента. По его словам, после соглашения с Гренландией и Данией страны ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Трамп уточнил, что сделка готовилась долго и почти каждый президент США упоминал о ней, но завершить удалось только сейчас. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске, сообщили организаторы по итогам заседания секретариата Союза театральных деятелей России. Проведение церемонии именно в Челябинске станет одним из крупных событий программы города в статусе культурной столицы России 27-го года. В течение года город примет ряд федеральных культурных проектов, и церемония станет частью этой масштабной программы. В числе уже поданных заявок спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров «Кукол» и спектакли для детей. Карту болельщиков «Фан-Айди» ведут на домашних матчах команд российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Об этом сообщили в Минспорта. Распоряжение правительства с соответствующими изменениями уже подписано. Обновление правил позволит применять единые условия посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд независимо от турнира. Таким образом, для зрителей матчей Кубка России на домашних стадионах клубов РПЛ будет действовать тот же порядок, что и на матчах чемпионата России, говорится в сообщении. «Фан-Айди» – обязательный документ для посещения футбольных матча чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

облачка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что может провести новую встречу с Владимиром Путиным и отметил готовность президента России положить конец конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. При этом Трамп выразил сомнение, что встреча с российским коллегой могла бы произойти в Майами, где в декабре должен состояться саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Президент США также выразил надежду, что конфликт на Украине вполне вероятно закончить до начала зимы. Ранее в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что урегулирование может быть достигнуто быстрее, чем многие ожидают. Замечания общественных потребительских организаций, которые выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн-товаров, будут рассмотрены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Минэкономразвития. По его словам, предложение установить перечни товаров, от которых нельзя отказаться, это, безусловно, один из элементов выравнивания между офлайн и онлайн-торговлей. Как сообщал Коммерсант, несколько общественных потребительских организаций выступили против такого законопроекта. По их мнению, предложенные поправки сузят права покупателей. В свою очередь, продавцы и маркетплейсы настаивает, что предприниматели страдают от злоупотреблений возвратами. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие более 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах сроком на 60 дней с 26 сентября. Ранее данная мера была одобрена Надсоветом безопасности под руководством президента страны Майи Санду и Кабинетом министров. Как отметил премьер-министр страны, начало холодного сезона сопряжено с рядом взаимосвязанных рисков относительно поставок газа, топлива, электроэнергии и водных ресурсов. Власти страны ранее заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Московский государственный академический симфонический оркестр откроет новый сезон 27 сентября в концертном зале имени Чайковского. Для публики прозвучат третий фортепианный концерт Рахманинова и симфония номер 3 Скрябина, сообщил художественный руководитель коллектива Иван Никифорчин. В новом сезоне оркестр выступит на 5 столичных площадках. Помимо концертного зала имени Чайковского, это Большой зал консерватории, зал Зарядье, концертный зал имени Рахманинова и Кремлевский дворец. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть у Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

везде. Лежишь печально снегом на леях, в листве сырой растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без ноготы, без ксивы и квартиры.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.